хочу, чтоб ты и я, и мы с тобою, пролетая, разгрызая сердца друг друга, залепили кровью небо голубое.

теперь другое. Ты хохочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне

а что это было за кольцо и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят. О времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

обед. И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети,

радио. Здесь на земле яркие краски и звучные аккорды. Прямо на площади высится башенный кран. В башне сидит крановщица с улыбкой Джоконды. В небе летит самолет Ленинград, Амстердам. Бабушка вяжет носки непутевому внуку. Папа с работы картошки несет килограмм.

0: потом поднимают 100 грамм. Там возле яркого солнца, сверкая крылами, в небе летит самолет Ленинград-Амстердам. Жизнь представляется мне заводной каруселью, что будет крутиться, пока кто-то дернет стоп-кран. Там за июльским дождем, за февральской метелью, в небе летит самолет Ленинград-Амстердам.
1: Наше радио.

0: среди огромных стен. Места нет для других систем.
1: Как?
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Как?
0: Манит нас по нему пройти.

0: Наша реклама.
1: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Васавто. Алматинская, 87.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио. Проверено временем.

0: Наша реклама.
1: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
2: Что, и в понедельник?
1: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
2: И даже в четверг.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио. Проверено временем.

0: Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Наша. Музыка поколений.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум, а в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих: Мирасанова, Зарагул, Баваровна, Таджикистан, Тайбеков, Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан, Реймов, Палат, Джума, Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм, пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Гражданская инфраструктура повреждена в результате атаки БПЛА в Энгельсе. Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, предварительно пострадавших нет, на месте работают все оперативные службы. Глава региона подчеркнул, что угроза атаки сохраняется, локально работают системы оповещения. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев. В своем канале в Максе он уточнил, что движение перекрыто в целях обеспечения безопасности. Губернатор призвал водителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестности. В Джанкое на севере Крыма ввели ограничения на использование мобильной связи. По данным Республиканского министерства внутренней политики, информации и связи, работа сотовых сетей в городе будет обеспечиваться по специальному графику. Мобильная связь и интернет будут доступны абонентам с 8 утра до полудня и с 2 часов до 6 вечера. Причины такого решения власти не называют. Общая инфляция в России за минувшую неделю замедлилась. Она не превысила 0,2% против 0,3% недели ранее. Как сообщает Росстат, потребительские цены на бензин за неделю увеличились на 2%, дизельное топливо подорожало на 3%. Также отмечен рост цен на мясо кур, сахарный песок и гречку. При этом снижение общих темпов инфляции было обеспечено в том числе понижением цен на куриные яйца, огурцы и помидоры. Владельцев магазинов в России предложили штрафовать за демонстрацию голых манекенов. Инициатива принадлежит общественному деятелю и политтехнологу Вадиму Попову. По его словам, демонстрация анатомически точных, но не одетых фигур способна вызвать у детей и подростков вопросы, которые поставят родителей в тупик. Эксперт заявил, что штраф за демонстрацию неодетых манекенов должен быть символическим в размере 50 тысяч рублей, чтобы мера была профилактической, а не разорительные для малого бизнеса. Сборная Аргентины обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира по футболу. Матч прошел в американской Атланте и завершился со счетом 2-1. В финальном матче 19 июля аргентинцы сыграют с испанцами, которые одержали победу над Францией. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 16 июля, сегодня четверг. Сегодня будет прохладная погода в Москве относительно летнего режима. До 18 градусов обещают нам синоптики. А так, в целом, погода прекрасна. Мы сегодня с женой вышли вместе из дома. Я говорю, она мне говорит, тебе не холодно? Я иду в шортиках, ну, как обычно. Я говорю, вообще-то лето на дворе. Причем здесь, что такое похолодание летом? Я говорю, летом все время можно ходить в шортах. Все время. Доброе утро, дорогие друзья. Мы сегодня вдвоем с Лукьяной.
3: Доброе утро.
2: Давай.
3: Здравствуйте, дорогие. Как ты сказал, в шортиках, я напряглась сразу. У меня шортики, слово шортики, ассоциируется с гофиками. Сразу хотела заглянуть под стол, посмотреть, что у тебя там дальше внизу на ногах. А Гарри, кстати, знал, что будет сегодня прохладно в Москве, поэтому умотал в Питер и обещал, как Карлсон, вернуться завтра. Так что мы надеемся, что завтра мы будем все вместе. А пока действительно будем соображать, так сказать, ну, на троих, вы и мы. Почему? На троих. На двоих.
2: Лукьянова, ты вообще соображать на троих любишь, я так понимаю.
3: Знаешь, есть что отметить. Давай про футбол. Так, друзья, у нас обычно Гарри этим занимается, но поскольку Гарри сегодня отсутствует, мы сейчас будем сообщать результат, поэтому если вы не смотрели вчерашний матч и не хотите опережать события, приглушите буквально на минуточку.
2: Да хватит обрадоваться. Человек включил радио, все, это его беда, что он сейчас услышит счет.
3: Вот видишь, человек написал, благодаря я не поднял 15 рублей, жду следующий прогноз. Что ж вы так мало ставите? Вот Сашка знал и поставил чуть больше, и выиграл чуть больше,
2: да,
3: чем 15 рублей.
2: Я болел за англичан, но поставил на Аргентину.
3: И выиграл.
2: Причем я так много никогда не выигрывал.
3: Слушайте, ну на самом деле игра была вчера, конечно,
2: можно
3: потрясающая.
2: Можно второй велик купить.
3: Да? Ну круто.
2: Это
3: дашь покататься, Сашка?
2: Ой, красота.
3: Крутая была вчера игра, и обе команды,
2: безусловно,
3: просто невероятные молодцы. И спасибо просто за эти эмоции, которые они нам вчера подарили. Было очень круто. Аргентина выиграла со счетом 2-1.
2: Я вот не понимаю, зачем в этой стране второй кубок подарили? Вот зачем им? Ну, вот футбольный бог, он куда-нибудь смотрит. Ну, как бы было круто, если бы англичане прошли в финал. Это, ну, единственный раз люди кубок брали, и то, как бы, у них же сидит это внутри, что если бы не наш арбитр советский, то тогда бы ничего не получилось.
3: Слушай, вот. Ну, значит, Аргентина была вчера сильнее. Это же спорт.
2: Да, поэтому, Янка, давай мы теперь тебе будем прислушиваться 19 числа. Состоится матч за третье место и за первое. Мы ждем твоих прогнозов.
3: Поэтому... Я обязательно их озвучу. Ну а пока всем желаем хорошего дня и чудесного настроения. Поехали.
2: Давай.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: Ох, где-то цвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
7: Что, и в понедельник?
6: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
7: И даже в четверг.
8: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
11: Наше радио. Музыка поколений.
10: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
11: с 7 до 11.
10: Подъемники
11: на нашем радио.
9: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 16 минут столица. Значит, у нас тут уже не первый день происходит дискуссия.
3: Стресс тут происходит.
2: Мы выслушиваем Янкину историю про то, что умирают ее растения, которые идут уже сколько?
3: С 5 июля.
2: С 5 июля, сегодня 16, то есть 11 дней.
3: Да, я прям не... Слушайте, да, я купила растения. Одной из служб доставок их заказала. И они ко мне до сих пор не приехали. Мне уже кормят завтраками, я уже в службу поддержки писала и так далее. Мне уже должны были до 12-го приехать. И так был долгий срок. А едут-то они вот вообще. Рядышком бы знала бы, забрала бы уже давным-давно сама.
2: Причем эта компания Янке один раз уже привезла.
3: А я в один день сделала два заказа. Гнилье. Один приехал нехороший, да, и второй приехал, вот и не приехал еще.
2: А второй не приехал.
3: Должен был до 12-го приехать. Потом мне написали, что до 15-го это было вчера, на секундочку. А я вчера... уже просто не знаю вообще, что
2: вчера
3: думать.
2: Вчера с ней просто прекратили общаться.
3: Да, мне закрыли вчера.
2: Ну, в общем, вопрос. У меня вопрос: что делать в такой ситуации, когда ее просто закрыли? Ей этот диалог, вот этот, ну, который открывается, я не знаю.
3: Закрыли, я не могу написать сообщение, могу открыть только новый спор.
2: Ну, спор.
3: Я уже вчера. Да, мне уже первый закрыли. Я открыл вот вчера второй. Мне его тут же закрыли без ответа, переадресовали на первый.
2: Давайте следующий уже открывать.
3: В общем, я негодую, друзья. Не знаю, были ли у вас такие ситуации, но я переживаю. Если бы это какой-нибудь там учебник ехал, там все что угодно.
2: Но едут растения.
3: Но это же растения едут живые, вот, прям
2: просто
3: обидно.
2: Что делать честному человеку, который вот не хочет ни ругаться, ничего не хочет и не умеет, самое главное. Просто руками они видят, они чувствуют, что ты такая, и они просто типа так, давайте
3: закрутим. Но я о них уже очень плохо думаю.
2: Но на их благосостояние это никак не скажет. Вы знаете, у меня есть, я вот уже все лето пытаюсь установить себе интернет, оптоволокно там туда-сюда. Все начиналось хорошо, хотя эту компанию ругали, но мы все равно туда пошли, потому что туда никто не шел.
3: Да.
2: И все, и значит, провели провода там туда-сюда, все сварили, и осталось поставить, там мастер должен прийти и все установить. И вот разговор последний был на прошлой неделе, был такой. Значит, к вам завтра приедут, будьте на месте. Я говорю, конечно, будем. Конечно, будем.
3: Да.
2: Все, значит, потом я сижу, время уже 8 вечера, я звоню им, они говорят, так, ждите. Через 10 минут перезванивает, и говорит, значит, смотрите, мастер к вам, конечно, сегодня не приедет, вот, приедет в другой день. Поэтому мы вам сообщим дополнительно. Я говорю, стойте. Я говорю, как так и так, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А он говорит, слушайте, давайте сейчас спорить-то не будем. Я вам говорю, так вы в субботу будете в 8 утра? Будете или нет? Я говорю, буду. Все, говорит, и давайте вот не будем сейчас больше вот на эту тему разговаривать.
3: Да.
2: Вы погоду видели? И я такой думаю, я человек, который привык разбираться и ругаться, я просто развел руками, думаю, ну, вы знаете, есть ситуации, на которые просто проще махнуть рукой. Вот когда вы обещанного 3 года ждали, да?
3: Да, вот такая тема у нас сегодня для беседы, друзья. Обещанного 3 года ждут. Есть ли у вас в воспоминаниях какие-то вот такие вот истории, да, когда вам что-то долго не доставляли или просто кормили вас какими-то обещаниями и завтраками? Напишите нам, пожалуйста, а мы почитаем ваше сообщение.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, как мы заговорили с вами на тему, когда вот вы чего-то долго ждали, что-то заказали, а все прождали целых 3 года.
3: Обещанного. Да, обещанного 3 года ждут. Михаил из Москвы нам пишет. Заказал мотоцикл из Европы весной 25-го. Внес поэтапную оплату, ждал 3 месяца. Вместо 1 месяца оказались мошенники. Минус 400 тысяч рублей. Таких, как я, около 100 мотолюбителей. Заявил в полицию. Вот ждет судебного решения человек.
4: Да, суд.
3: Ужас. 2,5 месяца обещают дать зарплату. Считается? Кастрюли на Новый год заказывали, шли месяц. В итоге без объяснения просто отменили. 7 тысяч стоили. Заказывала кофр для обуви. Поставщик сказал окей. Потом написал, что в наш регион нет поставок. По факту через 2 месяца кофр был у меня. Вот как так? Бог его знает. Я так машину из Японии ждал. Заказывал онлайн через WhatsApp. Списывались поначалу, отвечали быстро, всегда на связи. Но когда машину отправили на автовозе уже по России, до меня обещали срок доставки неделю, а в итоге прождал месяц. После первой обещанной недели просто игнорили, понервничал прилично.
2: Слушайте, а как этот, хотел вам сказать, а когда вы переписывались по WhatsApp, у вас не пугало, что вы вообще людей не видите? Что вот такое происходит?
3: Год назад был подобный случай с Ростелекомом. Хотел подключить их интернет. Сначала сказали, завтра мастер придет, подключит. Наступает завтра, мастера нет. Так было еще пару переносов. Затем я плюнул, обратился в другую компанию. В тот же вечер пришел мастер из новой компании и провел кабель. А первоначальная компания после около месяца звонила еще и спрашивала, почему я отменил заявку.

0: потерялись на таможне. Мы, значит, написали по партнеру в магазин, что они задержаны на таможне, их что-то отправили обратно. И получилось так, что они потом, мы получали две партии этих значков.
1: Вот так вот, видишь, у тебя с бонусом, да?
0: Причем мы сказали, написали, когда открывали там спор, что типа вы ошиблись, прислали две. Они говорят, мы не ошиблись. Вот так они сказали.
1: А я помню, как тебе два сервиза прислали.
0: Ну, два сервиза тебе вообще даже спасибо не сказали, что мы это обнаружили.
1: А ведь могли не обнаружить, да?
0: Просто зачем нам 16 персон?
1: Ну, знаешь, а вдруг моя семья к тебе в гости придет?
0: Да. Ладно, дорогие друзья, если вы чего-то ждали очень долго, да, не могли дождаться, может быть, плюнули, или, не дай бог, оказались, вот, как в случае с мотоциклом, мошенники, пишите.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-683-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. 7 часов и 37 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение. Заказывал струны на гитару для сестры. Долго не приходил заказ. Даже пришлось отказаться. Деньги вернули, и посылка пришла. Виновата была почта.
2: Видите, как хорошо все закончилось.
3: Да,
1: не всегда это работает, но...
3: Не история, а крик души. Полтора года назад покупали мебель в приличном мебельном магазине. В итоге ни мебели, ни денег уже больше года. Суды все выиграны. А что толку, если денег у юридического лица нет? Полиция в возбуждении дела отказывает.
1: А как решается вопрос? Пусть в тюрьму идут. Ну как-то, если у тебя нет денег, ты не можешь заплатить. Но ты чем-то платить должен.
3: Ну, вообще, да.
1: Ну, как-то ты же должен как-то там какие-то работы проводить. Пусть отрабатывают. Ну, я не знаю, ну как это. Как, вот что толку в судебном решении тогда, если никак это не повлияло на твою сторону плюса, на твою сторону?
3: Заказал кухню в городе Иваново. Кухню привезли, рабочие все установили, за исключением одной дверцы. Просто не положили вот петлю одну. И в итоге мы решили, что они ее вышлют почтой, и я ее сам установлю. Ждал доставку 3 месяца. В итоге, безо всяких оповещений, она вернулась к ним обратно. Плюнул, заказал в интернете. Цена вопроса была 320 рублей.
1: Ну, я думаю, они на это и рассчитывали. Они, наверное, на вас смотрели, думают, господи... Ну что, в интернет? Давайте подождем. Может, он в интернет все-таки залезет? Ну давайте. Ну, надо же как-то решать вопрос.
3: Заказали с молодым человеком парные пижамы. Должны были получить заказ за месяц. В итоге сроки несколько раз переносились. Компания попробовала обанкротиться, пытаясь вернуть часть денег или попросить рассчитаться другим товаром. Это тянулось полгода. Я даже успела подготовить досудебную претензию. Но спустя полгода пижамы таки пришли. Было весело.
1: Отдал в автосервис машину в ремонт, и уже 2 месяца кормят завтраки. Ну, это частый вопрос, я даже не знаю, чем вам тут помочь. Только молиться, и все.
3: Отправляла в новогодние праздники обувь тоже через одну компанию. Посылка где-то потерялась, и когда приехала на ПВЗ, значилась как пропавшая. Работники ПВЗ выдать не могут, нервов потрепали. В итоге я достала мобильный хозяина торгового центра. Он был удивлен моему звонку, конечно, но вошел в положение, всем дал по шапкам и посылку отдали.
1: А как это? Как вы нашли телефон хозяина?
3: Слушай, мне тоже надо поискать телефон хозяина. Может, он в моем случае это тоже сработает?
1: В твоем случае, наверное, хозяин прячется, Ёнка.
3: Хозяин, найдись!
1: Так, решили сделать ремонт, жена беременная, перед родами. Заказываем шкаф, объясняем ситуацию. Говорят, 2 недели будет готово. В конце 10-й недели... А, в оконцовке 10 недель. Сколько нервов. То же самое диван. Обещали 2 недели, в оконцовке 3 месяца. С тех пор стал умный, пишу заранее проценты, а не устойки, забираю деньги. Все работает.
3: Вот так вот, видишь? А мне, как и Александру, должны были провести интернет на дачу. После 2,5 месяца обещаний дал на лапу мастеру 5 тысяч. И все провели в удобное для меня время. Так первое время еще и предупреждали об отключениях. Всем добра.
1: Слушайте, Станислав, я бы дал, я просто его нету. Я об этом уже думал. Думаю, если увижу машину с этим логотипом проезжающую, просто остановлю ее и скажу, вот вам...
3: Стоять! Вот так вот выйдешь на дорогу.
1: Просто я даже не знаю, кому.
3: Да.
1: Ну, конечно, это незаконно.
3: 8 лет ждала, когда мужчина замуж позовет. Когда, наконец, позвал, поняла, что мне-то уже и не надо. Расстались и не жалею.
1: Спасибо.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, дорогие друзья, давайте закончим с нашей темой, да? Давай еще
3: ну,
2: есть
3: пару сообщений, да, буквально прочитаем. Давай. Заказала кухонный гарнитур в день доставки, обещали, что дверцы... сообщают, что дверцы мои не приехали с фабрики, а старый гарнитур уже выбросили. В итоге еще 2 месяца ожиданий, приезжает гарнитур, приходит установщик, а дверей не хватает. И вот уже почти месяц на одном шкафчике нет дверок. Но самое интересное, что полностью не оплачен и из магазина. Но тоже тишина.
2: А вот мне интересно, это наше национальное или по всему миру так?
3: Да по всему миру так, Саша.
2: Ну вот мне кажется, в Германии может быть такое. На нас же жители Германии слушают. Мне просто интересно, вот в Германии есть такие?
3: Я сейчас... Необязательные люди?
2: Я сейчас именно вот про то, что там дверки не пришли. Хотя столько галочек поставили, позвонили там и так далее. Или растения сгнили и спор закрыли. Такое вот бывает или это наше?
3: Отправляла почтой 2 одинаковые посылки из Москвы. Одну в Московскую область, а вторую во Владивосток. Догадайтесь, какая пришла раньше на неделю. Вот это магия, да? Вот как это работает? Вот как?
2: Смешно. Ну как? В Московскую область.
3: А моя посылка не может доехать из Москвы, на секундочку, из Москвы в Москву с 5 июля. Вот как?
2: Слушай,
3: это же цирк какой-то с конями.
2: Я думаю, сейчас, когда вот в эпоху постоянной доставки,
3: да.
2: Пересылки, одна пересылка за другой, ты понимаешь, даже никакая суперсовременная автоматизированная система с этим просто не справляется, никакой компьютер. Тут, конечно, еще есть человеческий фактор. А человеческий фактор у нас, да, это вот большой жирный знак. То есть нужно как бы понимать, что все-таки мы живем в России матушке.
3: Согласна, Сашка.
2: Поэтому наберитесь терпения, если вам что-то не пришло.
3: Или вам чего-то из обещанного никак не могут сделать. Мы желаем всем удачи и своевременного исполнения ваших нужд и мечт.
2: Немцы подтянулись. Да, Александр, в Германии такое бывает, что шкаф пришел, а дверцы нет. Так что, дорогие друзья, мы не одни такие, не наша это национальная черта. А мне интересно просто, в Германии это бывшие выходцы из нашей страны? Из нашей страны работали на этой почте. Там на доставке на этой. С 31 июля, дорогие друзья, хотим вам напомнить о том, что 31 июля по 1 августа в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых. И мы, подъемники, я, Игорь, Яна, с удовольствием будем ведущими на этом празднике. 2 дня спектаклей, шоу, концертов и совершенно счастливый балаган на берегах Волги. В программе, внимание, что в программе? Сотни лучших клоунов России, от восходящих звезд до легенд, в том числе Лицедеи, клоун театра, высокие братья, комик Трест, Микас, Анима Аллегра. За музыку свободы и чудовство отвечает театр Моссовета со спектаклем бродвейского масштаба «Бременские музыканты». Зажигательная инди-группа «Рубеж веков», короли джаза, Харанько оркестр и акапелла-бенд «Споканки». Карандаш Фест ждет всех детей, которые устали быть взрослыми. Подробная программа и билеты есть на сайте карандашфест.ру. ООО Tickets Cloud, ОГРН 118-774-655-85-60, город Москва, Петровский бульвар, 12, строение 3-6+.
3: Слушайте, будет очень классно, будет очень весело, очень по-летнему, очень позитивно. Поэтому все, кому не хватает положительных эмоций, конечно, мы вас всех ждем, ребята, чтобы провести вместе шикарное время.
2: Да, еще раз напоминаем, с 31 июля по 1 августа.
3: Да, всех приглашаем, всех ждем.
0: Подъемники.

0: на нашем радио. Наша реклама.
1: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. ВАЗ-авто. Алматинская, 87.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили 6 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своем канале на платформе Макс он отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как пишет сайт nsn.fm, массированная атака дронов была отражена минувшей ночью в Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о том, что силы ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников в Таганроге и 5 районах области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Камчатский вулкан Шевелуч выбросил пепел на высоту 6,5 километров над уровнем моря. Облако распространилось на 42 километра к востоку от вершины. По данным вулканологов, извержение продолжается, сопровождаясь мощной газово-паровой активностью. В северной части купола вулкана растет новый блок лавы. В любое время возможны новые выбросы до 12 километров, что создает угрозу для международных и низколетящих воздушных судов. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из России вырос по состоянию на 5 июля. Он составил 21 миллиард долларов, превысив показатель аналогичного периода прошлого года более чем на четверть. Об этом сообщила начальник управления развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Минсельхоза России Екатерина Фомина. По ее словам, рост говорит об успешной совместной работе в этом направлении на региональном и федеральном уровне. Американские вооруженные силы завершили очередную волну ударов по Ирану. По данным Пентагона, удары были нанесены по иранским командным центрам, объектам ПВО, по пусковым установкам ракет и беспилотников, а также объектам береговой охраны. В сообщении уточняется, что цель атак состоит в том, чтобы еще больше ослабить способность Ирана угрожать мирным морякам, находящимся на борту коммерческих судов, следующих через Ормузский пролив. Как пишет агентство Интерфакс, Иран со своей стороны ответил ударом по американским авиабазам в Кувейте и Иордании. Три крупных астрономических события ждут россиян в августе. Все три события произойдут в один день, 12 августа. На небе случится парад из 6 планет, полное солнечное затмение, видимое в некоторых регионах, и пик метеорного потока Персеиды, что сделает 12 августа уникальным днем для любителей астрономии. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 7 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 16 число сегодня. Сегодня четверг. Синоптики обещают нам до 20 градусов тепла максимум. Сегодня дожди будут в Москве, поэтому подготовьтесь. А как подготовиться к дождям в Москве?
3: Он уже идет,
2: дождь. Просто меньше на себе надевайте, чтобы меньше промокнуть.
3: Меньше сушить потом вещей.
2: Я просто людей, которые идут летом тепло одеты, вы издеваетесь?
3: Вот мы с Сашкой голые сегодня практически.
2: Вы издеваетесь? Вы...
3: Сашка в шортах, я в летнем платье.
2: По старой доброй русской традиции это отпугивает лето. И, конечно, оно уходит, а приходит осень.
3: Да.
2: Тоже мне.
3: Будем играть в кинопробы и разыграем, друзья, прямо сейчас 2 билета на традиционный летний концерт Андрея Князева и группы «Князь» в память о Михаиле Горшеневе, который пройдет 7 августа в Лайф-арене. Есть проблема, Александр, я не помню, какую кнопку на пульте нажать, чтобы выехали кинопробы, поэтому, возможно, они зазвучат для вас, друзья, не с первой попытки, но я очень постараюсь.
4: Рашидик!
5: Ау!
4: А вот если бы к нам существа с других звезд прилетели, ты бы знал, о чем с ними разговаривать?
5: Почему нет?
4: О чем? У тебя же незаконченное среднее.
5: Хм, о работе, о детях поговорил бы. Пускай летят, хорошо посидели бы. Вот у кого нет детей, нет работы, нечего говорить. А у меня все есть.
4: Жалко, что они к нам никогда не прилетят.
5: Почему нет?
4: Потому что кроме нас, Рашидик... Никого не существует. Это мне один товарищ сказал. Главный по тарелочкам. Очень интересный мужчина.
2: Очень крутой фильм.
3: Очень. А ты веришь в то, что там кроме нас еще кто-то есть? Ты как к тарелочкам относишься?
2: В нашей вселенной, конечно, нет, а там есть. Но чтобы это узнать, мы не можем, потому что это запрещено законами вселенной. Все очень просто.
3: Но можем догадаться.
2: Но нет, мы можем посчитать, что-то рассчитать, но увидеть своими глазами мы, к сожалению, не увидим никогда. Я думаю так.
3: Друзья, присылайте свои варианты ответов. Но правильный 16-й обязательно получит сегодня шикарный подарок.
2: Фильм-то не про это.
3: Фильм не про тарелочки, а про очень интересного мужчину.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама.
7: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
8: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
7: И еще более 45 европейских аттракционов.
8: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
7: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
11: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
12: Записывай, запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
14: Наше радио.
15: Знаете ли вы,
16: зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
17: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
18: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Рашидик.
4: Ау.
3: А вот если бы к нам существа с других звезд прилетели, ты бы знал, о чем с ними разговаривать?
4: Почему нет?
3: О чем? У тебя же незаконченное среднее.
4: Хм, о работе, о детях поговорил бы. Пускай летят, хорошо посидели бы. Вот у кого нет детей, нет работы, нечего говорить. А у меня все есть.
3: Жалко, что они к нам никогда не прилетят.
4: Почему нет?
3: Потому что кроме нас, Рашидик, никого не существует.
4: Ох.
3: Это мне один товарищ сказал. Главный по тарелочкам. Очень интересный мужчина.
5: Влюблен по собственному желанию, по семейным обстоятельствам, самое обаятельное и привлекательное, Мимино и другие неверные ответы, а загадывали мы художественный фильм «Блондинка за углом».
2: Да, Татьяна Догилева, Андрей Миронов, Марк Пруткин, Евгения Ханаева. Сейчас всех, наверное, я не вспомню. Алексей Жарков точно.
5: Вот в общем, этот, шикарный кого, актерский состав,
2: кого
5: друзья.
2: Я озвучивал его Баадур. Баадур звали. Баадур Цуладзе. Вот.
5: Два билета на традиционный летний концерт Андрея Князева и группы «Князь» в память о Михаиле Горшеневе, который пройдет 7 августа в Лайф-арене. Сегодня получает человек с номером телефона 906-609-79 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Поздравляю.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 24 минуты в столице. Сегодня 16 июля. Сегодня четверг у нас. До 20 градусов тепла обещают нам синоптики.
3: Но пока верится с трудом, если честно, довольно прохладно.
2: Лукьянова, сейчас 17 градусов. Что он верится с трудом?
3: Чувствуется, как 15. Все, надо перепроверить.
2: Я тут, вы знаете, себе на велосипед установил колонку, купил на днях. Причем с абсолютно нормально.
3: Колонку?
2: Реакция. Велоколонку. Это вот я просто рассказал об этом здесь, в своем втором доме.
3: Да.
2: И вот она второй день ржет. Я понять не могу.
3: Но у нас так дедушка один гуляет с магнитофоном. Это тоже такой проект. Мне вообще кажется, что... Ну, после дома. Мне вообще кажется, что вот так вот с музыкой это такая... Ну, это возрастная, короче, история.
2: Какая возрастная история?
3: Как дедуля ты, короче.
2: А дети ходят с телефонами, орущими музыку. Ты таких не видела. Ну, у вас, видимо, одни деды вводятся в вашем районе. У нас вот молодежь ходит с телефоном. Я тебе просто объясню. Наушники во время езды на велосипеде, это опасно. А если только в одно ухо втыкать, это какое-то извращение. Поэтому я потихонечку, заказал себе маленький Bluetooth-динамик. Он имеет специальное крепление, понимаешь? Я улучшил свой велик, чтобы было веселее путешествовать. С музыкой, на самом деле, ехать веселее. Особенно, когда ты делаешь какие-то интервальные тренировки.
3: Что, в колонке Ace of Base?
2: Да чем здесь Ace of Base?
3: Ну, я не знаю, это такая у меня ассоциация. Ну ладно, слушай, установил, прекрасно. Зато теперь ты можешь ездить с музыкой, да?
2: Но только не Ace of Base. Да, я могу путешествовать с музыкой. Кстати, о путешествиях. Давайте уйдем от этой темы. Уйдем в путешествие.
3: Давай.
2: У российских туристов растет интерес к путешествиям в различные страны Африки. В первую очередь популярность набирает Уганда. Пока я читаю новости, набери-ка, сколько в Уганде населения, где она находится, если там море там и так далее. Также океан. Также они стали чаще интересоваться такими экзотическими направлениями, как... А нет, туристы российские. ЮАР, Руанда, Намибия и Мадагаскар. Ну, Мадагаскар, он там вообще отдельно стоит от континента. Чаще всего Африку выбирают туристы в возрасте 30-40 лет. Ты уже не проходишь, Янка. Потому что ты 20, естественно.
3: Я реже всего выбираю, да?
2: Которым наскучили...
3: Я все чаще по стране.
2: Люди, которым наскучили родной. На популярные направления, такие как Турция, Египет, Черногория, ну всякое такое.
3: Александр Армульевич, специально для вас.
2: Давай.
3: Информация про Уганду. Государство Восточной Африки, Александр, не имеющее выхода к морю.
2: А, не имеет, да.
3: Да.
2: Уганда. А сколько людей проживает там? Много?
3: Там проживают люди.
2: Много людей, да, я понял. Короче говоря, друзья, мы хотели при этом... Слава богу, что там люди вообще есть. Мы хотели поговорить с вами о дальних путешествиях. Вот самая дальняя точка, куда вы забирались, да? От того места, где вы живете.
3: Ну давай,
2: вот
3: где у тебя?
2: У меня самая дальняя была... У меня география делится, на две стороны. Это вверх и низ. То есть я был вверху и внизу.
3: Так.
2: И самая дальняя точка наверху. Я был... вверх — это Америка. В Доминиканской республике. Вот это было самое дальнее путешествие. Мы с женой ездили. И я... Ну, это совершенно другой мир. Потому что там другие птицы. Там совершенно другой животный мир. Это океан. Ну, там есть и океан, мы были и в Карибском море, Северная Атлантика. Это, конечно, что-то невероятное, потому что и деревья, не деревья. И я помню, как мое самое яркое впечатление, я пришел в какую-то забегаловку, коих там очень много. Вообще бедных мест там очень много. И говорят, что там опасно ходить по городу. Но все-таки есть какие-то туристические места. И я помню, я приехал в какое-то место взять воды, а там на помойке... Вот знаешь, как у нас голуби ходят, там сидит попугай. Вот у нас воробьи и голуби,
3: а там попугай.
2: Попугай, да. И никто на него не обращает внимания. Он такой на помоечке сидит, и там кто что бросит, он лоп и съест. И меня это, конечно, настолько поразило. Вообще, Доминиканскую республику называют островом для птиц. Там, ну, вообще, там, там нет чаек, там летают эти, как они, туканы или...
3: Птеродактили.
2: Не туканы, но туканы там тоже есть. Птеродактили.

0: Вот. Но наверняка такие дальние путешествия были у наших слушателей, и мы предлагаем вам вспомнить о них.
1: Спросить, да.
0: Самое крутое и самое далекое для вас.
1: Лето, путешествие, вот самая далекая точка, в которой вы были, и вот самое яркое впечатление, которое произвела эта точка.
0: Да, вы пишите, а мы обязательно почитаем.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии. Или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну, давайте почитаем ваши сообщения, только с историями, а не просто перечислением, где вы были. Самая дальняя точка, на которой вы были, и что вот запомнилось больше всего?
3: Самая далекая точка путешествия была Куба в солнечном ноябре 24-го, именно Каякоко. Никогда не забуду, как первый раз с женой вышли на полупустынный пляж длиной метров 300 и шириной метров 40. Жена прильнула к столбику пляжного зонтика, предварительно окунувшись в бирюзовый океан, и молвила: «Куда нас занесло? Мы черти где, ты представляешь? А наш Мухосранск где-то далеко под нами».
2: Слушайте, вот все-таки кто был на Карибском море, оно много стран омывает, и везде, наверное, оно разное, но вот оно просто какое-то невероятное. Ты просто туда погружаешься, как какая-то волшебная ванна. И вот этот бирюзовый ее цвет, и этот белейший песок, просто что-то... Ну, вообще непонятно. Это как, ну, такой рай, где хочется остаться. И ты из воды даже выйти не можешь, потому что, ну, ты даже не мерзнешь.
3: Я мечтаю побывать на Кубе. И главным образом даже не из-за этой всей красоты, знаешь, а люди. Вот там какая-то особая атмосфера. У меня очень много друзей были на Кубе, и все абсолютно в полнейшем восторге. Ездила в том и в этом году в ЮАР на два крутейших забега. В прошлом году это был Кейптаун, океаны и мыс Доброй Надежды, самая крайняя точка Африки, а в этом году Дурбан и самый старейший ультрамарафон на 90 километров, 99-й уже по счету у человека, представляешь? Впечатления, эмоции на весь год. Яна, когда на пробежку.
2: Слушай, Лукьян, так давайте Лукьянову отправим тоже в ЮАР.
3: Я 90 не пробегу. Я 21 все мечтаю пробежать. У меня то одна травма, то другая. Вот сейчас только-только ногу залатала свою.
2: Пробежишь 5, остальное пройдешь. Это же Кейптаун.
3: Я боюсь, что 90 я могу даже не пройти.
2: Так, пару лет назад летал на Кубу, много солнца, коктейлей с ромом и добрейшие люди. Была в Гаване, Винчойс и Варадеро. Очень бедно, но много любви. Да, об этом пишут многие.
3: Да, вот именно о любви.
2: Что,
3: друзья,
2: позже?
3: Да, давайте сейчас еще песенку одну послушаем, а потом дочитаем ваше сообщение.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте дочитаем ваше сообщение про путешествие, но давайте
3: помечтаем вместе.
2: Давайте еще не торопиться размеренно, чтобы, так сказать,
3: вкусить насладиться
2: да,
3: сполна.
2: Тем, кто нигде, может быть, да, так далеко не ездил.
3: Да. Пустыня Сахара. Самое далекое впечатляющее путешествие. Бескрайние пески, потрясающие рассветы, верблюды, бедуины, пещеры и жизнь при 50 градусах жары без капли воды. Ну, это действительно круто должно быть. Очень необычные впечатления, наверное. Самое дальнее, где был с женой, ездили гулять в Израиль. Мертвое море, 430 метров ниже уровня моря. Было необычно, что у них гранаты и апельсины просто так растут на улице. Сергей из Симферополя.
2: Да, по улице идешь, это в Доминикане тоже, я помню, мы ели всякую дрянь на кустах.
3: Слушайте, ну гранаты я видела, в Крыму же тоже растут гранаты. Вот мы ездили, в прошлом году были в Крыму, там тоже гранаты растут на улице.
2: Ну,
3: да.
2: Ян, но здесь же они не растут у нас. У нас тут только
3: Ну, Сергей, ты из Симферополя. Ездил из Челябинска.
2: И бешеный огурец.
3: Ездил из Челябинска в Анапу на автобусе. После этого в автобус вообще не сажусь. Это тоже эмоции, но другие. Ой, самое яркое путешествие до сих пор это Австралия. Там автомобильное путешествие из Мельбурна в Аделаиду по Great Ocean Road. Более 1000 километров вдоль океана. Видел коал в дикой природе, скалы 12 апостолов, мировой центр серфинга, бассейны с морской водой и много чего еще. Это было круто.
2: Слушайте, путешествие в Австралию это вообще что-то невероятное. Я вот вам прям завидую. Там, конечно, гадов много. Это, мне кажется, они вот все гады, которые есть на земле, ядовитые, они все живут в Австралии. И они там все такие. Но все равно интересно.
3: Значит, самая дальняя точка, куда меня занесло в 2012 году, это Буэнос-Айрес. Жил я тогда в Челябинске.
2: Так.
3: И вот, прогуливаюсь у кладбища Риколета и вижу так. Там на мини-рынке большой выбор матрешек.
2: Так.
3: Мое удивление было выражено ненормативно. Оказалось, что там торгует Виталик из Свердловска. Вот где еще уральскому парню торговать матрешками?
2: Виталик из Свердловска. В Буэнос-Айресе.
3: После кладбища. Господи.
2: И как шли у Виталика дела?
3: Ну, я думаю, вы это точно одну прикупили на память. Ой, дорогая, привез тебе подарок из Буэнос-Айреса. 18 лет ездил в Лос-Анджелес на обучение. Впечатлило абсолютно все. Путешествие в ЮАР вживую, без клеток и зоопарка, увидеть африканских животных в парке Крюгера.
2: Это круто.
3: Я в Кению мечтаю съездить.
2: Слушайте, столько видосов там, правда, они сейчас перемешаны с искусственным интеллектом, как эти туристы сидят в этих машинах с клетками. И вдруг на них бросается этот лев и переворачивает машину.
3: Непал. Я прилетела, а чемодан нет. Пришлось делать незапланированный шопинг в Катманду и подниматься на 4300 в обновочках.
2: Говорят, не всем это подходит, потому что все зависит от давления, как вы переносите вот там высокогорье. Кровь носом идет.
3: Перед пандемией смог закрыть интересный гештальт. Зимой Мурманск, весной Калининград, летом Крым, а осенью Сахалин, где даже искупался в Охотском море. В октябре смотрели местные на меня с большим сомнением. Вода была холодной, но это очень запало в душу. Ну еще бы, сколько градусов вода в октябре, интересно?
2: А вот тебе тут ничего не отморозили.
3: В Охотском море. Самое далекое путешествие из Москвы, Бразилия, город Фос-ду-Игуасу на границе с Аргентиной. Водопады 275 штук в форме полумесяца.
2: Водопадов
3: входят,
2: 275.
3: Да, 275 водопадов в форме полумесяца входят в топ-3 самых красивых водопадов в мире.
2: Вы знаете, я смотрю, среди наших слушателей очень много тех, кто был в Аргентине. В Аргентине вообще наших много.
3: Да.
2: Туда все едут.
3: Однажды ночевал на берегу реки Замбези между Замбией и Зимбабве в палатке. Это примерно 1600 километров южнее экватора. После рафтинга по этой самой реке, который длился 2 дня. Хорошее выдалось путешествие. Увидел самый протяженный водопад Виктория и незабываемый прыжок головой вниз с моста над рекой с высоты 111 метров. Алексей из Тамбова. Это вас занесло, слушайте.
2: Там ночью в этой палатке никто не беспокоил.
3: Самое там дальнее путешествие Гиена, Сахалина в Калифорнию. На карте это кажется недалеко, но лететь надо через всю страну и полмира. Впечатлений было масса. И после поселка городского типа увидеть Лос-Анджелес и Лас-Вегас. Тут Лос-Анджелес. И рассказывать... Нечего, да, согласна, конечно.
2: Ладно, дорогие друзья, всем вам желаем классных дальних путешествий, да и коротких тоже, вот, чтобы все они были нам доступны и возможны, прежде всего,
3: можно
2: по здоровью.
3: Чаще.
2: Да.
1: Подъемники на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 5 человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область. По данным оперштаба региона, среди пострадавших 2 детей. Уточняется, что мирные жители получили ранения при детонации в пиве дрона в городе Шебекино и при атаке на хутор Церковный Белгородского округа. Пострадавшие доставлены в больницу. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Российские военные нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве. Как сообщили в Минобороны, в результате поражены предприятия украинской военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов. Среди других целей – объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южной. Кроме того, войска поразили морское судно и быстроходный катер ВСУ. 9 пассажирских поездов задерживаются в пути в связи с восстановительными работами на перегоне Кишереть-Шумково в Пермском крае. Накануне вечером на этом участке произошел сход 6 вагонов и одной секции локомотива грузового поезда. Пострадавших нет. Как заявили в компании РЖД, пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием. Тигры, переданные России и Казахстану, начали уверенно охотиться на представителей местной фауны. Как рассказали агентству ТАСС в центре «Амурский тигр», сейчас 4 особи амурских тигров находятся на территории реабилитационного центра. Взрослые тигры, самец и самка, живут в отдельных вольерах, а разнополые тигрята помещены в один вольер. Их учат охотиться на кроликов. Взрослым тиграм, кроме кроликов, в вольеры запускают кабанов и оленей. 28 мая президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, завершив переговоры, ознакомились с видеопрезентацией, посвященной судьбе 4 амурских тигров, которых Москва подарила Астане. Издание «Авто.ру» в честь своего 30-летия выпустило книгу «30 лет с автомобилями» и фильм «Взросление вне времени». В проектах показана эволюция отечественного авторынка. Они включают архивные материалы, среди которых обзоры, репортажи и авторские колонки экспертов. В книге объемом 240 страниц также демонстрируют знаковые модели эпох. В создании фильма принимали участие популярные блогеры. Через рассказы о моделях-маркерах своего времени фильм показывает, как менялось отношение к машинам у нескольких поколений российских автомобилистов. Фильм доступен на сервисах YouTube, ВК и Рутюб. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: России.
1: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 16 июля, сегодня четверг, 9 часов и 7 минут в столице. До 20 градусов синоптики обещают нам сегодня дожди. Дожди. Ну, а мы давайте будем гадать очень скоро. Книгу-то выбрала.
3: Слушай, ну давай по аргентинским сказкам. Ну, тема актуальная, согласись.
2: Они вообще есть?
3: Ну, конечно, есть. Конечно, ну, есть.
2: Точно.
3: Да, по аргентинским сказкам будем
2: сейчас
3: гадать.
2: Сейчас проверю.
3: Сегодня, друзья, и у нас уже есть вот несколько проблем к этой минуте. Завтра свадьба. Вчера вечером померила свадебное платье, а я в него не влезаю.
2: Угу.
3: Как сбросить пару килограмм до завтра?
2: До завтра?
3: Денег на новое уже нет.
2: Так да. У вас не то, что денег нет на новое, а...
3: Времени нет.
2: Не, времени нет. У вас завтра свадьба?
3: Ты знаешь, у меня хороший мой друг, профессиональный боксер. Я помню, как они сгоняли вес ну, перед какими-то боями.
2: Очень,
3: когда
2: кстати,
3: это было надо.
2: Опасная штука.
3: В баню они ходили.
2: Это если...
3: А это опасно, да? Они... Слушайте, я не врач, конечно, тут лучше с врачом.
2: Они перегоняют
3: вес. Но я знаю, что они в баню ходили и потели там.
2: У них, ну, они не просто... Слушай, там целая процедура, когда ты за один присест теряешь там до 3 килограмма. Это все делается на взвешивании. Перед взвешиванием.
3: Вернее. Перед взвешиванием.
2: Ну, вот, поэтому они гоняют там свой вес, и для организма это стресс. Но они спортсмены. А тут вы ты не,
3: тут
2: не вести это.
3: Вообще,
2: это
3: честно говоря, это я вспомнила свою свадьбу.
2: А вы растолстели по какой причине?
3: Ну, набрал человек, ну, не знаю, по какой причине.
2: Но она беременна или она ест?
3: Ну, тут не пишет человек ничего. Я, кстати, вот в положении замуж выходила, и я помню, мое платье свадебное мне расшивали 2 раза. Кстати, может быть, расшить его можно. Вот мне расшивали мое свадебное платье.
2: Завтра свадьба?
3: 2 раза. И последний раз мне его расшивали накануне, и девочка, ну, вот, портная, да, которая расшивала, говорит, Ян, если ты сейчас вот за ночь еще наберешь, говорит, я уже все, сделать уже не могу, оно уже вот все, ну вот буквально на честном слове держится. И я помню, как я ходила, наглаживала свою пузо и говорила, ну, пожалуйста, Ванька, ну, посиди еще чуть-чуть, ну, дай маме красивой замуж выйти. Вот так это было. Я уж не знаю, какая у вас причина набора веса, но в любом случае можно попробовать сегодня действительно обратиться к какому-то портному и расшить. Я знаю, что такое возможно, потому что там практически же у любого платья есть небольшой запас по бокам.
2: Идите...
3: Но вряд ли вы уж набрали столько, что прям совсем не влезете.
2: Идите в рваном, не будет видно. Это же свадебное платье. Там вообще нормальный человек ничего не разберет. Ну, обычный человек.
3: Ну, или какую-то вставку надшивать.
2: Ребят, привет. Мой парень сделал мне предложение. Я, честно говоря, в шоке. Пока не готова идти именно за него. Вместе всего 1.5 года. Сказала, что подумаю. Он теперь весь в думках. Все же было хорошо. Извините. А что делать? Да ничего не делать.
3: А в смысле, ее замуж я что-то потеряю? Где сообщение? Не могу про это. Значит, сделали предложение, она не хочет, да, получается?
2: Ну, получается так, как я прочитал, Даян.
3: Это ужас.
2: Как можно делать предложение, если ты не уверен?
3: А как ты можешь быть уверен?
2: Да на 100% я уверен.
3: Ну, как ты можешь быть
2: серьезно?
3: На 100% уверен?
2: Ты хоть раз делал предложение?
3: Ну, я?
2: Тогда, ну все, да, тогда не надо.
3: Я не делала предложение.
2: Ну все, да, ничего мне не говори. Я на 100% уверен, что ты скажешь да. Как можно делать предложение, если ты, ну вот даже не знаешь человека, он тебе сказал нет. Как так можно делать? Я вообще не понимаю. Как ты на 100% уж? Да, это очень просто.
3: Ну, я отказывала в жизни. У меня была такая ситуация.
2: Вот, ну вот.
3: Ну, просто
2: ну,
3: потому
2: вот,
3: что не было особенной причины, как бы, даже думать как-то иначе. Поэтому это
2: ну,
3: было
2: вот,
3: неожиданно.
2: Да, и... С чего он вдруг взял, что если ты даже думать не могла, что может быть иначе? С чего он взял, что тебе можно сделать предложение?
3: Слушай, ну ситуации же разные бывают в жизни.
2: Разные бывают.
3: Ну.
2: Тут люди жили вместе 1.5 года. И не прочухал. Ничего не делайте, ничего. Может быть, как говорила моя бабушка, стерпится, слюбится.
3: Нет, без любви нет. Не надо замуж выходить.
2: О, вот, пожалуйста, это не я сказал, Лукьянова сказала.
3: Ну, без любви не надо замуж выходить.
2: Да, она не выходит
3: надо дать
2: замуж.
3: Шанс быть счастливым и вам самой, и человеку, который вам делает это предложение.
2: Пошли книжные фразы, все, дорогие
3: а
2: друзья.
3: А что? Причем тут книжные фразы? Ну, это же правда. Ну, зачем? Ну, вы просто делаете несчастными друг друга, когда вы женитесь без любви.
2: Да, она не вообще, она сказала нет, вернее, сказала, что подумает.
3: А так у него будет еще шанс.
2: Я думаю, она бы и сказала нет, она просто его пожалела. сострадание женское. И парня жалко, да?
3: Жалко, жалко, конечно, всегда жалко.
2: А почему тебе его пожалко?
3: Ну, потому что любая безответная любовь, это всегда обидно.
2: Как понять, обидно?
3: Ну, как обидно?
2: Так вот что так? Ты тогда бьешься, стучишься в эту дверь? Ну, если безответная любовь, ты так...
3: Ну, он-то думал, что она ответная, она безответная.
2: А как может она так думать?
3: Значит, ну, вот так бывает.
2: Ты, значит, дала мне повод так думать. Ну, Янка, или как?
3: Это ты сам себе придумал.
0: Ладно. Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось.

0: Яблоко. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.
7: Знаете ли вы... Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 9 часов и 19 минут в столице. Ждем ваши проблемы. Ты книгу озвучила?
3: Да, мы сегодня гадаем по аргентинским сказкам, ребята.
2: А, долго думал, ломал голову, что подарить жене на 40 лет. Ничего не придумал, решил подарить путевку на двоих. В Египет на недельку перезагрузиться. Ну, то есть вы и жена. У нее отпуск с 3 августа 2 недели. Проблема. 2 дня назад узнал, что у нее закончился загранпаспорт. Заявление, конечно, подали, но делается он месяц. Погадайте, вдруг снизойдет на нас манна небесная и успеется в срок.
3: А сколько паспорт делается вообще?
2: Ну, месяц.
3: А если срочный?
2: А, там с переплатой, но я думаю, 2 недели. Или даже за неделю делать там. Я сейчас не...
3: Ну, тогда ваша поездка станет чуть-чуть дороже, но зато вы едете.
2: Боюсь врать, но, по-моему, есть экспресс паспорт, и стоит он, по-моему, 1025. Но я, возможно, сейчас вот что-то придумал прямо на ходу.
3: Ну, мы, конечно, держим кулаки, чтобы у вас получилось, потому что подарок хороший.
2: Кто-то мне говорил про это. А я так понимаю, вы ничего еще не купили, просто решили, да?
3: Ну, я так понимаю, скорее всего, хотел человек путевку купить, взял паспорт, чтобы все оформить, и выяснил, что он закончился. Ну, видимо, так. Я так это понимаю. Добрый день. Собираюсь с двумя дочками 7 и 9 лет на неделю в отпуск в Новосибирск. Посетить разные локации. Переживаю немного. Погадайте, удастся ли осуществить все задуманное. А ну, вы... 7 и 9 лет, это уже такие не пупсики совсем уж прям.
2: Вы мама? А что там за локации? Хотя бы намекнули бы.
3: Ну, мне кажется, в любом городе есть что посмотреть. При желании.
2: Да нет, да я понимаю, что есть.
3: А Новосибирск город большой?
2: Любопытно, говорю, что за локации, да. Причем здесь, я же не говорю, что есть что там посещать. Я говорю, что за локации-то какие? Любопытство раздирает человека.
3: Поцарапал во дворе машину...
2: А книга-то у вас какая?
3: Аргентинские сказки. Александр Агольч! Так, смотри на меня, смотри в глаза мне. Саш, посмотри в глаза, сейчас посмотри в глаза.
2: Ну,
3: аргентинские.
2: Я понял, да.
3: Сказки.
2: Вылетело. Ну, ладно, что
3: вот
2: там.
3: Вот это синенькая. Аргентинские сказки. Так, значит, поцарапал во дворе машину самой противной соседки. Первая мысль была, вот оно счастье, отомщу за всю выпитую кровь. Но ведь камеры кругом, найдут меня или нет? Ну, найдут. Если она самая противная, то она точно пойдет смотреть. Ну и потом, ну, слушайте, тут такая уже палка о двух концах.
2: А вы своей машиной поцарапали?
3: Не надо мстить, а?
2: Или чем поцарапали, я не понял. Своей машиной?
3: Ну, не пишет человек. Но я так понимаю, что, наверное, да, машиной в машину.
2: Вы совершили преступление и скрылись с места преступления, я так понимаю.
3: Не, месть вообще такая вещь. Не надо.
2: Наказание вас настигнет.
3: Да.
2: Не переживайте, в любом, не обязательно соседка накажет вас, может быть, как-то в другом виде придет наказание.
3: У меня вопрос, еду за грибами, на улице дождь, вот теперь думаю, развернуться или нет. Если поеду, большой будет улов? Ну, большой будет, мне кажется, вообще сейчас такая погода грибная.
2: А что, сейчас грибы
3: столько
2: есть?
3: Столько дождей.
2: Грибы есть уже, да? Это я просто
3: думаю,
2: спрашиваю, я
3: быть.
2: Не грибник.
3: Ну, у меня всякие погадки вырастали в саду, в деревне. Вот прям куча поганок всяких разных. Я думаю, что если поганки есть, то, наверное, эти, которые благородные, тоже, наверное, есть грибы.
2: А знаешь, где растут поганки? В поганых местах.
3: Зато они кому-то пользы. Зайчик прибежит, съест, у него животик болеть перестанет.
2: Ну, конечно.
3: Сашка. Да, у меня, знаешь, какой заяц
2: бегал. Зайца, не слушайте вы.
3: У меня заяц бегал по территории на прошлой неделе.
2: Сейчас заяц прибежит, поест, такой услышал, нажрался и...
3: Саш, по какой книге гадаем?
2: По аргентинским сказкам. Все, давайте.
3: Да.
2: Ждем ваши проблемы.
3: Ждем ваши проблемы, пишите, ребят.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
0: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где...

0: плюс ему на суточно.ру. 6+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио. Александр Бон, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
4: Так, дорогие друзья, ну что? Давайте гадать, гадаем сегодня по аргентинским сказкам, если у нас проблема.
5: Я хорошо зарабатываю, у меня небольшой таксопарк и сам таксую. В месяц выходит плюс-минус 800. Но я абсолютно не люблю обновлять гардероб, вещи занашиваю до дыр, кроссовки до состояния «ну, погоди». Зимой хожу в летней одежде, масляные пятна на одежде – это норма, да и в целом мне пофиг, главное, чтобы было удобно. А жена орет, что я одет как бомж, хочет меня заставить обновить опять гардероб, но я-то знаю, что через неделю вещам опять будет хана. Стоит ли тратить время и деньги, спрашивает нас Анатолий. Анатолий, доброе утро.
6: Доброе утро.
7: Анатолий, а вы сумму заработную указали для чего? Для того, чтобы...
5: Чтобы мы с Сашкой завидовали.
7: Чтобы что? Причем здесь одежда и то, что вы зарабатываете? Давайте.
6: Ну, она постоянно ворчит, что вроде бы зарабатываю, хорошо, но одеваться не хочу.
7: Угу. А вы, когда она рядом с вами идет с таким чумазом, вы... Вот как она себя чувствует? Вы думали об этом?
6: Ну, честно говоря, да, задумывался, но тут у меня политика такая, что главное украшение – это она, поэтому она, главное, одета хорошо, а мне как-то главное – удобно.
5: Толь, надо. Толь, обязательно надо. Вы что, обязательно надо? Представляете, как она, как женщина, вот идет с вами рядом, привлекательная женщина. Ей же все думают, надо дискомфортно.
7: Же надо же, с грузчиком идет. Наверное, с человеком, который будет таскать
5: Беритесь
7: сумки
5: за себя срочно.
7: На рынке. Я не знаю, есть у вас дети или нет, они как, одеты, обуты?
6: Есть двое, да, одеты,
5: обуты. А папка-то чего? Как... Бедненький.
7: Анатолий, я просто не могу понять, а что вам мешает быть... Я сейчас не про то, что вы там деньги потратите. Можно же и не потратить деньги. Можно просто выглядеть аккуратно, абсолютно бюджетно. Почему вас вот вы хотите именно...
5: Как минимум чисто и опрятно.
7: С пятнами, да.
6: Ну, это до первого случая у водителя, кому-то надо помочь, что-то мотор встал или масло потекло. Ага, ну, соответственно, ага. Приходится лететь, машину смотреть.
7: Но, простите, а вы вот в чем работаете? В дом и ходите? И на выход, так сказать, идете?
6: Нет, если какой-то праздник, событие, то, соответственно, у меня всегда есть комплекс чистых вещей и аккуратных.
5: Парадно-выходной.
6: Да, но в повседневной жизни как вот, что одел, то одел.
5: Толь, у вас такой приятный голос. Вот, ну, мне кажется, обладателю этого голоса...
7: Негоже ходить с жирным
5: пятном. Негоже ходить с жирными пятнами, да. Давайте срочно беритесь за себя, мы в вас верим.
7: Может быть, вам один комплект возить с собой? Ну, там, если поставили пятно... Хоп, а то вдруг кто-нибудь сядет, а увидит вас пятно.
6: Это испытание мы тоже проходили.
7: И что, не получилось?
6: Все приходит к одному. Все приходит на неделю.
7: А вы неаккуратны или что? Почему все время заляпаны-то? Или вот прям каждый день надо кому-то помогать, переставлять там что-то?
5: Уже какой-нибудь переничек с собой возить, я не знаю. Ну, знаете, как вот люди творческие, там, художники.
6: Как только новые вещи, обязательно что-то произойдет.
7: Ну, давайте.
5: Катастрофа. Анатолий, ну, все равно надо работать над собой, в общем. Мы вас вдохновляем всячески. Вы понимаете, да? Давайте, не подводите там жену.
7: Давайте, номер страницы, номер строчки.
6: Давайте 7-я страница, 11-я сверху строчка.
5: Так, у меня проблемы. Я хорошо зарабатываю, небольшой таксопарк и сам таксую, пишет нам Анатолий. В месяц выходит плюс-минус 800, но я абсолютно не люблю обновлять гардероб. Вещи занашиваю до дыр, кроссовки до состояния «ну, погоди», зимой хожу в летней одежде. Масляные пятна на одежде – это норма. И в целом мне пофиг, главное, чтобы было удобно. А жена орет, что я одет как бомж. Хочет меня заставить опять обновить гардероб, но я-то знаю, что через неделю вещам опять будет хана. Стоит ли тратить время и деньги?
7: Тут собаки его окружили и разорвали.

0: Или на части.
1: Вы понимаете, да?
0: Это, мне кажется, жена с вас снимет так одежду старую. Поэтому давайте, дружище.
1: Беритесь за себя. Да, мы верим в вас и в ваш успех.
0: Ну и потом, спецовки никто же не отменял, наверное, спецовки.
1: Да, мне тоже кажется, есть рабочая одежда на такие случаи.
0: Есть столько специализированной одежды, причем очень модной и удобной. Вот. Раз у вас такая зарплата, что бы не купить? Себе 2-3 комплекта.
1: А нам, девчонкам, всегда приятно, когда рядом такой вот опрятный. Помните, «Москву слезам не верит», вот как она на башмаки его смотрела.
0: Ну вот есть мнение, что если муж зарабатывает 800, какая разница, во что он одет? Пусть радуется и не привязывается.
1: А нет, есть разница. Ну, друзья, есть разница. Все-таки.
0: Вот, пожалуйста, женщина.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Расскажите пока о погоде.
2: И о погоде. Друзья, в настоящий момент плюс 17 градусов в столице. Обещают до 20, если верить Александру Ангольчу. Но вполне может быть, что это так и будет, друзья. Но местами дожди.
1: Причем здесь верить мне?
2: Ну ты же у нас отвечаешь за погоду обычно. Ты его про нее рассказываешь.
1: Ну я же ее не придумываю.
2: Но этого никто не знает.
1: С 31 Саша. Июля, дорогие друзья, по 1 августа в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых. Мы, ведущие утреннего шоу нашего радио, будем этот праздник клоунов вести.
2: 1 августа.
1: Да. Два дня спектаклей, шоу, концертов, совершенно счастливый балаган на берегах Волги. В программе сотни лучших клоунов России, от восходящих звезд до легенд, в том числе лицедеи, клоун-театры «Высокие братья», комик-трест, «Микас», «Анима Аллегра». За музыку «Свобода и шутовства» отвечает театр Моссовета со спектаклем бродвейского масштаба «Бременские музыканты». Зажигательная инди-группа «Рубеж веков», «Короли джаза», «Хоронько оркестр» и акапелла-бенд «Споканки». «Карандаш-фест» ждет всех детей, которые устали быть взрослыми. Подробная программа и билеты есть на сайте карандашфест.ру. ООО «Tickets Cloud», ОГРН 118-774-655-75-65-60, город Москва, Петровский бульвар 12, строение 3-6+. Мы, как сказал Яна, уже там будем.
2: 1 августа.
1: Там точно будем.
2: Это будет мое маленькое прикосновение к мечте. У меня вот уже, я тысячу лет уже как мечтаю, что среагирует на мою заявку о пополнении рядов докторов-клоунов. Я все хочу вот попробовать себя в этой роли. И уже не знаю, сколько я заявок отправила, но они пока остаются без ответа. Если вы слышите меня, среагируйте, пожалуйста, но очень хочется. А это вот такое будет маленькое прикосновение к мечте. Мне кажется, это чудесный повод собраться всем вместе летним днем, привести с собой детей и получить удовольствие от жизни.
1: Я помню, был в студенчестве клоуном, мы делали спектакли клоунские по детским садам, и в один детский сад пришли, и один мальчик все время бил меня под срандель. Я был в таких больших ботинках. Ну да, и он меня все время бил, бил, бил, и в конце концов я повернулся и сказал...
2: Он заплакал?
1: И он заплакал.
2: Вурдалак ты, Сашка.
1: Это было в 93-м году.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, вражеские беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями 15 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Территорию Ярославской области под утро атаковали 19 беспилотников ВСУ. Как сообщил глава региона Михаил Евраев, в результате один человек погиб и четверо пострадали. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. В результате ночной атаки беспилотников на Энгельс Саратовской области есть пострадавшие. По данным прокуратуры региона, в городе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Между тем, вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры в портах Одесской области, Южной и Одесса. В порту Одесса поражены 5 резервуаров горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны. Помимо этого, в Киеве удар был нанесен по предприятию, на котором собирают и хранят ударные беспилотники большой дальности. Центр избирком России за первый месяц кампании по выборам депутатов Госдумы не получил ни одной жалобы. Об этом сообщила член ЦИК Людмила Маркина. В интервью агентству ТАСС она уточнила, что граждане направляют в ЦИК обращения информационного характера. Они касаются разъяснения избирательного законодательства, поиска избирательного участка и других вопросов. По словам Маркиной, сейчас завершился этап выдвижения партиями федеральных списков и кандидатов по одномандатным округам, а также самовыдвиженцев. Следующим этапом кампании станет принятие решений о регистрации кандидатов и партийных списков. Лихорадка Эбола является очень опасной инфекцией, но она никогда не станет причиной новой пандемии. В этом уверен врач Геннадий Онищенко. В интервью РИА Новости академик заявил, что против Эболы уже сделали вакцину. В мае этого года Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. На аукционе Сотбис в Нью-Йорке продан уникальный флаг СССР. Астронавт Базз Олдрин в июне 1969 года брал его с собой в полет миссии «Аполлон-11». В результате этот советский флаг побывал на Луне. Известно, что лот был выставлен семьей Олдрина. По словам астронавта, он взял с собой советский флаг в рамках жеста доброй воли в знак того, что высадка на Луну была достижением всего человечества, а не только США. По результатам торгов флаг был продан за 80 тысяч долларов. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов и 7 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня что? Сегодня 16 июля. Сегодня 16 июля. Да. Сегодня четверг. До 20 градусов тепла обещают синоптики. Переменная облачность. Возможно, небольшие дожди. Ну, а возможно и большие.
3: Как повезет.
2: Как повезет. Мы сегодня с Лукьяновой вдвоем. Хорошо тебе со мной?
3: Хорошо, Сашка.
2: Вот, и мне хорошо. Запомни это ощущение, пожалуйста, запомни.
3: Теперь паспорт верни.
2: Теперь давайте заглянем, пожалуйста, в календарь. В календарь.
3: День вкусной еды. День ипотеки в России. Международный день змеи. Ну, знаю, тебя-то змей, конечно.
2: Твой праздник. Ты же любишь змей. День вкусной еды. Давайте остановимся.
3: На еде?
2: Да.
3: Неожиданно. Я думала, ты змей выберешь, если честно. Хотя ты, конечно, поесть любишь это. Не отнять.
2: Не понимаю тебя сейчас.
3: Ну а кто тогда будет любители вкусной еды против любителей невкусной?
2: Смотрите, разная еда.
3: Разная еда?
2: Тема «Разная еда и деликатесы». Ну, давайте...
3: Самое необычное, что вы пробовали.
2: Да нет, ну подожди, ну давай подумаем. Ну, Янка, ну давай не будем бросаться в омут с головой. Давай подумаем.
3: Это же прикольно. Самое необычное, что люди пробовали, что они ели.
2: Для которых, ну, что, пробовали всякую... Вот кому это интересно?
3: Ну, мне интересно, я бы почитала, что они там пробовали.
2: Давайте люди, которые подходят к еде вот как к целому ритуалу, против тех, кому лишь бы вот было что поесть.
3: Или те, мне кажется, интереснее все-таки узнать, кто что пробовал.
2: Ой, господи, давай, ты думаешь, сейчас с женщиной буду спорить, тем более с такой. Давай, что вы интересное пробовали?
3: Ну, правда, ну что интересного пробовали? Вот если вы пробовали что-то интересное.
2: Команда-то какая?
3: Обе команды, которые пробовали что-то интересное.
2: Кто у нас на игре называется «Кто кого?»
3: Кто кого?
2: Ну, кто?
3: Кто-то, кто пробовал интересное против другого, кто пробовал интересное что-то другое.
2: Ой, почему нельзя в эфире материться? Я просто не знаю. Ну почему? Ладно, хорошо.
3: Ну давай свое. Вот
2: все, я
3: вот
2: уже все. Не надо. Свое не надо. Давайте.
3: Два билета на концерт группы «Пилот» ко дню рождения Ликна Бенгов разыграем сейчас. Состоится концерт 1 августа на открытой площадке «Территория». Ты пробовал что-нибудь интересное?
2: Я даже не хочу об этом говорить. Конечно, пробовал я. Что-то интересное я пробовал.
3: Вот пробовал интересное, а написал про неинтересное.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Сейчас будет трэш.
3: Мы не можем остановиться. Значит, у нас на связи Виктория. Виктория написала, что она ела гуидак. И мы как давай гуглить, что такое гуидак.
2: Это оказался большой моллюск. Вот как он влез вам в рот, совершенно непонятно. И
4: нет, его либо разделывают и готовят.
3: Просто выглядит страшно.
4: Ну, он плавает в аквариуме, когда ты приходишь в этот ресторан, ты его ищешь.
2: А где вы его ели?
3: Вам за это заплатили? И вы наспор его ели? Или просто было интересно?
4: Нет, моллюсков разных. Это было интересно. Это в центре Москвы мы ели в ресторане.
3: В Москве?
4: Да.
3: Так, ладно, за эфиром расскажете, где есть гуидак. Надо будет Сашку превращать.
2: Похож на пиписку.
3: Это точно. Выглядит именно так. Ой, я не могу просто.
2: Какой?
3: Виктория, вы сделали наш день.
2: Какой? Сегодня четное. Сегодня четное. Четное, да. Господи, четное число сегодня.
3: Да, четное.
2: Преимущество у вашего соперника.
3: Не знаю, найдутся ли люди, кто ел что-то более необычное, чем гуидак.
2: Какой деликатес изначально считался пищей бедняков, но со временем стал символом изысканной кухни и одним из самых дорогих морепродуктов.
4: Устрица.
2: Я хотел вам дать вариант ответов. Лангустины, устрицы или крабы?
4: Устрица.
2: В 19 веке устрицы были настолько дешевыми, что их ели даже рабочие, Янка.
3: Она все про это знает.
2: Такие, как мы с тобой. И бедняки. Позже из-за чрезмерного вылова и роста спроса они стали редкими и дорогим деликатесом. Да, это устрицы. Кстати, я не терпеть не могу.
3: Вы молодец.
2: Устриц. И дело даже не в том, что кто-то скажет, о, ты их просто не понимаешь.
3: У меня очень плохие воспоминания, связанные с устрицами.
2: Но женщина, евшая гуидак, наверное...
3: Гуидак,
2: наверное, любит устриц, да?
4: Любит, да.
2: Да, понятно.
3: А вообще всех вот этих вот,
2: твари,
3: да? Гадов морских. Понятно.
2: Какой деликатес из насекомых в некоторых культурах подают как хрустящую закуску и ценят за высокое содержание белка? В Мексике его называют эскамолес и считают индейской икрой. Это куколки шелкопряда, муравьиные яйца или личинки жуков?
4: Куколки шелкопряда.
2: Это муравьиные яйца. Готовят, обжаривая муравьиные личинки с маслом и луком. По текстуре и вкусу они напоминают сливочное масло с ореховым оттенком. А в доиспанские времена считались лакомством для знати. Муравьиных яичек не хочешь? Яичек. Какой продукт в России в 19 веке подавали в лучших домах как модный десерт? Хотя еще за 100 лет до этого его считали едой для крестьян. Варенье из крыжовника, варенье из кабачка или варенье из одуванчика?
4: Может быть, варенье из одуванчика.
2: Крыжовниковое варенье, особенно изумрудное, прозрачное, с сохранением формы ягод, считалось вершиной кулинарного искусства и стоило дорого. Его подавали к чаю в аристократических салонах. У вас один правильный ответ. Вашему сопернику достаточно ответить на один вопрос. Маленький, но шанс. Хотя, честно скажу, шанс такой ветхий.
3: Да, но с моллюсками, видишь, Виктории проще, чем с крыжовником. Ой, спасибо вам за ваше сообщение. Это прекрасно. Мы тоже пойдем, Сашка, пробовать. Ты будешь пробовать гуидак?
2: Ну, конечно, нет.
3: А что так, Саша?
2: Ну, мне кажется, он не для мужских уст.
3: В общем, если, друзья, вы ели что-то необычное, пробовали что-то необычное, пишите. Второй участник у вас... Сколько надо дать? Один верный ответ, да?
2: Один, Ян.
3: Большие шансы на победу.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Он, у некоторых людей аппетит испортился, посмотрев на гаюдак.
3: В Китае пробовал вяленые утиные язычки. Они там продаются в пакетах, как чипсы. Нашим нравятся. Везу домой в качестве гостинцев, а мне не зашло, написал нам Владимир. Доброе утро.
4: Доброе утро,
2: Наша. А что так не зашло-то? Почему? У вас нет...
4: Ну, во-первых, у них вид такой, как будто живой утки язык вырвали. И вкус такой своеобразный. Мне не понравилось. Мне вообще китайская кухня не нравится.
3: Ну, звучит страшно, честно.
2: Какой деликатес в Китае называют морским женьшенем? И ценят за упругую текстуру и нейтральный вкус, который впитывает ароматы других ингредиентов. Это морской огурец, морской гребешок или медуза?
4: Наверное, морской огурец.
2: Трепанг. В традиционной китайской кухне его считают продуктом, укрепляющим здоровье, и подают в дорогих ресторанах в сложных соусах. Мы вас поздравляем, вы только что победили. Какой напиток в древности готовился как, готовили как густую пряную соленую смесь, а не как сладкий сироп, и пили его горячим? Какао, цикорий или кофе?
4: Пусть будет кофе.
2: Это был какао. Древние майя и ацтеки делали напиток из какао-бобов с перцем, ванилью и специями, без сахара. Он был ритуальным и считался даром богов. Ну, какао вот настоящий, это действительно дары богов. Какой продукт на Руси называли вторым хлебом и использовали для приготовления множества блюд? От похлебок до киселей. А сегодня он встречается реже. Репа, брюква или земляная груша?
4: Ну, давайте наугад земляная груша.
2: Репа. До появления картофеля репа была одним из главных овощей. Ее парили, варили, квасили, делали из нее супы и даже сладкие блюда. Репа была нашим все. Сейчас мы с появлением картофеля, ну не сейчас, а давненько уже, как-то про репу забыли, но некоторые любят.
3: Классная, да, штука репа.
2: Ну, главное, что ее можно купить и вырастить.
3: Ну что, 1-1, но сегодня четное число, и по нашим правилам побеждает второй участник. Поздравляем Владимира. Вот вы отправляетесь на концерт группы «Пилот». Шикарный приз. Состоится концерт 1 августа на открытой площадке «Территория». Будет посвящен дню рождения Ильи Кнабенгофа. Ну, а нашу первую участницу, Викторию, благодарим за игру и за вот эти эмоции, которые она нам подарила. Хорошего дня.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии. Или кемпинг на Волге.

0: ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ООН «Стомарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10:37 в столице. Сегодня 16 июля, сегодня четверг. До 20 градусов тепла обещают нам синоптики.
3: Да.
2: Россиянам объяснили, как пассажиру с верхней полки поесть на нижней. Значит, в большинстве случаев рассказали в пассажирской компании. Пассажиры самостоятельно решают этот вопрос. Но, внимание, есть и закрепленное документом право пассажира верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи.
3: То есть, если вы сели, если там вот, ну, реально лежит и спит человек, вот что делать?
2: Ну, вот смотри, ну, то есть есть, вообще, как правило, обычно все договариваются, там я могу спросить у тебя, девушка, извините, пожалуйста, женщина, вы не могли бы, я могу сейчас присесть и поесть?
3: Не можете, мужчина.
2: Вот, и тут я достаю бумажку, на которой написано...
3: На которой написано, что можете.
2: На которой написано, в утренние часы путешественник с верхней полки может сесть поесть на нижнюю с 7 до 10 утра.
3: А если вот спит человек, вот реально, ты должен разбудить или что? Ну вот как? Вот спит человек, и ты с 7 до 10 не можешь.
2: Сядь ты на краешке. Я, конечно, не знаю, для кого это написано. Я, может быть, давно не ездил так в поездах, но всегда было просто. Спускаешься, говоришь, извините, пожалуйста, я пообедаю. Тебе говорю, конечно, конечно, пожалуйста, ешьте. Ради бога, ешьте. Значит, вечерние часы с 19 до 21 часа.
3: Ты таким голосом это говоришь, я себе представляю, что просто страшно отказать.
2: С 19 до 21 часа. А время регламентировано не более 30 минут. Ты можешь поесть. Не с 19, не с 7 до, не с 7 до 9, а, 30 минут. Женщина, потерпите 30 минут, я поем. Не чавкая. В обед такое расписание с 12 до 15 и не более часа. Вот так вот. Так вот.
3: А остальное время будьте добры на верхнюю полочку.
2: Да, остальное время я провожу на верхней полке, и если мне вдруг не лежится, я могу выйти. Ну, я, наверное, постоять можно где-то. Обычно в купейных вагонах вот ты можешь стоять, тут удобно стоять. Смотреть в окно. А в плацкарте я даже не знаю, я давно в плацкарте не был.
3: Поэтому круто ездить вдвоем, занимать верхнюю и нижнюю полку в своем ряду. Ну, потому что своего спящего человека легче отодвинуть.
2: Я представляю, Лукьяна, вот ты же бы ехала, наверное, и вот и давилась бы наверху.
3: Я не ем просто, да.
2: Посмотрела бы, что лежу внизу я. Ну, у меня просто выражение лица такое. Я на самом деле...
3: Нет,
2: ну
3: тебя бы я... Ладно, уже знаю тебя. Я бы отодвинула. Если бы я тебя не знала...
2: Если бы ты меня не знала, ты бы вот лежала и давилась бы там наверху. Даже...
3: Не давилась, я бы просто терпела.
2: Ну, терпела бы.
3: Да.
2: Голодной бы ехал 2 дня. Я не знаю, почему 2 дня. Почему-то я тебя отправил на 2 дня.
3: Господи, как хорошо, что я с тобой не ехал.
2: В общем, дорогие друзья, знаете, что если вдруг вы не можете спросить...
3: А внизу спит Сашка?
2: Вдруг вам сказали, куда вы лезете, вы говорите, с 7 до 10 могу полчаса.
3: Александр Аргуч, имею полное право.
2: С 7 до 9 вечером могу тоже полчаса. А вот с 12 до 15 целый час обедать могу.
3: А вечером можно поесть?
2: Я же говорю, с 7 до 9.
3: А вечером?
2: Спускайся с 7 до 9, конечно. Присаживайся.
3: А полник?
2: Полника нет. Полник наверху.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что ж, дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. 10 часов 48 минут в столице. Сегодня четверг, сегодня 16 июля. Где-то я тут видел новость про то, что... Ну, понятно, что лето уже заканчивается. Ну, в смысле...
3: заканчивается? Подожди.
2: Первая половина прошла.
3: Еще полулета впереди.
2: На первую половину прошла. Оказывается, РЖД этим летом привлекает на работу 15 тысяч студентов. Это для информации для студентов. В частности, часть из них будет задействована в строительстве ВСМ. Высокоскоростной магистрали, которую обещают.
3: Ну, и какая-то подработка, да?
2: Ну да. Работать они будут в рамках трудового семестра студенческих отрядов железнодорожного транспорта.
3: Поэтому, ой, ну это круто.
2: Если вы ищете еще работу летом, то я думаю, что там вполне вы можете себе найти не только работу.
3: А ты в студенчестве...
4: Может быть, вторую половину.
3: Ну, почему нет?
2: Да, не.
3: А ты в студенчестве подрабатывал?
2: Ну, конечно, Ян, я же тебе сколько раз рассказывал, что я был ростовой куклой колбасы.
3: Ну, это разочек был там один день какой-то, или ты прям работал колбасой?
2: Я неделю работал колбасой. Нет, подработки, студенческие подработки, это самое крутое было. Сейчас я не знаю, ну, какие они. Раньше они были стихийные. И так как я учился в институте культуры, что называется...
3: Я продавала яблоки, компакт-диски и разносила газеты из Дома печати.
2: Ну, вот барыга.
3: С 13 лет. Сам ты барыга. Все, ребята. Мы вас очень любим. Что? А, я украла Сашкину фразу. Посягнула на святое.
2: Любим вас.
3: Не скучайте.
2: Пока.
1: На нашем радио.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Беспилотники ВСУ снова пытались атаковать Москву. С вечера 15 июля до утра 16 июля в направлении московского региона летели более 200 беспилотников, сообщил в своем канале в Максе мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большая часть из них была нейтрализована силами ПВО на подступах вражеских БПЛА, уничтожена на подлете к Москве, уточнил мэр. Задымление на крыше трамвая произошло этим утром на Бауманской улице. Как уточнили в департаменте транспорта, трамвай следовал по маршруту Т-2. Пострадавших нет. Водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров. Городские службы оперативно устранили задымление, после чего вагон был убран с линии, а движение восстановлено. В ведомстве добавили, что подробности произошедшего будут установлены специальной комиссией совместно с компанией-производителем АО «Трансмашхолдинг». В самой компании уже заявили, что проведут внеплановую проверку всех вагонов этой серии. Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение из-за сильного ветра. Как говорится в сообщении ведомства, по прогнозам синоптиков Росгидромета, сегодня днем местами по Москве ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. В этой связи спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходам, находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. В Москве представили новый поезд «Иволга». Он получил светло-голубой цвет. Как рассказал агентству ТАСС заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов, салон и внешний облик поезда разработаны с учетом мнений пассажиров. Обновленная «Иволга» предназначена для поездок в границах центрального транспортного узла. Ранее сообщалось, что Москва закупит 15 поездов нового поколения для перевозок пассажиров на направлениях, которые связывают столицу с Калужской, Тульской, Владимирской и другими ближайшими областями. Кинопарк «Москино» готовит массовый забег по действующим съемочным площадкам. Он пройдет 1 августа. Как сообщили в пресс-службе парка, кинозабег состоится впервые. Ожидается, что участие в нем примут около 1500 человек. Поддержать бегущих придут около 3000 гостей. Для взрослых участников подготовили дистанции на 5 и 10 километров, а детей ждет забег на 500 метров. Трассы пройдут рядом с такими локациями, как Казак, Дальневосточный город, Соборная площадь. Кроме того, бегуны увидят декорации «Москва 1940-х годов» и «Ковбойский городок». А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Амода и Джейку. Выбирай «Вазавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Вазавто», Алматинская, 87.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Так устать может только без денег.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Об этом сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, накануне в Энергодаре украинский квадрокоптер атаковал легковой автомобиль. В результате погибли водитель и находившийся в салоне главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Также пострадал еще один пассажир, работник станции. Три района Крыма обесточены в результате атак ВСУ. Как уточнили в компании «Крымэнерго», наиболее пострадавшими стали населенные пункты Северного, Восточного и Западного энергорайонов. Отмечается, что в сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным. На фоне отключений часть населенных пунктов в Северной, Северо-Западной и Центральной части Крыма осталась без воды. Министр обороны проинспектировал группировку войск «Центр». Как сообщило российское военное ведомство, Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки на пункте управления одного из объединений заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности, о выполнении войсками боевых задач на линии боевого соприкосновения и характере действий противника. Порывы ветра от смерча повредили три дома в Башкирии. По данным регионального главка МЧС, смерч возник у села Ильчина Учалинского района. Местные жители опубликовали видео, на котором видно, как ветер поднимает к небу части крыш домов, хозпостроек и заборы. Пострадавших нет. Специалисты оценивают ущерб и планируют восстановительные работы. Отказ от ЕГЭ по обществознанию не обсуждается. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. В беседе с РИА Новости он отметил, что речи об этом не идет, так как для ряда специальностей, например, юриспруденции и права, обществознание является одним из базовых предметов, который нужен для поступления. Ранее Минпросвещение сообщило, что с этого года обществознание будет преподаваться только для учеников с 9 по 11 классы. Рабочие контакты глав Роскосмоса и НАСА говорят о перспективах сотрудничества между Россией и США. В этом уверен начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко. В беседе с агентством ТАСС он отметил, что у Дмитрия Баканова и Джареда Айзекмана хорошие взаимоотношения. Они очень плотно общались между собой на днях на Байконуре. Главы Роскосмоса и НАСА 14 июля провели рабочую встречу на космодроме в рамках проводов международного экипажа корабля «Союз МС-29». По итогам встречи Баканов заявил, что Айзекман является очень порядочным и смелым человеком, а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах любить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, Алиса Михайловна. Боже мой, да вы в наушниках. Какая прелесть. Собственно, это какого цвета у тебя наушники?
1: Это я в наушниках, но они у меня почему-то сейчас вот как-то...
2: Не работают, ну ладно.
1: Хрипят и неприличные звуки стают абсолютно.
2: Это я. Это мой мозг. Так, Алиса Михайловна, я как-то... Да сегодня тоже видел, как ехал в электричке, и люди там перекусывали и прочее. Ну ладно, там съесть, допустим, пирожок, еще что-то нормально. Я однажды ехал, не помню, после дачи, и рано утром, битком забитая электричка, поскольку она шла там то ли из Бородино, и вот всех людей по этому самому собирал, это было рано утром, просто биток полный, люди не то что стояли, люди висели, как сосиски.
1: Да.
2: Вот, и на крайнем сиденье милая девушка, абсолютно милая, у меня к ней нет никаких претензий, просто мне это показалось странным. Она вытащила судочек, у нее в руке был нож и вилка, металлический домашний нож и вилка, столовый нож, без всяких там острых, и она спокойно сидела, и что-то там пилила, какую-то курицу, но она завтракала. Вот, понятное дело, что, может быть, дитё вставало очень рано, а нужно ей, чтобы силы были, там, явно студентка какая-то такая девчушка.
1: Многим людям по здоровью надо есть по времени, и причем только конкретную еду.
2: Вот. Поэтому к ней никаких претензий, но выглядело это максимально странно. Очень максимально странно. Я даже как-то там выкладывал у себя в Телеграм-канале это видео. Я снял так, чтобы лица видно, ее видно не было, и просто спросил, а как это вообще? Это вот нормально или ненормально?
1: Так.
2: Я понимаю. И вот я хотел у наших слушателей спросить, а что вы берете с собой в дорогу? Если вы едете в поезде и, ну, сходить в вагон-ресторан, давайте честно, дорого.
1: Да и нет никакой гарантии, что там будет вкусно.
2: Да.
1: То есть последний раз я что-то заказала, мне принесли суп, который был больше на кашу похож.
2: Ну, это кулеш был, куляш.
1: Нет, гуляш.
2: Нет. Рагу.
1: Кулеш – это...
2: Это что-то другое, да, я понял.
1: Это татарский пирог такой.
2: Вот.
1: Я имела в виду... Элеш.
2: Элеш, да.
1: Вот, и...
2: забыла.
1: Это был рассольник, потому что в нем была перловка, но перловки было так много, она еще, ее еще расперла, эту перловку.
2: Ну, они посмотрели на тебя, сказали, нужно это дитё накормить.
1: Угу.
2: Пусть кушает кашу, пусть Маша кушает кашу. Ну, это самое, там же не написано, что ты Алиса.
1: Верно.
2: Так вот, друзья, скажите, пожалуйста, что вы с собой берете в дорогу, неважно, там, международные автобусы, там, или поезда, или, может быть, самолет, ну, если получается в самолет взять. И напишите личный ваш антирейтинг продуктов, которые вы вот не хотели бы видеть рядом с вами в автобусе.
1: Так,
2: ну, или там
1: не
2: в...
1: гипотетически, что это там селедка с луком, да?
2: Да,
1: вот что
2: да.
1: Вы видели, что ели или употребляли там в поезде в том или ином виде, пили, не знаю, суп пили.
2: Я скажу первое,
1: давай.
2: Да? Давай скажу первое. Есть два великолепных совершенно блюда, и вчера я одно тут ел, и причем дико извинялся перед Алисой Михайловной, поскольку
1: нормально.
2: Это был беляш и чебурек. Они фантастически вкусные, особенно если они вкусные, но запашина от них идет, конечно, такая, причем вы же понимаете, свою не пахнет, пахнет другим, чужим. Поэтому беляш, чебурек, это у меня точно в антирейтинге, и я никогда не возьму их с собой, в общем, в транспорт, видя, ну и зная, что, как, чему и почему. Итак, пишите, что вы с собой берете?
1: А что ты меня не спросил вообще?
2: Я тебя спросил.
1: Нет. Спроси еще раз.
2: Хорошо.
1: Давай.
2: Что ты с собой берешь в дорогу?
1: Яблочко.
2: Так.
1: Очень люблю Белевскую пастилу, тем более сейчас она появилась в такая прям фасованная, как это, штучные такие прям кусочки, вот маленькие.
2: Ну, типа батончиков, да?
1: Ну, прям ломтики такие масюсенькие, совсем масюсенькие ломтики.
2: Так.
1: Еще, да и все.
2: Все, отлично.
1: А ну доширак, это что-то... А знаешь, вот что вот точно нет?
2: Антирейтинг,
1: значит,
2: доширак.
1: Нет, это
2: у
1: кошмар
2: меня.
1: Просто. Значит, некоторые поезда кладут особенно это в наборы, в купе. И когда половина купе это открывает, у меня начинает просто... Ну, аппетит пропадает.
2: Так.
1: Знаешь, что это? Это вот эти вот пенопластовые хлебцы.
2: Так.
1: Я просто по-другому не могу их назвать. На гречневой основе.
2: А, вот эти вот такие вздутые, вспененные.
1: Да, при этом я против них ничего не имею. Но почему-то именно в поезде, когда пол поезда открывает эти хлебцы, ну, запах стоит такой, как будто половина достала свои немытые носки и ноги вместе с ними.
2: Вместе с ними, отлично. А ты же чаще всего в женский купе ездишь, поэтому представляешь, как пахнут женские ноги и носки. Итак, друзья.
1: Мои фиалками.
2: Конечно. А еще радуга и всем прочим. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, антирейтинг продуктов, которые бы вы не хотели видеть рядом с собой. И что вы с собой берете через наших ботов в ваших мессенджерах. И всем здрасте.
0: Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай вас, Автосамара.
3: Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
4: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
5: Что, и в понедельник?
4: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
6: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
7: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Записывай. Запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
11: Наше. Наше радио.
12: Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
9: «Наше радио».

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, я беру с собой в дорогу лишь всего на день хлеба и немного H2O, как пелось в известной советской песне про путешествия. А что берете с собой в дорогу вы, мы сейчас и выясним вместе с Дмитрием Ленским. Поехали.
2: Так, пишут нам, что берут с собой коня, сырок, колбаску, курочку, яичко. Это если наш любимый пост.
1: Вы на коне едете, я надеюсь, или он с вами в купе едет?
2: Конечно, конечно, конечно, в купе едет, да. Наш любимый поезд.
1: А переноска для коня нужна?
2: Купе или СВ? Да.
1: А выкупать целиком надо? Едешь с конем.
2: Ну, смотря сколько коней ты берешь с собой. Иногда нужно...
1: поезд вместе с конем.
2: Да. Напомним, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление коня вредит вашему здоровью. Но тут вот пишут, наш, в общем, поезд это купе или СВ. А в обычный иногда фастфуд, пишет нам кто-то.
1: А вот я пока читала ваше сообщение, друзья, вспомнил, что, конечно же, когда мы едем на машине с мужем в Питер, мы берем с собой мармеладки, как мы их называем, кислые червелатки.
2: Обязательно, обязательно, да.
1: Мишек всяких. Мармеладных, потом чипы си, кока-кола.
2: И лакрицу обязательно нужно.
1: Это вот Ленский, если...
2: Лакрицу.
1: Нет,
2: мы еще об этом поговорим.
1: Не
2: Нет, это фу на
1: Добрый
2: вас.
1: Добрый день, Дима, Алиса. Ездила в июле на морешко в поезде. Брала в дорогу куриную грудку. Подаренную, так. Написано. Я полагаю, что все-таки пожаренную, но подаренную, это приятно.
2: Когда тоже приятно.
1: Подарили куриную
2: грудку. А ты знаешь, в наше время можно взять куриную грудку, судя по их ценам, и как в свое время и шутила Татьяна,
1: конечно,
2: Картункова, да, вот, скажет, поздравляю, и на день рождения подарить.
1: Слушай, 90-е годы, прости, пожалуйста, за куриную грудку, это можно было и замуж выйти, в конце концов, за такие подарки. Так вот, пожаренную, помнишь песню «Два кусочка колбаски»?
2: Да.
1: Вот.
2: А, точно.
1: Вот, короче, брала в дорогу куриную грудку, пожаренную, сметане, луки, помидоры, черри, огурцы свежие, сыр плавленый, хлеб и минералку. Антирейтинг – это доширак. Даже при учете, что я все купе выкупаю, запах в коридоре.
2: Да. Тогда
1: а вот
2: можно,
1: смотри,
2: тогда
1: смотри.
2: Можно куру
1: Привет,
2: с душнилки. Луком. Да.
1: Дошики – самое то, если поездка дольше одного дня. Если меньше одного дня, то бутеры домашние или гамбургеры из фастфуда, овсяные кисели, готовые всякие каши и десерты. Последние особенно выручают во время постов. На самом деле, да, когда ты едешь дольше одного дня, очень хочется горяченькой еды.
2: Ну, в принципе, даже я, который не любит суп, там супы, я с удовольствием, да, какую-нибудь кашу бы съел. Бутерброды, яйцо, термос, кофе, пишет нам Славик из Ногинска.
1: Ездили с подругой и ее детьми на поезде на море. У нас была целая сумка еды на колесиках. Нам ее мама сразу сказала, вы что туда, жрать, что ли, ездите? Да! Только не сломайте колесики у сумки. Ну и первое, что сломалось на вокзале, это колесики.
2: Конечно, конечно, да. Привет, наши. Часто беру в поезд помелом. Меня ненавидит пол вагона из-за запаха.
1: А вот еще про запах.
2: А что в этом? На что? Ну это же цитрусы. Сильный, да? И сразу хочется.
1: Бывает аллергия, бывает, когда слюнки потекли.
2: Да слюнки, скорее всего.
1: У меня, скорее всего, слюнки потекли.
2: У меня тоже. Обожаю.
1: Очень не нравится запах вареного яйца. Причем дома норм, а вот курица-гриль – это божественно. А вот ты замечал, что некоторые вещи там в поезде пахнут по-другому.
2: Конечно, яйца вареные.
1: Да, в самолете тоже по-другому пахнут.
2: Но там-то высота, а тут вот фиг его знает.
1: Причем это доказанный факт, что еда самолетная в небе имеет другой вкус,
2: да, нежели на земле. И поэтому мы все хотим там томатненький сок, это же прям просто must-have. В самолетах всегда нафиг там что-то там ваше вино, и опять Минздрав предупреждает, нельзя вашу вину чрезмерно употреблять. Вот, а томатного сока хочется прям, дайте литр.
1: Дайте два, да. Я сейчас подписалась на шеф-повара, который с точки зрения молекулярной вот этой вот физико-химической истории объясняет, как бы, почему и как влияют разные комбинации продуктов и обработки на их вкус и на их консистенцию. И вот, собственно говоря, с этой же позиции объясняли, почему именно конкретно в небе меняется вкус, и наши рецепторы меняются, и вкус у еды реально меняется, потому что молекулярно как-то вот они, я сейчас не буду умничать, я не физик и не химик, у меня по этим предметам стабильные...
2: Ну хорошо, да, мы поняли, да.
1: Два-три. Переходящие в три.
2: Зачет.
1: Три переходящие в два.
2: Добрый день. Таким же занимаются всякие качки-дурачки. Курица, гречка в судочках. В дорогу беру сухую колбасу, сыр плавленый и хлеб, пишет нам Антон. Рейтинг курица-гриль плюс яйца, это антирейтинг. И писал это не Антон, а просто анти написано рейтинг. Все, я понял, да.
1: Да, курица-гриль плюс яйца, это место антирейтинг. Вы прячетесь от качков, потому что они, может быть, как вы, и вот, может, вот не надо их так называть. А то, когда вы их так называете, они могут вам кулаком по башке дать.
2: Я тебя умоляю, они с виду такие.
1: Тогда из вас сзади вылетит яичко, знаешь, тюк по башке, а сзади яичко выпало. Добрый день, ведущие. Очень часто ездим с семьей в Крым на автомобиле. Ой, боже мой, это же прям... У меня папа ездил в Крым на автомобиле со своими родителями. С собой в дорогу обязательно берем орехово-фруктовую смесь, запятая. Запятая, надеюсь, это название. И зачастую я ее делаю сам, покупаю сушеные фрукты, нарезаю на ломтики и накупаю орехи, что-то жарю, что-то нет, все это перемешиваю. В дороге очень сильно помогает, когда хочется кушать. Вся семья ест.
2: Пастилу из фруктов из своего сада, орешки и шоколад беру с собой. Кто-то нам прислал. Так.
1: Дорогие друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов, наших ботов, ваших мессенджеров. Чуть сегодня перепутала. Что вы берете с собой в дорогу? Покушать такого вкусненького, поесть. Специально для любителей русского языка и особо
2: ярких лингвистов. Да бог с ними уже, с этими нутными.
1: Туристический голод. Что мы едим в дороге?
2: И антирейтинг, пожалуйста. Пришлите, чего бы вы не хотели, чтобы ваши соседи взяли и достали.
0: Наше радио.

0: за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы с вами дорожный голод или туристический голод, что мы едим в дороге и, конечно же, антирейсинг того, что мы вообще не любим, когда рядом с нами едят. И вот ваше сообщение. Мы с супругой как-то возвращались из Питера поездом в купе. К нам в купе подсела пожилая пара и еще до отправления начала раскладываться и ужинать.
2: Класс!
1: Скорее всего, это были баклажаны, тушеные с огромным количеством чеснока.
2: Ой,
1: нет, это был тушеный чеснок с небольшим количеством баклажанов.
2: Угу.
1: В купе невозможно было дышать. А так как всю неделю в Питере мы занимались исключительно пешим туризмом, в знак протеста я оставил им свои опытные и прошедшие все носки. В кедах без носков было неудобно, но жена меня поддержала. Пишет нам мстительный Артем из города
2: класс.
1: Тула.
2: Слушай,
1: Артему 40 лет.
2: Слушай, Тема, это круто. Я запомню. Но, правда, надо будет... Как-нибудь сделаю, там сразу запечатаю в zip-пакет и буду носить с собой в качестве, знаешь, мсти. Там кому-нибудь в машине можно оставить.
1: Ты знаешь, ты можешь их выгодно продать.
2: Нет.
1: Я тебе подскажу, на каком сайте.
2: Не надо.
1: Я сам не видел, но мне так сказали.
2: Ага, там женская. Здравствуйте, еду Ижевск, Москва. У меня там бонусная карта.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И теперь, когда мы разобрались, на каком сайте у Ленского скидочная карта, читаем дальше ваше сообщение. Мне повезло со сниженным обаянием. Я чуть не прочитала обаянием. Сниженное обаяние. Тема нашего вчерашнего обсуждения. Сниженное обоняние, конечно же, поэтому соседи по купе могут есть хоть дуриан, лишь бы не пили. Дуриан — это такая вонючая балинская дыня.
2: Я знаю, почему дыня-то нормально.
1: Ну, а как ее назвать-то?
2: Ну, не знаю. Ну, нормально, вкусная. Ты его быстро ешь, и все, и тебя потом в отель не пустят.
1: Как дыня с чесноком по вкусу.
2: Это как мясо. Это как мясо, только сладкое. Безумно нравится мне этот вкус, но, к сожалению, увы. А, работал в инкассации, была кухонька в раздевалке. Напарник мой очень любил Таиланд. Вот вам, пожалуйста, их кухню. А, погрел он как-то что-то с тайским соусом из тухлой рыбы. Это называется, да, устричный соус. А, пару дней еще воняло, ну, или рыбный соус. Пару дней еще воняло, а он с удовольствием это все ел. А из нормальной еды рядом напрягает только что-то вкусное. Но не мое. Слюну глотать не люблю, пишет нам Саня из Челябинска.
1: А вот теперь смотри. Давай. Без всякого ключа Азазел открыл чемодан, вынул из него громадную жареную курицу без одной ноги, завернутую в промаслившуюся газету, и положил ее на площадке. Это цитата из «Мастера Маргарита» Михаила Булгакова. А если серьезно, берем с женой вяленое мясо, яйца, паштеты, сыровяленые колбасы и сыры. Высокоэнергетическую пищу, которая хорошо хранится. Отличный выбор.
2: Доброго дня, дневники. Давно не езжу поездами. Максимум ночь. Питер-Москва. В самолет беру бананы, сухофрукты, орехи. Что нельзя, ну, собственно, испачкать и что не пахнет. Теперь ненавижу доширак. Вонь. Колбасу, всякую фастфуд и яйца. Исключительно в замкнутых пространства. А в целом, да пожалуйста!
1: Привет, дорогие! Универсальный рецепт от Романа из Барнаула. Слушайте внимательно. Просто беру с собой любимую жену, а она-то уж точно знает, чем кормить меня в дороге. Это просто истина, потому что я пока читала ваше сообщение. Знаете, вот я уже на автомате это делаю и не замечаю. А на самом деле наш походный рюкзак на 90% набит едой для мужа. Потому что если мы куда-то летим мы часа три, то там обязательно пакет маленьких твиксиков, пакет маленьких натсиков, пакет маленьких сникерсиков, всякие печеньки, бананчики, вот, причем и орешки, и мармелад.
2: Хорошо, следующий чемодан будешь мне ты собирать. Спасибо.
1: Привет. Не чемодан, ты рюкзак с собой, который в салон.
2: Я понял, я про это и сказал, но мне, ну, я, в отличие от твоего мужа, есть могу больше. Наши здравствуйте. В дорогу лаваш, сосиски и бананы. Не люблю, когда чипсы и сухарики открывают и хрумкают. Сам как-то сделали замечание с нижней полки. Перестал, пишет нам Максим из Волжского.
1: Женя пишет нам: в дорогу с удовольствием беру с собой орешки, а также бутерброды. В антирейтик. Рейтик. Включил бы морепродукты и гуйдак. Что такое гуйдак?
2: Это, по-моему, такой моллюск здоровый такой.
1: На
2: вот.
1: На пипиську похожий.
2: Очень, по-моему. По-моему, он, да. Но могу ошибаться, я небольшой,
1: ну, да,
2: специалист в них. Да. Я вспоминаю веселые командировочные времена.
1: Это большой,
2: по-твоему? В первую очередь русскую воду. Остальное — мелочи всякие, сосиски, вареные яйца, мясо всякое, сухарики и обязательно огурец. Огурец, да. Он может быть и тарой, и закуской.
1: Беру с собой сэндвичи, салатики супермаркетов, воки, одним словом, то, что можно быстро съесть. Не хочу видеть рядом с собой водку и запотевшую двухлитровую бутыль пиваса. Вы так описали бутыль пиваса, как будто вы просто не хотите ее рядом с собой видеть из зависти.
2: Да, потому что стоит запотевшая
1: двухлитровая.
2: Да, безалкогольная, естественно. Безалкогольная.
1: Я люблю безалкогольную.
2: Да, то же самое. Я вот это вот сейчас уже не пью. Я беру себе только нулевку всегда, мне вообще прекрасно. И под мясо, и под что угодно, и так классно вообще.
1: А на жаре вообще прекрасно.
2: Да.
1: Какой-нибудь там, не знаю, кронбланш вот этот безалкогольный. Ох, хорошо.
2: Да, ваша вот эта вот, которая, ну, типа...
1: Балтика,
2: да,
1: ноль, голубик.
2: Это не на правах
1: рекламы. Это не реклама, да.
2: Абсолютно.
1: И мы напоминаем, что Минздрав предупреждает об вреде чрезмерного употребления алкогольных напитков.
2: Ездили экскурсии на автобусе по святым местам. Я взяла с собой бутерброды с салом. А это был пост. Аромат сала был на весь автобус, и мне было очень вкусно. Пишет нам Виктория.
1: Пишет нам: баклажаны, вы не умеете готовить.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Суд приостановил работу хостела в первом магистральном тупике. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, хостел закрыт на 60 дней. Уточняется, что в ходе проверки учреждения, рассчитанного на проживание около 1500 постояльцев, были выявлены многочисленные грубые нарушения, в том числе в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности. В отношении юрлица и его руководителя возбуждено 16 дел об административных правонарушениях. Более 700 тысяч человек включились в проект «Московский чекап» за первые две недели его работы. Более 250 тысяч из них прошли базовое анкетирование, чтобы определить риски своего здоровья. Об этом рассказала заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова. При этом она отметила, что свыше 70 тысяч человек раньше не были зарегистрированы в системе и никогда не обращались в поликлиники. «Это новые пациенты, которых мы фактически вернули в профилактику», — сказала Ракова. В Подмосковье в два раза увеличили число камер с искусственным интеллектом, которые отслеживают парковку на газонах. Как сообщили в Минсвязи и информационных технологий Московской области, задача новых камер в том числе в формировании культуры бережного отношения к общественным пространствам, чтобы зеленые зоны оставались комфортными и ухоженными. Отмечается, что число камер безопасного региона уже превышает 1100 единиц. Стадион «Крылья Советов» будет реконструирован. Постановление по данному вопросу подписал мэр города Сергей Собянин. Как пишет портал mos.ru, стадион «Крылья Советов» расположен в районе Соколиная гора. Он был построен в 1934 году для работников авиационного завода «Салют». Последние десятилетия спортивное сооружение принадлежало разным организациям. При этом его инфраструктура приходила в упадок. Два года назад правительство Москвы выкупило комплекс. Предполагается, что на стадионе будут восстановлены спортивные зоны, включая футбольное поле. Помимо этого появятся многофункциональные площадки, каток, скейт-парк и даже зона для игры в городки. Работы планируется завершить в 2028 году. Московская международная неделя кино пройдет на нескольких столичных площадках в конце августа. Все желающие смогут посмотреть отечественные и зарубежные новинки, присоединиться к акции «Ночь кино», посетить встречи с известными кинодеятелями, лекции, экскурсии и мастер-классы. Площадками события станут кинопарк и кинозавод «Москино», кинотеатры одноименной сети, а также городские пространства, по которым будет курсировать мобильный кинотеатр. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья.
2: Добрый день.
1: Да, здравствуйте. Ну здравствуйте. Что, сейчас у тебя получилось уже, скажи мне, пожалуйста.
2: Да.
1: Все нормально?
2: Мэджик. Конечно.
1: Слышно все, да?
2: У меня да не получится.
1: Да, конечно. Слушайте, ну, короче говоря, по антирейтингу, значит,
2: доширак.
1: Да.
2: И по рейтингу тоже лидирует, хотела бы я сказать, да. но нет.
1: А вот смотрите, в последнее время дополнительно беру с собой нарезанный длинными брусочками батат. И рот занят, и полезно, и даже сытно. В смысле, батат — это же сладкая картошка, ее же готовить надо, ее же просто так не поешь.
2: А ты когда-нибудь ел сырые кабачки?
1: Да.
2: Это вкусно.
1: Это вкусно.
2: А сырые шампиньоны ел?
1: Конечно.
2: Это очень вкусно.
1: Это очень вкусно.
2: А ты когда-нибудь пробовал добавлять сырые шампиньоны в просто
1: салат.
2: Овощной салат,
1: да.
2: Огурцы, помидоры?
1: Да, добавлял, делал. Я впервые так
2: подсел.
1: Обалденно,
2: да?
1: Была кафешка, очень крутая, где-то на, в общем, Чистых прудах, и там подавали шеф-салат именно со свежими шампиньонами. Угу. Я там впервые попробовал, лет, может быть, 15 или 20 назад, фантастика оказалась. Да. Они вот какие-то вот прям такой вот, ах, ну короче, вот. Только аккуратно, пожалуйста, не перепутайте шампиньоны и что-нибудь.
2: Другие грибы, да.
1: Да, будьте аккуратны.
2: Слушай, а вот у меня, можно я вот тему в этом части
1: заведу? Давай,
2: заведу.
1: Давай, заводи.
2: Заведу.
1: Так, тебя ладно. Я заведу, я завелся.
2: Значит, Афа. Разведись.
1: Ладно.
2: Завелся, разведись. Значит, смотрите, очень интересный тренд наметился, значит, в публичном пространстве социальных сетей. Если раньше нам с вами навязывали успешный успех в каких-то колоссальных объемах, uh-huh. и нездоровые абсолютно вот это, знаешь, миллиардеры с Патриков, сколько вы зарабатываете? 30 миллионов за один день.
1: Да-да-да, 300 миллиардов, а назовите столицу Парижа, Токио, да?
2: Да-да-да, вот,
1: помню этих супермиллионеров.
2: Сколько вы зарабатываете? 630 тысяч? Нет, миллионов. В месяц? Нет, в день.
1: Uh-huh.
2: Вот, и сейчас антитренд, собственно говоря, коль скоро мы заговорили про антитренды.
1: Так,
2: вот.
1: Давайте.
2: Наткнулась на великолепность. Мое мнение, великолепнейший антитренд, который, собственно говоря, является антитезой к пропаганде успешного успеха. Там, наоборот, люди делятся, что вот у меня была карьера там SMM, маркетолог, не знаю, там...
1: Есть... Ну, глава какой-то корпорации, ну, там, топовый, в общем,
2: глава,
1: менеджер.
2: Глава, ну, там, например, копирайтер блогера миллионника, там...
1: А, вот так вот.
2: Да-да-да-да-да. Вот, например, да, отучился на врача общей практики, однако всегда нравилось заниматься химией, в частности, преподавать ее. В свое время был успешным репетитором по университетской химии, пока в моду не вошли нейросети. И первокурсники стали решать задачи с помощью чата ГПТ, пусть и коряво, но им-то сойдет. В итоге работаю на кафедре чисто для души, чтобы потешить внутреннего Уолтера Уайта. А чтобы не протянуть ноги, подался в доставку цветов.
1: Ничего себе.
2: Теперь и эта работа очень нравится. Бываю в самых разных районах. Перепробовал все шавермы города. Несложно догадаться, из какого
1: понятно.
2: Города человек, да? Дарю девушкам радости, улыбки и ЗП больше, чем у врача и препода вместе взятых. Или вот, например, более 30 лет отработал на ТВ, на десятках телеканалов, телеоператор, монтажер, более сотни документальных и новостных проектов с тела, а также музыкальных клипов и фильмов, концертов. Работал на многих федеральных каналах, перечислять не буду, и их филиалах. Огромный опыт, куча убитого времени. Теперь 30 лет, просто подчеркну, 30 лет человек работал, да? Теперь работаю на заводе по производству пластиковых изделий рабочим.
1: Слушай, с другой стороны...
2: И это же тоже жизнь, понимаешь?
1: Это тоже жизнь, да.
2: А
1: в данном случае, когда врач общей практики уходит во что-то другое, это значит не его призвание. Я считаю, что врачи-учителя должны быть по призванию. Поэтому вот ему нравится преподавать. Это круто на самом деле, понимаешь, этому человеку.
2: Да, я продолжу немножечко мысль.
1: Да,
2: тут вот девушка делится. У меня два высших образования в сфере коммуникативной филологии и международных отношений. Опыт преподавания и веб-дизайна. 1,5 года работала курьером в общепите, недавно повысили до менеджера. И люди в комментариях пишут: эта ветка обсуждений сделала меня спокойнее, спасибо. Потому что в эпоху, когда из каждой щели на нас сыпется уже избыток успешного успеха, мы буквально на днях обсуждали эту нездоровую уже какую-то тенденцию, ветка, в которой люди делятся в том числе своими, не могу сказать неудачами, но это же нормальная жизнь, когда у тебя взлеты и падения, это нормально.
1: Uh-huh.
2: Я вот после пандемии в 2020 году оказалась настолько в...
1: Я понял, где. Глубоко.
2: Давай так, я прямо сейчас расскажу свою историю, реально.
1: Давай.
2: Значит, пандемия, начало 2020 года. Все новогодние деньги я, как и любой артист, потратила в начале года, то есть это январь-февраль, я потратила на создание песен, клипов на будущий сезон, который, то есть ты заработал в Новый год денег, ты пахнул все обратно, грубо говоря.
1: Мы поняли, и вложила, да, все.
2: Да-да-да.
1: Денег
2: и,
1: ноль.
2: Да, денег ноль, и ты готовишься к тому, что сейчас будет 23 февраля, 8 марта, и, в общем, заживем, да. Я живу на съемной квартире.
1: Так.
2: У меня в кармане буквально ноль. Я еще сняла офис, потому что я планировала вот сейчас. Мы вот будем расширяться и упорно работать. В итоге я влетела и на аренду офиса, потому что закрыли этот бизнес-центр через неделю после того, как он объявили локдаун.
1: Ага.
2: Вот. У меня ноль. А съемная квартира. Съемный паркинг, машина, которая хочет кушать бензин, я, которая хочу кушать, два кота, которые хотят кушать, и папа, пенсионер, у которого тоже картины остановились в продаже, потому что галереи тоже закрылись на локдаун.
1: Угу.
2: У папы пенсия 9000 рублей, у меня в кармане дыра, несмотря на, казалось бы, и я тогда написала одному из сервисов доставки еды, что давайте замутим совместно, тогда еще не было вот это зарабатывать на рекламе в запрещенном грамме, я написала, давайте я буду у вас как бы это... внезапным селебрити-курьером прям предложила им сама проект, при котором я буду вот как бы курьером, который внезапно, как в рамках промо-компании, вам привезла Алиса Вокс, значит, поесть. Просто потому, что я была в отчаянно вынуждена, голодном состоянии. Мы с ними договорились на другую коллаборацию, и это прям спасло меня в тот период, за что им огромное спасибо.
1: Слушай, ну... Да, давай.
2: Пишите, пожалуйста, свои истории взлетов и падений.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы сегодня истории, как сказать, взлетов и падений. Давай вот так.
2: Да, ну это не то, что взлеты и падения.
1: Это антирейтинг историям успеха.
2: Успешного успеха, да, вот да, так да, назовем. Да. Это же не взлет и падение. Это просто новый человек захотел.
1: Разные
2: и...
1: этапы.
2: Вот смотри, нам пишет Лука. Пожалуйста, где-то я тут даже закрепил. Вот. Так, приветствую вас, ведущие. Так, отдал 17 лет рекламному агентству. Так, зарплата была в районе 100-150. Сейчас работаю на заводе 4 года. Ремонтирую электродвигатели от электричек. Зарплата в районе 90. А мне нравится, пишет нам Лука из Москвы.
1: Ой, да, понимаю. Я вспомнила Чевенгур Платонова.
2: Угу. Ой, там да, там да. После этого можно было почитать и просто стать машинистом поезда.
1: Это правда. Угу. Привет, каждые пару лет взлеты и падения. Уже привык рассчитывать ресурсы и запросы. Самый взлет был как раз в ковидные времена. Работал в техническом обслуживании аптек и привязанном к ним клиникам.
2: Привет, Наша. Я тоже 12 лет врачом общей практики. Отработала сейчас уже 6 лет в ландшафтном дизайне. Жизнь прекрасна. Ни о первой профессии не жалею, ни о нынешней.
1: Привет, душнилушки. 4 высших образования. 18 лет строил карьеру в «Газпроме». В итоге хорошая должность, неплохая зарплата по меркам маленького города, стабильность и так далее. Но мозг выносили знатно. Плюс поменялось высшее руководство, которому стало плевать на кадры. Уволился, очертив голову. Ведем с двумя друзьями маленький бизнес. Счастлив.
2: Вот, круто. Тут нам тоже пояснили, врачи и учителя уходят из профессии, потому что призвание не всегда может прокормить семью. К сожалению, здесь я целиком и полностью с вами согласен. Сейчас для вас работает учитель русского языка и литературы. Я хотел...
1: И учитель вокала на минуточку.
2: И учитель вокала, да.
1: На просто... минуточку.
2: Да, вот, поэтому тут, сорян, я, честно говоря, хотел пойти бы с удовольствием. И, наверное, ну, сейчас я уже потерял квалификацию.
1: А нет, тогда... тебе так кажется. Привет, любимые душнилы.
2: Ну, тоже верно. Что еще душнила? Ну, ладно.
1: Был владельцем общепита в 2 городах. Все шло замечательно. Были мысли масштабировать бизнес. Даже пандемию пережили, хотя многие коллеги по цеху закрылись. А потом раз... И через 2 года все пошло на убыль. После этого все закрыл и ушел в доставку. 1,5 года, все замечательно, вновь все сдулось, теперь таксую. Но в будущем все равно открою общепит. Меня не остановить, пишет нам Павел, 37 лет, Павел из Курска. Павел, ну, на все воля Божья, знаете, вот как это все... Как это, все будет или ничего не будет?
2: Привет, душнила. Здравствуйте. У меня был кризис среднего возраста. Как так? Мне уже 28, а я так и работаю простым поваром и никуда не двигаюсь. Так, устроился заведующим производством. И как-то все пошло не так, как я себе это представлял. Сверху на тебя давят, снизу на твои распоряжения плюют. И я плюнул и ушел. Теперь я опять повар, но более опытный и уверенный в себе. Но не мое это руководить. Вот, умница. Тут главное в этом признаться и кайф получать.
1: Конечно.
2: От работы.
1: Почему-то все думают, что руководители это какие-то полубоги, что это, вот руководитель это хорошо, а исполнитель это вот типа плохо. Нет. Это просто
2: согласен.
1: Разные системы мышления.
2: Да, ничего там плохого нет.
1: Хороший исполнитель на вес золота. А
2: да.
1: В некоторых отраслях хороший исполнитель зарабатывает куда больше, чем хороший руководитель.
2: Значит так, 78 килограммов, пожалуйста, мне насыпьте золото. Ну, столько я вешу, да?

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АОЦПЛ.
8: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Каждый уважаемый себя миллионер должен разориться минимум 7 раз. Есть такое мнение.
2: Да,
1: ну, ну, говорят, да.
2: Слушайте, ну тут Илон Маск уже это перестал быть триллионером уже.
1: Бедолага, давай его пожалеем, да?
2: Мне жаль его, мне жаль его.
1: Мне жаль его. Вот, а мы тут сегодня с вами не просто так собрались, мы обсуждаем истории взлетов и падений, и все это мы ведем к тому, то есть у этого есть глобальная сверхидея, что пропаганда успешного успеха загнала нас в какую-то тупиковую ситуацию.
2: В выгорание, в депрессии,
1: в отсутствие времени на семью. Да, в которой мы считаем, что можно двигаться только линейно вперед и вверх.
2: Ага.
1: А жизнь, она как
2: вообще
1: бы
2: абсолютно
1: вертела на барабане наши мысли об успешном
2: успехе. Отдал десятку лет шиноремонту и вернулся к первой профессии, только от 6-го разряда. Да и умница вообще.
1: Из истории падения. Мы в процессе падения открыли производство с женой, ориентированное на салоны красоты. 8 лет до 22-23 года все хорошо. 1-2 миллиона продажи по СНГ и даже чуть дальше. Сейчас 100-200 тысяч в месяц. Пробовали известный всем фиолетовый, значит, маркетплейс. В 20-м году доходили до 5 миллионов. Сейчас распродаются остатки. Минусуем 200-300 тысяч. Вложил миллион, получил 700. Половину коллектива пришлось уволить. Чем дальше заниматься, пока не знаем. Надеемся на хорошую идею, что она возникнет. То есть сначала вам нужно отойти. Вы сейчас ни хреново так стрессанулись. Надо все распродать, выдохнуть, дать себе передышку. Вот,
2: по возможности, да.
1: Хотя бы полежать, поплевать в потолок, а лучше погулять побольше. И
2: пельмешек купите себе каких-нибудь, идея, вот этих детских, которые...
1: Митя,
2: которые что?
1: Ну, про пельмешки бы вот не говорил бы.
2: Да не надо, хватит акцентировать внимание. Михайловна, давай мы не
1: будем
2: сбиваться.
1: Привет, прекрасная ведущая.
2: Спасибо, что дала досказать.
1: Я более 20 лет работала в пиаре в разных СМИ и крутых организациях, но в этом году все задолбало. Да так, что я ушла из найма и занимаюсь квизом.
2: О.
1: Пишет нам Ксюша.
2: Не надо мне сюда писать, Ксюша. Не надо мне писать. Я сам их веду, поэтому мне надо. 22 числа у меня будет. Поэтому, Ксюша, приходите в гости. У нас, кстати, бесплатно. Приходите.
1: За спасибо, да. Теперь за донат, за донейшн.
2: Кому как.
1: Подожди, теперь кайфую от того, что нет никакого дурацкого начальства. Могу планировать, когда мне работать, а когда нет. Могу, например, днем куда-то пойти погулять или чем-то еще позаниматься. И никто мне ничего не скажет. Денег, наверное, меньше зарабатываю. И это менее стабильно, но все равно получаю искреннее наслаждение. Вот
2: а
1: так.
2: Это правда, кстати, да. Так, однажды дослужился до начальника ремслужбы на одном из заводов очень большой корпорации. Денег было много, но сбежал со скоростью ветра от всей этой бюрократии, бесполезных совещаний и бумажной волокиты. Ведь те, кто умер в кабинете от скуки, в Вальгалу не берут. А теперь я частный мастер и счастлив выше крыши. Заказов много, аж людей в очередь ставить приходится. Многие клиенты стали мне хорошими друзьями. Сам себе командир, каждый день что-то новое. Красавчик. Вообще красавчик.
1: Добрый день. Я тут еще бизнесмен, куда только не вкладывался. Сейчас бизнес косметологии еле-еле окупает сам себя. Продавали на маркетплейсах, это вообще долговая яма. Работаю по своей первой профессии. Как? Точка. Верблюд. То есть верблюд, это, видимо, подпись в данном случае.
2: Да.
1: Понимаю вас. Очень хорошо вас понимаю.
2: Привет из Хабаровска. Пишут нам. И Хабаровск, привет. А вам также привет. Так, сгорел 4 месяца назад. Поменял работу. Теперь работаю 3 через 3 и кайфую. Это вот, а у нас, знаешь, у нас же у мужиков еще, да и у всех, в принципе, и вас, девчонок, это тоже касается. Мы же не просто говорим, ой, все, я сгорел. Это вот эти вот новые поколения, может, я, собственно, устал, и у меня там выгорание. А мы же будем тянуть, мы же выгоревшие, знаешь, вот как вот сама спичка сожженная. Мы еще ползти будем. Ползти на последнем издыхании этих, там, батареек. Вот, это если сгорел, так уже окончательно, понимаешь? Вот, молодец, что так сделал.
1: Привет, наши. Работала автокрановщиком, пишет нам Олег из Тулы. ЗП стало уменьшаться. Пошел устанавливать скважинные насосы, делать систему очистки воды. Зарплата в разы больше стала. Поругался с директором. Ушел. Сейчас работаю на предприятии, которое ремонтирует электродвигатели. На ЗП не жалуюсь.
2: Вот.
1: Какие вы, какой вообще это? На все руки.
2: Итак, друзья, пишите, пожалуйста, как вы от успешного успеха вдруг отказались и пошли работать в удовольствие. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 9990.
5: Наша

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Верховная Рада назначила главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого премьером Украины. За это решение проголосовали 289 депутатов. Парламент 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства. Она пробыла на этой должности менее года. Как выяснило агентство РИА Новости, изучив ежегодную декларацию Корецкого, он записал все свои машины и несколько компаний на жену и, предположительно, ее дочь. Между тем, в Кремле уже прокомментировали новое назначение. Общаясь с журналистами, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что несмотря на то, что в структуре киевского режима происходят какие-то изменения, для России остается важным обеспечение собственных интересов в урегулировании ситуации на Украине. Банк России с 1 января 2027 года возобновит публикацию данных о структуре собственности финансовых организаций. Однако будет раскрывать их через набор критериев в обезличенном виде. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Новый подход позволит рынку получать необходимые сведения и не увеличивать санкционные риски для его участников. Изменения касаются раскрытия информации о банках, негосударственных пенсионных фондах, страховых, управляющих и микрофинансовых компаниях. Подъем уровней воды в реках и исход селей в горах прогнозируется на территории Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Об этом со ссылкой на данные гидрометцентра предупреждает МЧС России. Отмечается, что из-за ливней с грозами и градом, а также сильного ветра, существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения, обрывами линий связи электропередачи и затруднением движения транспорта. Землетрясение магнитудой 4 произошло в Новосибирской области. Его эпицентр располагался недалеко от угольных разрезов в районе деревни Харина, Усть-Чемского сельсовета в Искитимском районе. Как отметил глава Алтая-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Алексей Яманов, насколько землетрясение связано с добычей полезных ископаемых – это вопрос отдельных исследований. При этом в беседе с РИА Новости ученый уточнил, что за последние 10-15 лет в этом районе наблюдалась целая серия сейсмособытий. Объем импорта косметики из Республики Корея в Россию в июне достиг максимальных значений с 2000 года. Об этом свидетельствуют данные корейской таможенной службы. В июне в Россию везли косметику почти на 49 миллионов долларов. Это на 73% больше, чем в прошлом году. Россия оказалась на 7-м месте среди импортеров косметики из Республики Корея. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти? Открыткой стать и вырваться из сети?

везде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви.

смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без ноготы, без ксивы и квартир,

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Значит, смотрите, психологи выяснили, что в отношениях есть две валюты. Денежная и невидимая. И пока пара вместе, никто не считает свой вклад. А когда пара расходится, начинается счет. Оказывается, что невидимая валюта, если ее переводить таки в денежный эквивалент, оказывается 2-3 раза объемнее денежной. И почти всегда ее несет женщина. Но ситуации бывают разные. А расскажите нам, пожалуйста, как в вашей семье распределяется невидимый, именно невидимый труд?
2: Теперь нужно пояснить нашим слушателям,
1: да. Кто что, у вас занимается
2: что за зверь такой?
1: Микроменеджментом и логистикой? Кто помнит, у кого когда заканчиваются какие таблетки, во сколько у детей какие кружки,
2: покупка
1: сколько лет детям?
2: Покупка моющих средств,
1: покупка
2: как зовут
1: моющих
2: детей,
1: средств,
2: да.
1: Да.
2: Когда день рождения у мамы, у свекрови,
1: ну,
2: у тещи тоже, знаешь, такое всякое бывает, разное. Вот, есть ли масло подсолнечное, есть ли масло?
1: Кто покупает подарки, не покупает, а именно кто инициирует, что там нам надо идти за подарками, значит, этому надо купить то-то, этому надо купить все-то. Кто готовит детей к школе, собирает вот эти все портфели, кто ходит, значит, за...
2: Нет, ну ладно, тут нужно немножко сжать тему, потому что, в общем, тот, кто ходит, допустим, папа может пойти, папа пошел, но тут вот важно, кто это инициирует. Ты вот тут вот права абсолютно.
1: Кто формирует задачу?
2: Да, парень, естественно, будет чистить кондиционер. Спасибо, я сейчас напомнил себе про это. Вот, но это ж нужно как-то было взять, инициировать, понимаешь? Так, слушай, знаешь, там, дорогую, нам надо, чтобы ты сейчас залез и просто поменял, ну, там, фильтры, там, почистил или вызвал мастера. Вот кто за всем этим следит?
1: Это ад. Это огромная работа. Замечать всю вот эту мелочь.
2: Да, и держать это все в башке.
1: То есть я, например, помню, где у меня что лежит. Причем я даже помню на нескольких своих квартирах, где я раньше жила, где у меня что там лежало. Как это выкинуть в своей башке, я не знаю.
2: Легко.
1: Это мужчины могут выкинуть, женщины не могут выкинуть. Короче, дорогие друзья, очень интересно, на самом деле, послушать, как говорится, как у кого, как у кого. Пишите, пожалуйста, как у вас в семье решены вот эти вот именно бытовые, неоплачиваемые
2: задачи, заботы.
1: Работы,
2: да.
1: Давай назовем это работы.
2: Это работы, да.
1: Да, абсолютно. И вот, точка.
2: Ну, здесь я целиком полностью
1: полностью
2: на твоей стороне, потому что, давайте честно, обычно папки, и обычно там мы мужья, мы обычно, ну, не следим, где порвалась резинка в трусах у детей, или что пора заменить там рулетку собакам, понимаешь, и так далее. У меня вот мама приехала на пару недель, порядки навела у меня в доме, все, поставила мне ЦУ задачи, что я должен сделать.
1: Ты будешь их делать?
2: Да.
1: Почему такая длинная буква «Д»?
2: Ну, потому что...
1: Да.
2: Но зато елку я уже, между прочим, вынес на прошлой неделе.
0: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

нас так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю шифры и замки. Всегда один и против всех. Тир

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня обсудим новый клип группы The Hatters и узнаем, с кем записала совместную песню Настя Полева. Группа The Hatters выпустила клип на сингл «Цианиты». Это первый за долгое время игровой клип команды. Главный герой в исполнении Юрия Музыченко в клипе преодолевает настоящий лабиринт, чтобы найти дорогу к возлюбленной Анне Музыченко.

Посмотреть клип на песню «Цианид» можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну, а еще один трек команды, записанный вместе с группой «Тритиа», «Прощай», сейчас как раз находится в чартовой дюжине, так что не забывайте о голосовании. Группа «Эррера» записала совместный трек с Настей Полевой. Песня «Все пройдет», по словам музыкантов, это тонкая, почти исповедальная зарисовка о том, как время и рутина меняют наши чувства.

0: это уже шестая совместная работа Насти Полевой и группы «Эрера». Музыканты познакомились на студии Евгения Панкова, а представил их друг другу известный российский актер Александр Дьяченко. Первым совместным треком музыкантов стала песня «Три слова», прозвучавшая на нашем радио в 2020 году. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мне понравился анекдот, который нам прислали.
2: Давай.
1: Ну, смотри, корреспондент спрашивает у женщины, как вы достигаете взаимопонимания в семье? У нас каждый занимается своим делом. Я мелкими делами. Что приготовить на ужин? Куда пойдут учиться дети? Какую машину покупать? А что же решает муж? Муж решает большие дела. С кем будет следующая война и кто следующим президентом?
2: Вот.
1: Подумала, боже мой, просто это великолепно. Обсуждаем мы с вами невидимую работу, которую делают члены
2: семьи.
1: Кто из
2: вас делает,
1: кто
2: да?
1: из вас, кто, кто, кто? Пишет там, привет, многие смеются над блондинками. Ну вот я мужик, руки из плеч, но цифровые технологии для меня потемки. Моя жена блондинка успешно справляется с онлайн-платежи, реклама договора, а мне проще с ребенком побыть или заняться по дому, по хозяйству.
2: Так, все, восклицательный знак. Абсолютно все задачи лежат на мне, в скобках жене. У меня уже голова скоро лопнет от всей этой бытовой информации, которую приходится там держать. А муж довольно отдал зарплату и вообще не парится. Сколько я просила его мне в этом помогать, не получается. Всегда, а вот ты скажи, чем, и я помогу. А я хочу, чтобы я вообще не думала даже, чем помочь. А он просто брал и делал. Я думаю, это проблема большинства семей, вот так и живем.
1: Привет, брат Стрелец и Алиса, пишет нам Саша.
2: Привет,
1: Саша. Дома все поделено, внимание, поровну. Я чиню все, что сломалось. Сантехника, электрика, мебель. Стирка на мне и хожу с вкусняшками. Жена занимается кухней. Я не лезу к ней, она ко мне, и все идиллия.
2: Сань,
1: у меня, внимание, вопрос.
2: Можно я скажу? Можно я скажу? А вы ваш вопрос оставите. Я сейчас буду не на твоей стороне, давай честно. Техника у нас сломается не каждый день.
1: Вот я.
2: Если ты можешь починить все абсолютно, это еще и, блин, горе-муж, да? Когда муж может починить любую сломанную технику, потому что иногда нужно купить новую. Это тоже работает. Поверь мне, прибить гвоздь, вставить дверь, окно и прочее, это одно. А ежедневно придумать, чем, блин, накормить
1: тебя... 3, а то и 4 раза в день.
2: Да, ну можно там, ладно, можно и на несколько дней наготовить борща и прочее, но это все равно сделать нужно. Нужно понимать, каким шампунем ты моешь бошку,
1: закупки.
2: Чем ты моешь не только бошку, а ниже...
1: Остатки
2: и так далее, и тому подобное. Сколько туалетной бумаги
1: годности.
2: У тебя осталось, да. А вкусняхи это... Дружище, давай честно, когда вот, ну, я в этом плане... Недавно прозрел, офигел и просто,
1: спасибо,
2: и просто понял, что надо, да,
1: спасибо.
2: Поэтому вот.
1: Здравствуйте, домом и делами, конечно, заведует жена. Дальше слушай фразу. Тем более она в декрете.
2: Еще, да.
1: Милый друг, разница между декретным отпуском и просто отпуском примерно такая же, как между электрическим стулом и просто стулом. Продолжаем. Да. Я же обеспечиваю исполнение этих дел и заведую отдыхом, подарками и прочими радостями. Никто никому мозг не выносит, все делается по возможности и необходимости.
2: Вот осознанный наш слушатель пишет. Доброго дня. Однозначно жена с моей стороны грубая сила и финансирование. Но, кстати, я тоже хочу сказать девчонкам, всем, абсолютно любых возрастов, вот сейчас вот в общем после фразы, когда муж сказал, а ты мне скажи, и я сделаю. Просто я понимаю, что вам хочется выть. Вам хочется выть. Это понятное дело, я все это прекрасно понимаю, но если бы вы, допустим, кажется, там, ну там, милая, давай вот сейчас нужно сходить вот это, на, ну там, закупить вот эти вот вещи. Все, он ушел и сделал. Но просто иногда, если
1: нет.
2: такая у вас уже ситуация, я понимаю, хочется.
1: Нет, дело
2: но
1: не в этом.
2: Тоже...
1: Дело в том, что дальше, как бы, если человек не понимает суть процесса и дефрагментации этого, ой, наоборот, декомпозиции этого процесса, то есть из чего этот процесс состоит и для чего он, главное, нужен, то он и дальше будет каждый пункт спрашивать, а почему так, а зачем
2: ну,
1: это?
2: Ну не всегда, Алис, давай честно.
1: А потом он
2: не всегда.
1: Забудет.
2: А потом она тоже что-то не то сделает, понимаешь? Ну тут как бы это, давай, вот тут вот мы сейчас просто гипотетически с тобой разговариваем.
1: Я про гипотетических
2: а ты начинаешь...
1: людей.
2: Тогда... А чего ты не можешь подумать, что
1: людей.
2: Все будет хорошо?
1: Гипотетически?
2: Алис Михайловна, не надо.
1: Ладно,
2: я сейчас
1: ограничивающее убеждение, я согласна.
2: Все, окей,
1: я
2: ладно,
1: согласна.
2: Все.
1: Вот пишет нам, привет, а я все сам. Вроде справляюсь, договориться очень просто. Хочешь что-то приготовить, идешь и готовишь.
2: Это кто
1: не
2: пишет
1: хочешь.
2: Нам? Мальчик нам пишет?
1: Ну, да.
2: Умница.
1: Не
2: красавчик.
1: Хочешь, не идешь. И так совсем. Соответственно, и оплата, и главное, никаких обид.
2: Так, друзья, пишите, пожалуйста, кто у вас занимается вот этим вот, кто у вас ведает невидимой валютой?
1: Микроменеджмент.
2: Ну, да, невидимая валюта, да, или как ты сказал?
1: Невидимая работа.
2: Невидимая работа. Напишите, пожалуйста, только давайте по чесноку. И, парни, давайте чуть больше, я прям вот уже начинаю, давайте чуть больше обращать внимание на то, что делает женщина рядом с нами. Поверьте, офигеете, когда все осознаете. Прям, честно говоря, через стыд идет все это понимание. Вот, потом хочется на руках носить. И это правда.
0: Наша реклама. Тебе

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. Точка.банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритет.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А у меня компьютер разрядился.
2: Ну и прекрасно. А, то есть вообще не работает, что ли? Мам, дорогая. Ну, ничего страшного.
1: Ждем, когда
2: зарядится.
1: Я мечтаю,
2: муж исполняет. В рутинных вопросах примерно так же. Я даю списки, муж как-то успевает. Но что-то порой забудет, не успеем, не беда. Главное, я не отправляю никакие показания и не плачу всякие за свет и за газ. Вот тоже есть такая.
1: Сейчас я скажу страшную вещь. Скажи. Современные счетчики сами отправляют показания.
2: Но, тем не менее, эти вещи нужно делать, и не всегда есть они прям современные, потому что есть же квартиры старенькие.
1: Не всегда есть, но современные счетчики.
2: Спасибо за информацию, Алиса Михайловна. Спасибо. Так, добрый день, ведущие. А я Фефочка. Да, скорее Фефочка. Да, тут вы неправильно написали, Фефочка. Все сама. Сейчас, например, делаю ремонт ванной. В данный момент отбиваю старую плитку со стен и до мисов в мешках. Ну, короче, мусор в мешках выношу, тоже сама. На мусорку отвожу на тележке, так как тяжело. И навесной потолок. У меня он из пластиковых панелей. Разбираю тоже сама.
1: Так, я надеюсь, ваш мужчина занят в этот момент отведением детей в садик или там устройством их в школу, в институт.
2: Либо зарабатыванием.
1: Или готовит обед.
2: А почему нет? Ну да, здесь же
1: мужчина лучшие повара.
2: Заметьте, не я это
1: Митя,
2: сказал.
1: Приготовишь что-нибудь, а?
2: Вот, я же, пожалуйста, Ленский каблук, запятая. Не восхваляет так женщин, пусть она попробует кухню под ключ сделать, а пожрать я и сам приготовить могу. И ничего там сложного нету, поваром, правда, 10 лет проработал. Не, это разные вещи. Ну ладно, бог с ним. Да. Да, окей, я каблук.
1: Нет, женщина может сделать кухню под ключ. Может.
2: Может. Может.
1: Это все, что я могу сказать,
2: более
1: как
2: того,
1: человек, который выстроил дом.
2: У меня девчонка собирала кухню из Икеи, когда была Икея. Вот, она просто приехала, мастер собрала все. Мы ошалевшие стоим, смотрим на все это. И тут же и покормили, и чаевых дали больше, и всего прочего. Все, сама говорю, может быть, вам помочь? Нет, не надо. Ну, там только столешницу тяжелую, конечно, поднимали. А так все было выпилено, сделано. Вот вам, пожалуйста.
1: Я, кстати, столкнулась с тем, когда ездила на производственную практику в Татарстан, как раз на завод, я столкнулась с тем, что не менее охотно берут на рабочие специальности, вот именно, грубо говоря, выпиливать кухню из листа фанеры или там чего там, менее охотно берут женщин. Хотя она может быть хорошим работником.
2: Но просто это все же физически тяжело.
1: Может, все-таки мужчина. То есть, если будет кандидат мужчина и кандидат женщина, возьмут мужчину.
2: Но это тяжелая работа.
1: Ну, может быть, женщина сама решит. Если уж она пришла туда устраиваться.
2: Ну, просто у нас заложено мужиков эта ситуация, когда хочется...
1: То есть как будто ты делаешь ей благо, понимаешь?
2: Нет,
1: вот
2: нет.
1: Это вот когнитивное искажение. Ты как будто делаешь ей благо и освобождаешь ее от физического труда. А если она хочет?
2: Нет, если хочет, она добьется. Давай вот честно, если она хочет, она добьется.
1: Это правда.
2: Поэтому
1: девчонки, а есть кто на тяжелых...
2: А давайте я вам еще одну вещь расскажу. Да, когда, значит, на бойнях, на мясокомбинатах очень часто работают женщины, потому что они гораздо легче переносят это, когда забой скатает. Вот им гораздо легче это сделать. Вот
1: крепче.
2: Да, морально. И как-то рубильник нажала, сказала «да» и все. Понятно? Так что по-разному бывает.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Погнали. Давайте, Лиза Михайловна, говорите.
2: Мужчина должен жить не суетясь, а мудрому поддавшись разгильдяйству, чтобы женщина с работы возвратясь спокойно отдыхала по хозяйству. Нам процитировали Игоря Губермана.
1: Да, хорошая вот такая, классная штука. Так, дальше. Приветствую. В нашей семье иногда чувствую себя Жириновским с его фразой «Сафонов, оплати». Муж не вникает, только деньги дает. Даже страховку на его машину оплачивал я. Если нужен какой-то мелкий ремонт, вызываю мастера профильного. Муж всегда выносит мусор, без напоминаний, моет посуду, иногда готовит.
2: Привет, душнилки. Сделать укол котам, ребенку, впихнуть таблетку или лекарство в нашей семье могу я. Муж не может, пишет Лена из Орехово-Зуево.
1: Добрый день. Я работаю с 7 утра до 7 вечера. Жена сидит дома. Все, точка.
2: Просто сидит?
1: Ну, нет, имеется в виду, что жена не работает, она занимается
2: по
1: хозяйству.
2: Она работает.
1: Да, она, собственно, работает, но тут, слушай, здесь как бы такой вариант. Если вы в равных позициях, а жена еще работает, и вы работаете, а она потом еще тянет дом, ну, чуваки, давайте будем честными, но надо как-то пятую точку поднимать и просто помогать ей шевелиться. Тут, и как тут сказали, я тут каблук? Да, в данной ситуации я каблук.
2: А как говорил Владимир Турчинский, известный под именем Динамит, да, царство ему небесное, мужчина здоровый, он и должен быть каблуком, потому что самоутверждаться он должен там, снаружи своего дома, среди других мужчин. А самоутверждаться за счет своей женщины, ну, это, скажем так, такое себе.
1: Так, добрый день, душнилки. Сделать укол котам, ребенка...
2: Это я читала.
1: А, читала, да?
2: Да.
1: Время.
2: Зимой упал, сломал ребро, осознание пришло молниеносно. Остался на хозяйстве на месяц. С тех пор неделю работаю по дому на женскую и мужскую.
1: Умница.
2: Есть посуду в раковине, помою. Ну и так далее и тому подобное. Молодец.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум, а в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан. Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан. Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартии той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Новый поезд «Иволга» представили в Москве. Он свяжет регионы центрального транспортного узла, сообщила пресс-служба столичного Дептранса. Состав станет более комфортным для дальних поездок, в том числе межрегиональных маршрутов. В пресс-службе добавили, что запуск таких поездов – часть масштабной программы, благодаря которой до 6 раз сократится время ожидания поездов в Москву для жителей регионов, в 3 раза увеличится мобильность населения между регионами. Кроме того, поездки более 30 миллионов человек из 11 регионов России станут быстрее и комфортнее. В театре на Таганке простились с народным артистом России Юрием Смирновым. Он ушел из жизни в субботу на 88-м году жизни. Похоронили артиста на Троекуровском кладбище. Смирнов окончил театральное училище имени Щукина. Более 60 лет служил в театре на Таганке, где работал со дня его основания. За годы творческой деятельности сыграл десятки ролей. Широкую известность ему принесла роль Гаврилы в советском музыкальном телефильме «Бумбараш». Также актер снимался в фильмах «Дни одного года», «Старики-разбойники», «Летние сны», «Близкая даль» и сериале «На углу у патриарших». Московская международная неделя кино пройдет на нескольких столичных площадках в конце августа. В ее рамках можно будет увидеть отечественные и зарубежные новинки, присоединиться к акции «Ночь кино», посетить встречи с известными кинодеятелями, а также лекции, экскурсии, мастер-классы. Деловая программа будет включать больше 40 сессий, посвященных развитию индустрии, рассказали в столичной мэрии. Деловые мероприятия в рамках недели кино пройдут на кинозаводе «Москино». Участники дискуссии обсудят ключевые аспекты производства и продвижения фильмов, использование искусственного интеллекта, изменения зрительских предпочтений, роли онлайн-платформ и другие темы. Бег в лаптях и поединки на световых мечах пройдут в Москве в ближайшие выходные в рамках проекта «Лето в Москве». Об этом рассказали на официальном сайте мэра столицы. На этот раз москвичам предлагают отметить единый день фольклора. Пробежаться в лаптях представится возможность в парке усадьбы Трубецких. Там в субботу пройдет эстафета «Лапотные бега». Ее участникам предстоит проверить свою скорость и ловкость. Там же запланирована эстафета «Скоморожьи забавы». А фехтование в стилистике «Звездных войн» состоится в этот же день в парке «Сосенки». Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до вечера из-за порывистого ветра. Гидрометцентры отметили, что в столичном регионе ожидается местами усиления северного ветра в порывах до 17 метров в секунду. Такая скорость оценивается в 7 баллов по шкале Боффорта и означает крепкий ветер. В течение дня воздух столицы прогреется до 20-22 градусов тепла. Местами не исключен небольшой дождь. В пятницу в московском регионе начнет устанавливаться классическая летняя погода без осадков. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграмма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Нашел новость. Значит, смотрите, климатические изменения вызывают у людей проблемы со здоровьем. Из-за ночной жары люди теряют 56 часов сна в год. У меня снова не работает вентиляция вытяжная, приточно-вытяжная в квартире. Опять писал жалобу, потому что там вечно беда. И, честно говоря, у меня жарко в квартире. Пришлось то кондей включать, то, в общем, выключать. Жарко, просто жарко. Хотя на улице, я бы не сказал, что лето. Понимаешь, сейчас вышел и подзамерз. Но это правда, жара. Вот, а ты как, кстати, жару переносишь? Легко? Я с ней в контрах.
1: Нет, так когда прям жара-жара, мне тяжко, честно скажу. Мне оптимально вот 24 градуса, это вот прям, наверное, максимум. Так, 24...
2: 22.
1: Для работы 22-24 на улице, да?
2: На
1: для
2: улице.
1: Отдыха 26-27.
2: Ой, не, на самом... Давай не будем. Знаешь, вот я тот нытик, который терпеть не может жару. Я вообще ноябрь люблю. Вот, конец ноября, когда хляби небесные там раздеваются, серости и все прочее. Это моя любимая погода. Но, когда ты на морюшке, когда ты 35 в тени, а рядом морюшка, а рядом порезанные фрукты, как легко жара переносится.
1: Нет.
2: Да.
1: Нет, мне тяжело. Ты спрашиваешь меня, я тебе говорю, мне
2: хорошо,
1: тяжело.
2: Хорошо, тогда, короче, в следующий раз. Все, я новость рассказал. Все, мы как бы теряем из-за жары 56 часов сна в год. Это ж можно было поспать. Вот. Поэтому, если что, в следующий раз в отпуск я куда-нибудь в теплые страны, а ты в Мурманск. Там хорошо.
1: Что ты же сказал, тебе ноябрь надо. Я тебе в ноябрьск отправлю.
2: Я про море сказал, можно и жарко.
1: Сейчас я посмотрю, есть ли в ноябрьске море. Ну, если что,
2: какой
1: привезу.
2: Какой ноябрьск? Ноябрь месяц. Не надо меня в ноябрьск. Море там. Конечно, там есть море.
1: Ну,
2: море
1: да.
2: Мечты.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну так, Алиса Михайловна, да что, сейчас вот расскажу. Тут, ну, все же мы любим статистику. Ну, ты же любишь статистику, ты любишь статистику.
2: Я обожаю статистику. Я тут привела статистические данные у себя в соцсетях. От меня отписалось 700 человек за один день.
1: Ну, прекрасно, прекрасно. Вот, да, ничего страшного. 700 пользователей всего лишь. Ну, как-то сумма, ну, вернее, не очень большое количество было опрошенных. Но тем не менее. Значит, смотрите, жители России, в чем был опрос? Итак, предпочтение каких, в общем, прочтением каких книг вы больше всего гордитесь? Вот то, что вы прочитали. Вот ты чем гордишься? Есть у тебя такое, чем вообще гордишься? Ну хотя, ой, все, ясно. У нас, к сожалению, не было выбора. Мы там учились, где было слишком много литературы, ее было много.
2: Прости, у меня вьетнамские флешбеки.
1: Все, я понял, да.
2: Как говорила одна известная женщина, я во флешбеке.
1: Знать бы, кто это еще известная женщина. Ну ладно, бог с ним. Короче говоря, сделали опрос. Ну там 700 человек, потом сделали какие-то пропорции и так далее и тому подобное. В общем, статистика — это сложная наука, как оказывается. Статистический отдел тоже сложно. И так далее. Короче говоря, ну вот 700 человек, 9%. Ну если 700 — это 100%, то значит погнали. В общем, гордятся прочтением этой книги. Анна Каренина — 6% опрошенных. Евгений Онегин, 6,5%. «Война и мир» Льва Николаевича, 7% опрошенных.
2: Ничего себе, так много, я не прочитала.
1: Я пять раз пытался. Я закончил филфак, я пытался, я не смог, я обязан был, но я вообще не смог взять и продраться. Понимаешь, я на первых страницах французского языка понял, что я учил другой
2: русский.
1: Язык. Я учил русский. Я вообще учу русский, да. Какого фига вообще?
2: Всю
1: что
2: жизнь
1: такое?
2: Учу русский
1: Лев
2: язык.
1: Лев Николаевич, да.
2: Очень сложный язык.
1: 7,5% преступления и наказания Федора Михайловича Достоевского. И на первом месте 9%.
2: Библия.
1: «Мастер и Маргарита».
2: А я думаю...
1: Михаила Афанасьевича.
2: А вообще, а что в себя включает понятие? Я горжусь, что я прочитала эту книгу.
1: Ну что, в общем, прочли. Так вот, смотрите, участники опроса также объяснили, почему чтение книг из этого списка, ну там видно список какой-то был,
2: там список
1: вот,
2: был,
1: вызывает у них чувство гордости. Более четверти опрошенных считают, что причина заключается в сложности тем, которые затрагиваются в данных произведениях. А это сложные вещи. Это и «Мастер и Маргарита» сложная, и, давай честно, «Преступление и наказание» тоже сложное, там больше философии впихнуто, чем... Так-то это билетристика, да, ну так, по хорошему счету, да, еще и на,
2: собственно,
1: реальных событиях. Да, но там же вот эта вот теория, могу я или червь дрожащий, там много чего есть вообще на самом деле. Вот, и самопожертвование, и жертвенность, и так далее, и тому подобное, там много чего сделано.
2: Знаешь, мне кажется, самое ценное — это не идея. Идею можно и в 30-секундном коротком видео показать, понимаешь, и проблематика, философский вопрос сложный причем задать, да?
1: Но...
2: А вопрос именно в нюансах, как говорится, дьявол кроется в деталях, и, на мой взгляд, сложно этих произведений в том языке, которым они написаны. Потому что можно как бы, если...
1: Ну, почему?
2: Потому что если копнуть чуть-чуть на полштыка лопаты...
1: Я, допустим, «Воскресенье» того же Толстого читал, ту же Каренину, легко вообще, просто вообще не парился. А вот «Война и мир» у меня какой-то блок стал, я просто не смог. А язык-то там один и тот же.
2: Нет, не на котором, а которым. Язык, которым написано то или иное произведение.
1: Штука, один автор, один... Ну ладно, хорошо, все. Я сейчас не понимаю, к чему мы это говорим, но, короче говоря...
2: Ты завел почему.
1: Нет, ты сейчас какая-то сказала там, но это вот. Это, блин, величайшее произведение. Короче.
2: Не бухти на меня.
1: Участники, дальше, смотри. Среди других объяснений большой объем, 18%, сказали, что как бы книги большие, поэтому, ну ладно, «Мастер
2: много
1: Маргарита».
2: Буков.
1: Много букв. Да ладно, Евгений Онегин, Каренина, ну что-то как-то, я не знаю, там... Ну ладно, «Война и мир» — это большая книга, все остальное это, ну, три вечера. Сели, почитали, это так, в лайт-режиме. Хорошо. И культовый статус произведения 16%. Ну, короче говоря, «Мастер Маргарита» первое место, «Преступление и наказание», «Война и мир» третье, Евгений Онегин, там где Ленский, 6,5%. Ну, и на пятом месте Анна Каренина.
2: А ты, Митька, чем гордишься? Какой книга? Какой ты прочитал?
1: Я не знаю.
2: Вот я тоже сейчас на вскидку сижу, вообще, я ломаю просто... голову, у меня...
1: Ну, не знаю. Ну, не знаю.
2: Чтобы гордиться. Если бы я написала книгу, которую прочитали миллионы, это было бы... А читать, не знаю.
1: Да ну всеми, наверное. Слушай, любая прочитанная книга — это уже гордость, тем более в наше время коротких видео, соцсетей и прочих отвлекающих моментов. Любая книга, прочитанная от корки до корки, это уже, мне кажется, крутяк.
2: Ты знаешь, меня восхищает в этом плане Мэрилин Монро, которая читала «Улисса» и понимала его, и могла дискутировать на эти темы. Для меня это просто...
1: Так у нее IQ был выше, чем у Эйнштейна.
2: Я знаю.
1: Да. Ну...
2: У многих блондинок высокий IQ, если ты понимаешь, о чем я.
1: Жаль, что я с такими не знаком.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Вот, кстати, вот, Алиса Михайловна, тебя поддержали, меня, и меня немножко поддержали, потому что я тоже люблю север. Вот, круто в общем, Белом море. Там в штиль море с небом сливается, голова начинает кружиться от того, что не понимаешь, где горизонт. Специфически, конечно, но невероятное ощущение. Я раньше думала, что отпуск — это только юг. Теперь постоянно на север тянет.
2: У меня, кстати говоря, есть знакомый богатый человек, который живет в Испании, в Марбелье, и ездит отдыхать, он исключительно на Камчатку.
1: Ну, а Камчатка вообще мне мечта. Ну, ты знаешь, а кто-нибудь делает сколько-нибудь? Кто вообще, кто-нибудь ездил? Сколько вообще денежков выходит в рублях? Потому что, в принципе, Камчатка — это не самое дешевое удовольствие.
2: Смотря что делать.
1: Я не хочу летать вертолетом и не хочу охотиться. Я хочу увидеть сопки. Я хочу просто там походить. Какая-то пешая, ну, такая, вот это все увидеть. Просто увидеть все. Ну, так, чтобы это было, ну, хотя бы машиной для, в общем, первого раза.
2: Ну, мне кажется...
1: Я безумно хочу.
2: Я не знаю. Вот, кстати, я не знаю. Потому что у меня подружание летало на неделю. Она потратила что-то около 450 тысяч, но там были вертолеты, мишки, но без охоты, просто смотрели на мишек, а еще ехали на моторной лодке по реке, на которой мишки охотятся на туристов.
1: А, на туристов?
2: Она ехала прям с этим, знаешь, как это, с карабином с охотничьим. Им прям дали стволы, потому что опасно. Это экстрим, за экстрим, понятно, надо платить. Но без экстрима, я думаю, что, ну а что там, смотри, цена билета, цена проживания, цена автомобиль. Ты можешь, в принципе, взять каршеринг и сам везде поехать.
1: А там есть каршеринг? Не, там должен быть какой-то человек, который покажет.
2: Раз...
1: Однозначно, потому что, ну вот давай честно, мы все уже знаем, и мы все путешествовали, неважно, будь то за границей, либо по нашей большой стране, либо куда угодно. Хорошо, если есть знающий человек, который тебе покажет то, что не входит в туристические расхитованные маршруты.
2: Ну смотри, билеты на Камчатку можно взять по вот этой вот квоте.
1: А какой квоте? Квоте жителей того самого региона? Я ж там не прописан. Вот в чем все дело.
2: Но есть все равно какие-то льготные билеты, дотационные, которые государство, грубо говоря, доплачивает, чтобы люди все-таки смотрели свою страну со всех сторон.
1: И есть такие
2: и
1: билеты?
2: Да, конечно.
1: Где они? Их невозможно купить, скорее всего?
2: Нет, просто за этим надо послеживать.
1: Послеживать?
2: Да.
1: Я ушел следить за Камчаткой.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Мессенджер Макс, соцсеть ВК и Одноклассники удалили из Google Play. Приложение теперь невозможно официально поставить на смартфоны на операционной системе Android. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Добавлю, в начале июня Макс удалили из App Store. Через несколько недель из магазина также пропали несколько приложений ВК. Дзен, ВК-видео, ВК-мессенджер, музыка, знакомства и Одноклассники. В Apple объяснили решение санкционными правилами. Решение о субсидировании закупок топлива для Крыма принято. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он рассчитывает, что к понедельнику этот вопрос будет решен окончательно. По словам главы республики, все необходимые поручения уже даны вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Президент Владимир Путин на прошлой неделе провел совещание с правительством, в рамках которого в том числе обсуждался вопрос обеспечения Крыма и Севастополя топливом. Глава государства призвал быстрее принять решение по субсидированию закупок топлива для Крыма. Сотрудничество России и Китая служит образцом межгосударственного общения на началах равенства и обоюдной выгоды. Такую оценку дал министр иностранных дел Сергей Лавров по случаю 25-летия подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как отметил глава МИДа, товарооборот между странами за четверть века вырос в 30 раз и превышает 200 миллиардов долларов. Взаимодействие в энергетической сфере носит стратегический характер, добавил Лавров. Жительницу Геленджика суд приговорил 4,5 годам колонии за истязание приемных детей. С 2011 по 2017 год женщина жила в Челябинской области и истязала 8 девочек в возрасте от 5 до 15 лет. После переезда на Кубань она издевалась уже над 12 детьми в возрасте от 3 до 17 лет. Женщина избивала детей, подвергала их жестоким и унижающим наказаниям, ограничивала в питании и оскорбляла. Трудоголизм назвали способом справиться со стрессом. Как рассказала НСН-психолог Полина Токарева, от этого не стоит пытаться излечиться, это не болезнь. По ее словам, полное погружение в работу – это способ справиться с тревогой. Зачастую трудоголики – неуверенные в себе люди, которые находят в работе компенсацию, утверждает психолог. На аукционе Сотбис продали флаг Советского Союза, побывавший на Луне. Его купили за 102 тысячи долларов. В 1969 году американский астронавт Базз Олдрин взял в полет на Луну флаги США, штатов Техас и Нью-Джерси и флаг СССР. В состав флота также вошло написанное астронавтом письмо. В нем, в частности, говорится, что поднятие этого флага было жестом доброй воли между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, а также демонстрацией того, что Аполлон-11 – это достижение человечества, выходящее за рамки национальных границ. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в шоу «10 баллов». Лучшее вечернее шоу. В общем-то, в исследованной галактике, в неисследованной тоже. Здравствуй, напарник.
2: Здравствуй, Андрей Геннадьевич. Здравствуйте, ребята. Всех с наступившим уже окончательно и бесповоротно четвергом.
1: Да четверг уже.
2: Четверг, как говорила
1: четверг,
2: моя...
1: Четверг уже готовится покинуть нас.
2: Учительница,
1: всего-то.
2: Четверг.
1: Четверг?
2: Четверг.
1: Четверг. Еще четверг, говорят некоторые.
2: Четверг. Ну что, ребят, надеемся, все у вас хорошо. Вы так тихонечко работаете. Ну, тихонечко.
1: Не торопясь уже. Ну, потому что вторая половина дня вы уже откушали, отдохнули, а теперь такая ровная, спокойная работа.
2: И мы, как обычно, с напарником готовы начать наше совместное времяпрепровождение с того, что проверим, насколько хорошо мы, насколько мы созвучны друг другу в этот четверг. Насколько...
1: Четверг.
2: Да никто не говорит четверг.
1: Четверг.
2: Ну что это?
1: Четверг.
2: Это чешское что-то.
1: Четверг.
2: Это что-то чешское.
1: Так, давай, ты готов красиво зачитать?
2: Да, да,
1: все,
2: да.
1: Все, я подбираю подложечку, давай.
2: Все исчезнет, растворится. Все растает дотла. Улыбнувшись, я увижу, что меня ты ждала. Ну а пока я вижу слезы. Слышу шепот твоих фраз. Я ухожу не навсегда. Я ухожу в последний раз. Итак, ребят, если догадались, что за песня сегодня нами загадана, если знаете исполнителя, если знаете
1: припев... Ну, или продолжите просто его.
2: Ну, то есть, покажите нам, что вы в курсе нами загаданной загадки через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах, а мы же на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама. 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Ах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
5: Что, и в понедельник?
4: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
5: И даже в четверг.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше. Наше радио.
9: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино в Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и традиционно задание выполнено практически стопроцентно.
2: Да,
1: то есть есть неверные ответы.
2: У кого-то скупая слеза навернулась. Но тут вот Александр из Саратова буквально в точку. «Дельфин», да. Последний раз. Это было на альбоме «Мальчишника», поэтому Ломанов, наверное, не знает. Ребята, не поверите, он не то что, наверное, он реально не знал этой песни.
1: Нет, песню я знал, но она никогда не была у меня где-то в разряде каких-то хитов.
2: Ты чего?
1: То есть мне казалось, что это очень проходная
2: какая-то
1: вещь.
2: Это супер мега хит был группы «Мальчишник» году этак в 92-м. Песня называется «В последний раз», и мы, как обычно, можем сейчас, имеем возможность фрагментик ее сейчас вспомнить. Андрей Ильич, давай.
1: Я буду очень аккуратен.
3: Ты со мной, последний раз, я твой, последний раз, слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз, я твой, последний раз, слезы из глаз. Последний раз.
2: И вот это вот пианинка. Сколько медляков было под это станцовано.
1: Ах, вот, поэтому она тебе...
2: Ох, конечно,
1: поэтому
2: конечно.
1: Она тебе...
2: Конечно, Андрей Германович.
1: Тебе настолько дорога.
2: Да, она всем
1: дорога.
2: У меня
1: дорога. Другие были медляки, поэтому мне, видимо, она недорога.
2: Какие у тебя были медляки?
1: Ну, разные.
2: Какие? Ну, назови. Ну, ты вот этот, как это...
1: Дым сигарет с ментолом.
2: Так это было позже «Мальчишника».
1: Ну,
2: или ты у нас настолько задержался в развитии?
1: Потому что до этого была хорошая зарубежная музыка. По крайней мере, у нас.
2: Ну, не знаю, у вас москвичи, вы, конечно, народ своеобразный.
1: Но в любом случае, вы, кстати, действительно попали в точку, на удивление. Я, не то чтобы не знал, но...
2: Андрей Германович, да.
1: Так, ладно.
2: Давайте, спасибо.
1: Музыкальная тема заканчиваем.
2: Минутка музыкальной ностальгии закончена. Переходим в наше настоящее, как обычно. Есть нам о чем порассуждать. Дело в том, что если глянуть в календарь вот так вот, взять его вот так вот, да, вот перед глазами, где-то там вот в первой половине августа маячит мой день рождения. И знаете, дата круглая, даже излишне круглая. Хочется поговорить про подарки, ребят. Дело в том, что сейчас есть такая тема. Люди, которые отмечают дни рождения, они выкатывают виш-листы, да. Некие. Говорят, я хотел бы получить на день рождения. Это никого ни к чему не обязывает. Они говорят, люди, которые отмечают именинники, они говорят, я бы хотел получить на день рождения. И дальше какой-то список. Они рассылают этот список среди друзей, знакомых. Говорят, если вы хотите, вот, вы можете меня порадовать. Это меня действительно порадует.
1: Угу.
2: Это
1: один так будем сегодня говорить. Мы уже
2: один из способов
1: говорили.
2: Один из способов поздравить
1: просто именинника, да.
2: Да, а есть второй сюрприз. Вот ты вот что выбираешь, Андрей Германович? Известный подарок из виш-листа или подарок-сюрприз? Вот что бы ты выбрал?
1: Я никогда не составлял виш-лист, я честно могу
2: сказать.
1: Нет,
2: а вот что бы ты хотел получить? Вот подарок известный или подарок-сюрприз?
1: Просто понимаешь, те подарки, которые я хотел бы добавить в виш-лист, вряд ли их потянут.
2: Понятно, поэтому нужно будет себя как-то...
1: Поэтому я считаю, что если человек просто хочет мне что-то...
2: Нет, может быть, там есть мечта, не знаю, подстаканник какой-нибудь.
1: Нет у меня мечты подстаканник.
2: Ну, фляжечка какая-нибудь, чтобы с собачкой гулять.
1: Фляжечка у меня есть 3. Знаешь, на самом деле, я не буду уводить от темы, но тем не менее, я поймал себя на мысли, что как раз в твоем возрасте, который тебе вот стукнет, в нем уже очень тяжело человеку делать подарки.
2: Потому что вопрос, что ты хочешь, я не знаю, что.
1: Да, я не знаю, что хочу.
2: У меня все есть.
1: У меня все есть. Вот. А что касается виш-листа, то в этом году я хочу попробовать.
2: Так.
1: То есть я просто, поскольку последний день рождения я особо не отмечал.
2: Зажмотил,
1: да. То вот в этом году я хочу попраздновать, если, дай бог, доживем, все в порядке будет. И я хочу попробовать сделать виш-лист, потому что у меня накопились некоторые такие не очень дорогие вещи, которые... Ну, они мне...
2: Ничего не знаю, получишь открытку с Хабаровска.
1: Ну, ты тоже, а что-то...
2: У нас с тобой...
1: Вообще-то, ребят, очень странное явление.
2: Переходящая открытка.
1: Мы просто тем самым, знаете, как бы это правильно сказать, выражаем симпатию, уважение друг к другу в этот день.
2: Мы говорим, что вот... Ну, что, мы взрослые люди, ну, в конце концов.
1: Мне кажется, Хабаровск уже маловато.
2: Слышь, ты это, не хами. Хабаровска ему маловато. Ребят, давайте сегодня пообсуждаем. Вот как считаете, что лучше? Подарок-сюрприз, когда вы не знаете, но вот вам какую-то коробку дарят, допустим, или что-то говорят, открой, посмотри, это сюрприз. Или вы заранее знаете, что вы получите в подарок. Вот какая вам концепция ближе?
1: Ну и все-таки, почему? И все-таки, если вы, давай добавим, если вы составляете виш-лист, хотя бы назовите пару вещей, которые вы в нее добавляете.
2: Да не надо, Андрей, не сейчас растечемся.
1: Давайте, не надо, да. Просто вот... Подарок-сюрприз или подарок запланированный?
2: Или запланированный подарок из виш-листа, какая концепция вам ближе? А самое главное, почему пришли к такому выбору? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
3: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И решили обсудить сегодня очень важную вещь. Как вы предпочитаете получать подарки? Те, которые вы сами запланировали, или сюрпризы, например. Ну и заодно решили немножко обсудить виш-лист, да, если вот вы что-то выкладываете в нем, то, собственно, понятно, что это запланированный подарок. Так, что
2: мне
1: вы пишете?
2: В прошлом году подарили тур в пещеру Красная за сифон, и я только оттуда рекомендую. Ну, это был запланированный подарок или...
1: Видимо, нет.
2: Или подарок тюрьмачек.
1: Нет, это к слову о том, что как раз подарили подарок, а уже там был человек. Вот, кстати говоря, ну, вы знаете, друзья, такой вот сюрприз, он может казаться не сюрпризом. Это, к этому нужно быть готовым.
2: Привет, королям.
1: Не обижаться.
2: Я не очень-то люблю сюрпризы, поэтому предпочитаю известные мне подарки. Близкие друзья спрашивают, что подарить. Остальные, если хотят, дарят деньгами.
1: Доброго вечера. Лучше, конечно, запланированный подарок. Но что нужно, так как иной раз дарят абсолютно ненужные вещи. Например, у меня два проектора «Звездного неба», три увлажнителя воздуха с подсветкой. А больше всего меня бесит, когда человек, у которого день рождения, во всех социальных сетях размещает реквизиты банка для поздравлений. И транслирует это всем. Вообще так не делают. Нет приглашения, нет дня рождения, нет перевода, пишет там Олеся из Москвы.
2: Почему? Ну, человек хочет, у человека день рождения. Если вы испытываете желание его поздравить, вы можете ему скинуть по реквизитам денежку какую-то. Ничего в этом критичного не вижу. Ну, опять же, это моя точка зрения. Она ж не обязательно совпадает.
1: А в чем проблема, спрашивают у нас, совместить? Сказать, ребята, есть идея, что подарить. Дарите. Так. Если нет, вот вам вариант.
2: Знаете, человек, я сейчас попробую объяснить, человек пойдет по пути наименьшего сопротивления, поэтому он будет вот выбирать из этих вариантов.
1: Да. Ну, чтобы не ошибиться.
2: Совершенно верно. Мы же подарки бывают двух категорий. Первый подарок на отвали, да, а второй, который вот для человека, который нам действительно дорог, и мы его выбираем, мы как-то хотим человека порадовать этим подарком. Подарок на отвали, это вот покупается, ну, сами понимаете, вот отсюда берутся эти проекторы «Звездного неба», увлажнители, вот. А подарок от чистого сердца, вот когда человека хочешь порадовать, тут нужно заморачиваться, тратить усилия, выбирать, где лучше, где цена у вас больше устраивает.
1: Итак, сюрприз или запланированный подарок, что больше подходит вам? Пишите свои варианты через сайт наша.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: наша реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, сюрприз или запланированный подарок. Что вам больше подходит? Какой вариант?
2: Про себя мне трудно сказать, пишет наш слушатель. Хочется, чтобы подарили то, что хочу, но чтобы не спрашивали. Кстати, сам примерно так и стараюсь делать. Слушаю в течение года мысли жены, что она говорит вслух о том, что бы ей хотелось. И зачастую идея для подарка уже есть. Ну, либо какое-нибудь интересное украшение, серьги в виде пера, сделанные из титана, например.
1: А мудрая жена такая говорит, знаешь, каждая вещь такая, вот серьги бы мне из титана.
2: Из титана.
1: Так, что еще? Нам нравятся сюрпризы, но последние 2 года дарят зелень. Лучше бы прямо спросили, что нужно или что хочется, Артем из Тамани.
2: Зелень в конвертах, в смысле?
1: Ну, я думаю, может быть и без конвертов.
2: Привет, знаешь? Напарники, у меня тоже через месяц день рождения, ровно в середине августа, исполняется 42 года. И последние годы нет никаких желаний по подаркам. Вот, что очень сильно бесит жену. Что хотел, уже купил. Наверное, счастливый человек, пишет Денис. Да, Денис, вот вы меня понимаете. Ну, в принципе, у меня, что я хотел, я к этому времени уже купил. А чего я хотел в детстве, там, не знаю, ну, того уже либо перехотелось, либо я понимаю, что, ну, этого уже, наверное, и не будет.
1: Ну, да, просто есть вещи, которые уже не получается. Это слишком дорого и бессмысленно.
2: Или они уже потеряли
1: свой... Паровоз ушел просто.
2: Ну, да, да, они уже так не радуют.
1: В этом году подруга сделала сюрприз на день рождения, сертификат на тайский массаж. Очень дорогая вещь. Просто так бы себе не купила. А так сходила, очень понравилось. А вы знаете, я как раз считаю, что сертификаты порой совершенно дурацкий подарок, потому что, ну, вот у меня 2 сертификата сейчас в сумке лежат уже довольно давно. Но я поглядел, они еще год.
2: Я помню, тебе как-то подарили сертификат на посещение барбершопа.
0: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Сюрприз или запланированный подарок? Что ближе вам? Спросили мы с напарником, и вот что вы нам пишете.
2: Главное не подарок, а внимание. Да. Поэтому сюрприз предпочтительное. А то, что в листе, сам покупаю по необходимости. Александр из Саратова.
1: Да. Я хоть и немного постарше вас, но не отношусь к категории «у меня, у него все есть». Потому что если что-то я очень хочу и не могу себе сейчас позволить, то заказываю обычно как подарок от нескольких человек. А если нет такого, мучить, убирайте звездное небо или что-нибудь еще, пишет нам Дмитрий. Правильная. Ну, в принципе, мысль правильная.
2: Да. Я еще просто очень человек такой импульсивный. Сегодня хочу вот это, завтра вот это, послезавтра я понимаю, что я фигню какую-то хотел.
1: Особенно вот этот ящик для краскопульта.
2: Тихо. Бокс для покраски модели, ребят. Для аэрографии. Если кому надо, я могу со скидкой продать. Ни разу не пользованный. Ну, два раза, ладно, пользованный. То есть я человек очень... Я загораюсь как спичка и как порох. И потом точно так же меня это все отпускает. Поэтому сейчас у меня желание массогабаритный макет автомата МП-40. Вот думаю, зачем он мне? Ну вот взрослый человек. Детский незакрытый гештальт. Ты же вот в детстве хотел, чтобы у тебя был шмайсер?
1: Да нет, в общем, особо не хотел.
2: В смысле, ты не хотел, что? Тебя, может, и детства не было?
1: Да у меня было ого-го какое-то.
2: Ты биоробот, что ли?
1: Это вы вот с мальчишкой.
2: Мужчина, вот вы меня сейчас поймете. Ломанов не хотел, чтобы у него был шмайсер.
1: Не хотел.
2: Ребят, если кто-то...
1: Я маузер хотел.
2: Ну, то есть, ладно.
1: Ты меня давишь.
2: Но это примерно...
1: Не хотел я шмайсер.
2: Маузер хотел.
1: Маузер у меня был.
2: В смысле был маузер?
1: Продавались вот эти детские.
2: Нет, настоящие.
1: Настоящего у меня не было.
2: Чтобы вот эти пимпочки, там все вот эти кнопочки. Ребят, кто еще не хотел в детстве? Напишите, кто еще шмайсер в детстве не хотел?
1: Ну, видите, ребят, напишите, а то я буду чувствовать себя одиноким. Если хотели маузер, тоже напишите.
2: Да. Добрый вечер. Готов поучаствовать в вашем списке желаний на дне рождения, пишет Антоха из Ростовской области. Просит скидывать ему виш-лист.
1: Ну, прикольная эта история.
2: Беда в том, что мы не знаем, чего мы хотим.
1: Мы поближе, брат, обсудим.
2: Антон, спасибо большое.
1: Поближе к ноябрю мы это обсудим.
2: Подожди, у меня через месяц день рождения. Ты чего?
1: Шмайсер хотел с тобой все понять.
2: ММГ. Макет масса габарита. Или кто-нибудь купите у меня бокс для покраски модели.
1: Нет.
2: Вещь, которую я хотел.
1: Бокс ты никогда не продашь.
2: Половину прошлого года.
1: Он у тебя навсегда. Да. Он
2: пол балкона занимает и это в собранном виде.
1: Зачем ты его купил?
2: Андрюх, ты не представляешь, мне казалось, что я буду зимой собирать модельки из пластика и буду их потом красить. Мне казалось, это отличная идея.
1: А тут неожиданно женился. Все, ребята, мы сейчас не выдержим.
2: Сейчас разорвется. Спасибо, ребята, за сообщение.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. ВАЗ-авто. Алматинская, 87. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Стадион «Крылья Советов» решено возродить. Столичные власти приняли решение о подготовке проекта реконструкции и развития объекта. Главное футбольное поле оборудуют искусственным покрытием и подогревом, теплыми раздевалками и вместительными трибунами для зрителей. Вокруг поля будет беговая дорожка, за воротами воркаут-площадки и площадки для сдачи норм ГТО. Появится также многофункциональная площадка с катком и хоккейной коробкой, скейт-парк, корты для падала. Восстановят место для игры в городке и обновят грунтовые теннисные корты. Работы намечены на 2027-2028 годы. Москва стала ядром креативной экономики страны. На столицу приходится четверть всех занятых в этой отрасли в России, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, это один из самых быстро растущих секторов в экономике города. С 2019 года его доля почти удвоилась, с 6 до 11%, догнав по вкладу обрабатывающее производство. Собянин отметил, что 6 лет развитию направления помогает агентство креативных индустрий Москвы. Благодаря ему реализовано более 400 проектов, поддержку получили свыше 22 тысяч предпринимателей. Москва также активно продвигает креативный бизнес за рубежом. На 13 станциях Московской железной дороги с начала года были установлены системы видеонаблюдения. Об этом сообщила пресс-служба магистрали. Камеры размещают для оперативного выявления случаев несанкционированного доступа на пассажирскую инфраструктуру и предупреждения травмирования граждан, а также для мониторинга состояния объектов. Таким образом, общее количество станций, на которых появились системы видеонаблюдения, приблизилось к 300. Как уточняется, с начала года в пределах пассажирских платформ на МЖД произошло 60 случаев травмирования граждан, что на 14 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Загруженность дорог в Москве в июле остается стабильной и находится на уровне прошлого года. Заметное снижение трафика наблюдается в выходные дни. Об этом агентство новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения. Там отметили, что часть жителей столицы уезжает в отпуска и чаще проводит время за городом, поэтому число поездок по городу уменьшается. В гараже особого назначения на ВДНХ открывается выставка к 70-летию машин «Волга». 70 лет назад с конвейера Горьковского автозавода сошла первая «Волга» ГАЗ-21. Этому юбилею и посвящена выставка «Сквозь время». В экспозиции собрали 16 знаковых «Волг». Среди машин есть кинозвезды, служебные автомобили, редкий санитарный универсал и копия машины, которую подарили в свое время Юрию Гагарину. Центральное место занимают машины всех трех выпусков с 1956 по 1970. Год. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час десятибального шоу, где мы с напарником по традиции будем разыгрывать титул «Умника дня». Между прочим, последний на этой неделе.
2: Да, ну а что касаемо подарков на день рождения, виш-лист или сюрприз, мы пока что не пришли к какому-то мнению.
1: Мне кажется, что здесь однозначного мнения просто быть не может, потому что мы поэтому и спросили наших слушателей, что вам больше нравится, потому что явно кому-то больше нравятся сюрпризы. А еще, ты знаешь, я вот тебе так скажу, напарник, что от некоторых людей лучше ждать сюрприза, а от некоторых пусть лучше купят то, что ты им посоветуешь.
2: Почему?
1: Объясню, потому что есть люди с фантазией, а есть люди напрочь ее лишенные. И вот если человек ее напрочь лишен, мне кажется, и ему проще, и тому, кому он будет дарить, проще сразу сказать: давай мне вот это. И все, и никому не надо напрягаться.
2: Ну ладно, хорошо. Не, я как бы, я понимаю, к чему ты ведешь, я как бы все зафиксировал. Что еще, ребят, нужно подвести итоги относительно мальчишек. Кто хотел, кто не хотел, Шмайсер. Практически все хотели.
1: Да не надо.
2: И Маузер.
1: Что-то Маузер. Что? Ну, многие хотели, да. Но не все.
2: Не, ну а как? Ну вот напишут. Я тоже хотел Шмайсер. Вот. Я тоже Шмайсер не хотел. Я даже не знаю, что это такое. Ну, вы, наверное, девочка.
1: Не хотел. Вообще написал.
2: В смысле, вы мальчик и не знаете, что такое Шмайсер?
1: Андрей Германович не хотел, не хочет пушку, потому что он очень дружелюбный человек.
2: Как? Ну, мальчишки не могут. Но, понимаете, вот если они взращивались в то время в среде мальчиков, было два, как бы, ну, то есть пистолетики всякие, ну, автоматики.
1: Почему, луки-стрелы были?
2: Нет, ну, в смысле, категории игрушек. Машинки, ну,
1: да, машинки,
2: то есть некая колесная техника и некие
1: приметы оружия.
2: Как бы это сейчас назвали? Оружие, изделие конструктивное, схожее с оружием. Вот так бы это назвали. А других развлекух каких-то особых не было.
1: Ну, еще были палки.
2: Не, ну палки это понятно. Ну ты же в детстве не хотел, чтобы тебе подарили, не знаю, эспандер.
1: Нет, не хотел.
2: Или лыжи.
1: Лыжи хотел.
2: Прям лыжи хотел, чтобы тебе на день рождения. На день рождения.
1: Ну, пластиковые мне и подарили в итоге.
2: Теперь понятно, почему ты Шмайсер не хотел.
1: Конечно. Конечно, я лыжи хотел.
2: Ребят, мне кажется, он или засланный, он или инопланетянин.
1: Ребят, сейчас мы начнем разыгрывать титул «Умника дня». Я вспомнил про...
2: Пишут, странный Ломанов. Мальчишника не слушал, Шмайсер не хотел. Ребят, он засланный.
1: Все, ребят, мы сейчас прервемся ненадолго. Может, я вернусь уже один.
0: Наша реклама.
3: Хватит начинать

0: Рубрика. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио. Музыка поколения.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Собственно, пришло время пригласить вас побороться за титул «Умника дня». Нужна давай, кодовая фраза.
2: Давай.
1: Я не буду связываться с темой прошлого часа.
2: Чего это?
1: Я с финалом ее хочу связаться.
2: Маузер?
1: С Маузером против Шмайсера. Дело все в том, что есть одно оружие, которое, мне кажется, даже мужики в нашем возрасте захотели бы. Не обязательно, чтобы оно бахало, да? Вполне вероятно, что это может быть, как ты правильно говоришь.
2: Макет массогабаритный.
1: Макет массогабаритный. Но так и будет звучать кодовая фраза «Оружие Родригеса». Ты не понял. Это же «Деспирадо». Ты что?
2: Это фильм... я понял, о чем ты говоришь. Это
1: фильм «Отчаянный».
2: Нет, это не фильм «Отчаянный». Это фильм «От заката до рассвета», где у него где у него пистолет с двумя барабанами. Револьвер.
1: И который вот так...
2: Нет, такой должен бахать, Андрей Германович. А иначе смысл.
1: Пистолет Родригеса точно. Это «От заката до рассвета», это не «Деспирадо». Так.
2: Итак, ребята, давайте. Пистолет Родригеса.
1: 15-й
2: автор
1: пистолет.
2: 15-го 15-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И давайте знакомиться с первым участником игры «Успеть за 60 секунд». На проводе у нас Денис. Денис, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Ну что, Денис,
1: добрый
3: с кем?
1: Вечер.
3: Первый вопрос. Шмайстер в детстве хотели?
2: Нет, у меня был револьвер с пистонами.
3: О.
1: Понял, не все хотели твой шмайсер.
3: Ну, подожди, ну это ж револьвер с пистонами,
1: а шмайсер чего? Из дерева?
3: Ладно, хорошо, Денис, с кем будете играть, Андрей Германович или Игорь Владимирович?
2: Давайте, Игорь Владимирович.
3: Давайте, спасибо за выбор. У нас минута времени, начнем первый раунд, поехали. Какой музыкальный инструмент является главным национальным символом Ирландии?
2: Забыл.
3: Арфа. Присутствует ли на гербе Москвы изображение двуглавого орла?
2: Нет.
3: Правильно. Одним из персонажей какого романа является Андрей Иванович Штольц?
2: Дальше.
3: Обломов. В каком виде спорта выступал Алексей Касатонов?
2: Не знаю, велоспорт.
3: Хоккей. Сколько букв «ю» в слове «будущий»?
2: Будущий. Одна.
3: Ни одной. Существует ли такой химический элемент, как кембрий?
2: Да.
3: Нет. Какое из государств не имеет выхода к морю? Польша, Молдова или Перу?
2: Молдова.
3: Правильно. На каком телеканале выходила телепрограмма «Международная пилорама»?
2: Не знаю, первый.
3: НТВ. Как правильно говорить, корпусы, корпуса или допустимы оба варианта?
2: Корпуса.
3: Допустимы оба варианта. И корпусы, и корпуса. Вопрос сегодня, надо сказать, с подвохом.
1: Да, с подвохом вопросы.
3: Поэтому результат такой, 2 из 9.
1: Да, все так.
3: Фиксируем за Денисом и благодарим за принятое участие. Хорошего дня, Денис, а в скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе до понедельника титул умника дня.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И приглашаем поучаствовать в втором раунде, попытаться забрать титул «Умника дня», последний на этой неделе. Ну, есть тебе что ответить мне.
2: Конечно,
1: на оружие, Родригес?
2: Ты мне заставил покопаться в интернете. И, ну, мне кажется, ну, опять же, кто на что обращал внимание? Мне кажется, большинство мальчиков, которые смотрели фильм «От заката до рассвета», конечно же, помнят блистательную Сальму Хайек.
1: Да, конечно, конечно. Там больше не на что смотреть.
2: А не пистолет Родригеса. Вот, а я тут как бы поинтересовался, а что, собственно, за персонаж? Оказывается, персонаж с историей. Ее сценический псевдоним звучит как «Сантонико Пандемониум». И она дочь королевы вампиров и простого смертного. Там происхождение берет она чуть ли не из начала 20 века, но поскольку вампирша, она бессмертная. Она, собственно, является хозяйкой этого стрип-клуба, в котором происходит весь замес в фильме. А имя ее, ну, что называется, по паспорту зовут ее, ну, как обычную мексиканку, Эсмеральда.
1: Эсмеральда.
2: Поэтому будет, ребята, «Змея Эсмеральда». Вот так вот. «Змея Эсмеральды», автор 15... Какой у нас там? Автор,
1: да 15,
2: автор 15-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наши.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
0: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.

0: Круглосуточно.ру. 6+. Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
1: Да.
2: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И мы готовы начать второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». Очень скоро решится судьба титула. Напомню, что в первом раунде принимал участие Денис и сыграл с результатом 2 из 8. А во втором раунде примет участие Максим. Давайте знакомиться. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Максим.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, ваш соперник сыграл 2 из 9, как Андрей Германович уже сказал. У вас есть минута времени. Вы готовы?
3: Готов.
2: Поехали.
1: Назовите исполнителя главной мужской роли в фильме «Высокий блондин в черном ботинке».
3: Ален Делон.
1: Пьер Ришар. Как правильно говорить, тополи, тополя или допустимо оба варианта?
3: Тополя.
1: Оба варианта допустимы. А на каком телеканале выходила телепрограмма «Музабос»?
3: РЕН-ТВ.
1: Первый. А какое из государств не имеет выхода к морю? Австрия, Германия или Черногория?
3: Австрия.
1: Правильно. Существует ли такой химический элемент, как берклий?
3: Как еще раз?
1: Берклий.
3: Существует.
1: Правильно. Сколько букв «В» в слове «участвовать»?
3: Две.
1: Правильно. В каком виде спорта выступал Федор Черенков?
3: Футбол.
1: Правильно. Одним из персонажей какого романа является Адам Казимирович Козлевич?
3: Дальше.
1: Золотой теленок. Присутствует ли на гербе города Санкт-Петербург изображение корабля?
3: Да.
1: Нет.
2: Якоря, да.
1: Нет.
2: Кораблей нет. Так, 4 верных ответа
1: с победой.
2: 4 из 9 фиксируем и вручаем титул умника дня вместе с нашими поздравлениями. Максим, до понедельника титул ваш, можете пользоваться им единолично. Ну, а всем, кто, напомним, завтра, ребята, игры «Успеть за 60 секунд» не будет, потому как будет Пиктория. Если все-таки чувствуете, что нужна какая-то разминка для серого вещества, у вас есть инструмент для ее получения. Именно ваш смартфон. Открываете его, находите в мессенджере Макс, в Телеграме или в социальной сети ВКонтакте, которая сейчас не vk.com, а vk.ru, переехал в доменную зону. Ищите «Умник дня», подписывайтесь и получаете разминку для серого вещества в виде вопросиков. Кстати, в мессенджере Макс можно еще и узнать про то, какой сегодня день.
1: Сегодня что-то прямо огромное количество событий.
2: Ох, сегодня, Андрей Германович, праздников прям вот не перечесть. Ну, во-первых, в 1054 году в Константинополе завершились неудачи и переговоры между Римом и Константинополем о сферах влияния в Южной Италии. Ну и ряд других теологических вопросов там еще было затронуто. В общем...
1: Не договорились.
2: Совершенно верно. Дело в том, что... Константинопольский патриарх предал анафеме римских

0: легатов. Римские легаты в ответ послали куда подальше митрополита Константинопольского, и с тех пор христианская церковь разделилась на католическую и православную. Вот это было, считайте, почти 1000 лет назад.
1: 1000 лет, да.
0: Да, в 1819 году Фадей Фадеевич Беллинсгаузен и Михаил Лазарев на шлюпах «Мирный» и второй, господи, как звали?
2: Я тоже не могу вспомнить.
0: «Восток». «Восток» и «Мирный»,
2: «Мирный» я всегда
0: отправились в кругосветную экспедицию, и итогами этой экспедиции стало открытие нового материка, да, Антарктиды.
2: Да.
0: Ну и кроме того, в 1923 году произошли последние незначительные боестолкновения гражданской войны в России. Вот, а среди именинников дня сегодняшнего... Ну, вот давай одного кого-нибудь выберем. Ну, я думаю, что все наши согласятся. Леонид Николаевич Агутин сегодня в именинниках. Хоп, хей, ла-ла-лей, наше все. Так что поздравляем нашего, ну давайте уже не будем лицемера, ну действительно, любимого артиста. Ну,
2: прекрасный
0: артист. Кто не любит песни Агутина?
2: Я думаю, он устал от них, может быть.
0: Ох, я думаю, ну какие-то ему, я думаю, близкие.
2: Не любому, мне кажется, автору какие-то песни вот уже прямо
0: приедаются. Да не, я думаю, все. Так что, Леонид Николаевич, поздравляем.
2: Да.
0: Здоровья, долгих лет, счастья, совершенно верно. Ну, а кто еще сегодня в именинниках, ребят, можете узнать. Напомню, в мессенджер Mac заходите, находите «Умник дня», подписывайтесь, разминайте серое вещество.
3: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.
4: Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Национальная служба новостей совместно с билетным оператором кассир.ру представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил директор театра Моссовета Алексей Черепнев.
0: Авторские новости.
1: Поклонники рок-музыки в выходные увидят в Москве сразу несколько ярких выступлений. Группа «Алиса» даст в столице 2 концерта. Фанатов также порадуют Вадим Самойлов и Найк Борзов. А Леонид Агутин соберет «Лужники». В Санкт-Петербурге выступит «Князь» и «Калинов мост». Чаев отправится в Ставрополь. Ураган в Ижевск, а Чиж с компанией порадует фанатов в городе Чормос в Пермском крае. Ну а Алексей Черепнев рассказал о классике рока на сцене театра Моссовета, спектакле «Иисус Христос. Суперзвезда».
2: У нас с большим успехом уже вот 35 лет идет «Иисус Христос. Суперзвезда». На мой взгляд, это уже признанная классика рока, спектакль, который воспитал уже много-много поколений тех людей, кто приходят к нам в театр Моссовета посмотреть его. Если раньше это были какие-то молодые люди, сейчас у этих молодых людей выросли дети, и уже отцы и мамы приводят детей и внуков порой.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Чагин» в театре «Современник» и «Загадочные вариации» в театре «Ермоловой». Театралы Петербурга выбрали палату номер 6, а Алексей Черепнев рассказал о самых ярких постановках прошлого сезона в театре Моссовета и пригласил 12 сентября на премьеру «Ревизора» в постановке Евгения Марчелли.
3: Наш сезон был богат на премьеры, и заканчивается он премьерами. Мы начали со спектакля «Макбет» Андрея Сергеевича Кончаловского, продолжили «Тремя мушкетерами» в Марчелли. К финалу сезона на большой сцене мы выпустили «Чайку». На малой сцене вышли спектакли «Последний роман», «Москвички», «Сказка о рыбаке и рыбке». И сейчас мы готовимся к премьере сентября спектаклю «Ревизор» Евгения Жозефовича Марчелли. Это будет новое прочтение классического произведения.
0: Авторские новости.
1: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет вторая часть комедии «На деревне дедушки» с Юрием Стояновым. Алексей Черепнев отметил, что спектакли по мотивам известных фильмов, как правило, не являются копированием, и привел в пример трех мушкетеров, которые можно увидеть в эти выходные в театре Моссовета.
2: Да, где-то появляются вещи по мотивам каких-то фильмов. Но в 90% случаев они как-то переосмысляются, они просто копируются. Конечно, невозможно сделать копию того, что уже было. Невозможно переиграть Боярского в «Трех мушкетерах». Можно создать только своих трех мушкетеров и создать образ своего Д'Артаньяна, который будет любим зрителям. Как мы сделали в спектакле «Три мушкетера».
1: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередную часть 10-бального шоу. И уже, Майор, можем сказать вам добрый вечер.
2: Добрый вечер. Да, день рабочий заканчивается. Что, у нас все хорошо? У вас, надеемся, тоже. Погода, правда, вот сегодня прекрасная сентябрьская погода. Но к выходным нам обещают, наконец-то, потепление.
1: Прямо сентябрьское, ты прав. Вроде и солнышко выглядывает, и все. Вот, ну, прямо, ну, уже вот прямо холодно.
2: Да,
1: выходишь,
2: да,
1: в футболке и прям так, ой.
2: Да.
1: С утра зато было хорошо. Было дождливо.
2: Ну, тоже
1: Москва,
2: так.
1: Я сегодня по Москве ехал в 7 утра.
2: Пустынная Москва.
1: Прекрасная,
2: про что поговорим? Есть о чем,
1: конечно,
2: поговорить?
1: Мы сейчас с тобой, как обычно, ненадолго прервемся.
2: Хорошо.
1: Обдумаем, о чем поговорить. Пока
2: хорошо.
1: Наши слушатели садятся в свои роскошные лимузины или в автобусы, троллейбусы, трамваи.
2: Ага.
1: И собираются в сторону дома. Потому что рабочий день, я думаю, что у большинства уже закончился. Друзья, мы сейчас немножко покумекаем и вернемся.
0: Наша реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
4: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
5: Что, и в понедельник?
4: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Музыка поколений.
6: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня обсудим новый клип группы The Hatters и узнаем, с кем записала совместную песню Настя Полева. Группа The Hatters выпустила клип на сингл «Цианид». Это первый за долгое время игровой клип команды. Главный герой в исполнении Юрия Музыченко в клипе преодолевает настоящий лабиринт, чтобы найти дорогу к возлюбленной Анне Музыченко.

Посмотреть клип на песню «Цианид» можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну а еще один трек команды, записанный вместе с группой «Тритиа» «Прощай», сейчас как раз находится в чартовой дюжине, так что не забывайте о голосовании. Группа «Эррера» записала совместный трек с Настей Полевой. Песня «Все пройдет», по словам музыкантов, это тонкая, почти исповедальная зарисовка о том, как время и рутина меняют наши чувства.

0: Это уже шестая совместная работа Насти Полевой и группы «Эрера». Музыканты познакомились на студии Евгения Панкова, а представил их друг другу известный российский актер Александр Дьяченко. Первым совместным треком музыкантов стала песня «Три слова», прозвучавшая на нашем радио в 2020 году. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.
2: В зале все танцуют, и моя подруга в такт.

0: двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А вообще я прихожу к выводу, что не день, то праздник. Потому так. что трудно найти в календаре день, когда нечего отметить. Например, ну уже напарник несколько там вариантов подкинул вам, а я докину еще один. Сегодня, 16 июля, отмечается праздник гурманов. День вкусной еды. Никто не знает, когда этот праздник был придуман, кто его придумал.
2: Но как отмечать?
1: Нет, отмечать, как отмечать придумали. Кстати да. говоря, молодцы, я считаю.
2: Конечно.
1: Что в этот день не надо заниматься вот этим вот ППшечками всякими, принимать, есть эту курицу с рисом или с гречкой. То есть идете и едите все, что хотите.
2: Так.
1: То, что вы
2: ты
1: считаете...
2: Ты сегодня чем отметишь?
1: Я дыни буду сегодня отмечать. У нас на станции продаются замечательные дыни. Уже третью берем. Узбекские дыни, торпеды. Они пока небольшие. Но, напарник, они просто безумно сладкие.
2: А ты ее с чем ешь?
1: Дыню? Дыню я ем безо всего.
2: Ну, как безо всего? Ты с хлебушком?
1: Нет, я арбуз ем с хлебушком, а дыню я ем ложкой.
2: Ребят... Дыни ложкой.
1: Ну, я и арбуз есть. Ты помнишь, нас про когда ели? Я его тоже ложкой ел.
2: Ну, в общем, ребят, я сторонник того, что до августа я бахчевые не трогаю.
1: Ну и не трогаю.
2: Ну, съешь, тебе больше достанется.
1: Конечно.
0: Наша реклама.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ребята, я тут продолжаю праздники изучать.
2: Так.
1: Завтра, оказывается, будет день рождения эмоджи. То есть вот все эти смайлики, которые мы используем в нашем общении, у них есть дата появления, и завтра ее будут, ну, кто-то, наверное, будет отмечать. Не знаю, кто это будет отмечать. По крайней мере, вот такой факт. С другой стороны, вы представляете, завтра вам будут об этом рассказывать, например, подъемники будут говорить, сегодня день эмоджи. А Ломанов уже вчера сказал, в общем.
2: А мы уже отметили. Давайте следующий праздник.
1: Следующий день рождения Миклуха Маклая.
2: Ох, про Миклуха Маклая, кстати, у нас была замечательная пиктория.
1: Прекрасная, ребят, если найдете, послушайте.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. АСАВТО. Алматинская, 87. Устали от боли в суставах? В клинике РеаВиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – РеаВиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Так бьется сердце.
4: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Севастополе вводят меры поддержки для бизнеса. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, работать в условиях логистических сложностей и инфраструктурных ограничений сейчас сложно. Поэтому сегодня на заседании правительства Севастополя был принят пакет дополнительных мер поддержки предпринимателей. В частности, по словам губернатора, с 1 июля по 30 сентября снижена арендная плата на 75% для тех, кто арендует у города землю и помещения. Речь идет о предприятиях отраслей торговли, промышленности, строительства, туризма, сельского хозяйства, общественного питания и транспортной сферы. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Киев получил 501 тело, а Москва – 31, рассказал РБК депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралеев. Аналогичную информацию передает белорусское агентство «Белта». Уточняется, что обмен прошел в приграничье Беларуси. Сотрудничество России и Китая служит образцом межгосударственного общения на началах равенства и обоюдной выгоды. Такую оценку дал министр иностранных дел Сергей Лавров по случаю 25-летия подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как отметил глава МИДа, товарооборот между странами за четверть века вырос в 30 раз и превышает 200 миллиардов долларов. Взаимодействие в энергетической сфере носит стратегический характер, добавил Лавров. Минцифры заявила о снижении числа киберпреступлений почти на треть с начала года. Подобных атак было зафиксировано около 250 тысяч, сообщает пресс-служба Минцифры со ссылкой на данные МВД. Ведомство связывает снижение активности киберпреступников с принятием в прошлом году пакета мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод». Также, по данным Минцифры, этому способствовала возможность установить самозапрет на кредиты. Кроме того, микрофинансовые организации теперь обязаны проверять биометрию при выдаче кредитов. Власти Черногории могут ввести визы для граждан России и Беларуси с 1 октября. Об этом сообщило местное издание «ДАН» со ссылкой на источник. Объясняется это намерением страны вступить в Евросоюз в 2028 году. Также планируется ввести визовый режим с Турцией, Китаем, Катаром и Арабскими Эмиратами. Сейчас российские граждане могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Неопубликованные песни Дэвида Боуи выйдут в свет в сентябре. Как сообщает Guardian, будут выпущены ранее не издававшиеся записи музыканта 1965 года, сделанные в период его становления в Лондоне в бурные 60-е годы под псевдонимом Дэвид Джонс. В 66-м году Боуи изменил псевдоним, чтобы избежать путаницы с вокалистом группы Monkees Дэвид Джонсом. Также в записи треков принял участие будущий гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Макси, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу, который мы проведем в вашей компании, а вы в нашей компании.
2: Да, потому как лето, последние деньки чего? Непогоды, наверное, в Москве, потому что обещают, что к выходным погода наладится.
1: Ну, это будут первые выходные, которые будут хорошей погодой, а потом опять все пойдет.
2: Я сейчас, ребята, вот пока мы слушали песни, новости, пытался найти железнодорожные билеты. Что я могу сказать? Судя по отсутствию билетов, народ куда-то едет.
1: Просто народ не едет на автомобиль.
2: Точно. А я-то думал, в чем прикол. А я что-то не додумался.
1: Серьезно?
2: Ну да, то есть кризис вот этот вот с топливом, да, наверное, он вызвал ажиотаж в сфере железнодорожного. Ребят, а вот если не секрет, напишите, пожалуйста, вот за последние, не знаю, 2 месяца вы куда-нибудь на железной, ну, на поездах дальнего следования перемещались?
1: Ну, ты на меня не смотри, я не ездил на железнодорожный.
2: Ты у нас этот самый королек, ты, конечно.
1: Дизелем
2: затарился.
1: Затарился.
2: Как хомячок в зиму.
1: А мне далеко ехать.
2: Далеко ему ехать. 6 канистрочек в багажничке.
1: Ну, нет, 2, ладно, 6. 2,
2: ну, по 40 литров.
1: Нет, по 20.
2: Ладно, ребят, вот на самом деле, вот кто последние 2 месяца куда-то передвигался на поездах дальнего следования? Я.
1: Я был
2: в Волгограде, Волгоград и обратно. Билеты, кстати, были. Можно было взять спокойно.
1: А когда ты ездил, еще не было никаких проблем
2: да
1: с
2: как-то не
1: бензином?
2: Было. Как раз-таки все только начиналось.
1: Вот.
2: Ребят, напишите, кто вот в последние 2 месяца куда, ну вот, там, не знаю, посмотреть близлежащие города еще. Даже вот на электричке, если вы куда-то едете. Нет, на электричке, наверное...
1: На электричке нет, потому что на электричке я езжу, и тогда я попадаю в этот разряд.
2: Да, на электричке можно ездить просто вот из ближнего Подмосковья на МЦД.
1: Мы с тобой не сможем поссориться в последней части.
2: Релевантность не сможем выставить. Вот кто последние 2 месяца куда-нибудь ездил на поездах дальнего следования? Напишите, нам интересно, куда ездили и по какой причине?
1: И если помните ценник на билет.
2: Ну зачем тебе ценник,
1: Андрей? Мне интересно, потому что...
2: Тем более РЖД, у них такая, как тебе сказать, у них политика
1: гибкая,
2: динамического ценообразования это называется. Я просто сейчас нашел билеты до Смоленска за 8500.
1: Слушай, я тебе...
2: За 8500 можно купить билеты на самолет.
1: Велосипед Старшоссе.
2: За 8500.
1: Я тебе за полцены.
2: Ребят, цену на билет можете не указывать, тем более, может быть, никто не все помнит.
1: Да не помню.
2: Пишите, куда ездили, если ездили, и за какой надобностью.
0: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, куда вы ездили на поездах дальнего следования. Ну, вот в этом году, по крайней мере.
2: Сегодня утром с задержкой на 3 часа выехали из Керчи, мчим домой в Москву. Ну, желаем вам хорошей дороги.
1: На поезде, да?
2: Ну, судя по всему, да.
1: Добрый вечер, дорогие ведущие. В начале июня ездила в Санкт-Петербург, отвозила дочку к бабушке. Выехали в ночь с 2 на 3, с 3 в ночь я уже возвращался обратно.
2: До Смоленска езжу за 1600 в каждую сторону. Если вы про железку, попробуйте сейчас взять на, не знаю, на конец июля билеты.
1: Да
2: на
1: нет,
2: ласточку.
1: Не будет, конечно.
2: Их, ну, физически нет уже.
1: Конечно, не поезд дальнего следования, но на электричке ездил на дачу в Домодедовский район забирать и опробовать аккумуляторный триммер для газона. Ведь с бензином проблема.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Нет, ну на электричке-то как бы они же продают количество там мест неограниченное, то есть сколько набьется.
1: Нет, это же не посадочные места, конечно.
2: Добрый день. Да-да, тоже в Волгоград и обратно каталась около майских праздников. Билетов немного было. Сезон, потому как. Сезон, да, сейчас детей в лагеря, из лагерей, вот это
1: бабушкам,
2: вот.
1: Бабушкам, дедушкам в деревне, да, конечно. Ездили 12-4 в Ярославль, что были выходные, туда поезда Москва-Воркута. Ой, я ехал на этом поезде Москва-Воркута, когда мы в Демино ездили, в Ярославскую область. Mm. Это, конечно, был очень интересный поезд, но, наверное, это будет отдельный как-нибудь рассказ. Вот, сосед направлялся в Великий Устюг волонтером восстанавливать церковь. Обратно ехали поездом Архангельск-Москва. Какой-то очень крутой, современный. Первый раз такой, видишь, даже столик был для пассажиров верхних полок.
2: Да, сейчас есть, говорят, выпустили новые вагоны, чтобы, ну, пассажиры верхних полок не ущемлялись вот в этом возможности слезть по, ну, чтобы у них был столик. Им сделали столики отдельные.
1: А теперь они в привилегированном положении.
2: Почему?
1: Потому что пассажир нижней полки, он не полезет наверх посидеть с ним, там курицу поесть. А этот все равно спустится вниз.
2: Зачем?
1: В туалет хотя бы сходить.
2: Сапсан, Москва-Питер. Туда 12 июня, обратно 15. Туда бизнес, обратно вагон-ресторан. На двоих 45.
1: Неплохо.
2: Нормально.
1: Неплохо. 4 часа, значит, десятка в час.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И куда вы ездили на поездах дальнего следования? Какие же на самом деле напарники? Это романтика.
2: Железнодорожная романтика.
1: Есть такое, да.
2: Ульфа и Петрова. Но я тебе могу сказать, что вот романтика это исчезла. Вот курица в газете, вот это вот все. Все исчезло. Уже, ну, вот эти вот байки, анекдоты, когда, знаешь, вы с соседями по купе становитесь чуть ли не родственниками.
1: Да, так и
2: сейчас
1: было,
2: это
1: конечно.
2: Уже все в своих гаджетах, поздоровались при заселении, попрощались при выселении.
1: Да,
2: все.
1: Ну, к сожалению. Но, с другой стороны, времена меняются, и уходят какие-то хорошие традиции, появляются какие-то другие, ну, что поделать.
2: Ехали в поезде с семьей и друзьями из Казани в Москву после круиза на теплоходе из Москвы в Казань.
1: Так. Прекрасно.
2: Добрый вечер, ребята. На электричке каждый день два раза по часу. На дальний мне путь заказан. Я курю. Наши законы не позволяют ездить курящим в поездах.
1: Нет, почему? Нет, почему? Ездите, пожалуйста.
2: Ездите, только
1: не курите. И на платформах можно курить, никаких проблем.
2: Ну, вообще по закону нельзя.
1: Нет, на дальнего следования можно.
2: На платформах?
1: На платформах, нельзя на электричках.
2: А
1: на платформах дальнего следования ты выходишь, там урны стоят. Давай Роме Фролову передадим привет, давай. Который съездил в 10 лет в Орел на плацкарте.
2: Впечатление набрал.
1: На всю жизнь. Так, что еще? Нижний Новгород, Симферополь, 24 часа. 18 год Новороссийск, Новгород, трое суток. Это был просто
2: ужас. Поезда дальнего следования, это как бы это нужно любить, ребята. Нужно хотя бы немножечко вот этой пропитаться духом. Я эти, кстати, знаешь, могу сказать, вагоны-рестораны исчезли. Ну, и сейчас не надо, может быть,
1: не надо,
2: очень...
1: все, давай на этом поставим точку. Нет вагона-ресторана, нет путешествия.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и, друзья, пришло время прощаться. Те, кто сейчас едет где-нибудь...
2: В вагоне-ресторане
1: мы передаем
2: привет. Пишут нам,
1: привет,
2: что на двухэтажный поезд Москва-Тольятти, там есть вагон-ресторан. Ребят, ну вот были они, часто вагоны-бистро. А вот были вагоны-рестораны.
1: Все, друзья, мы отчаливаем с напарником до завтра.
2: Всех обнимаем,
1: ждем.
2: Некоторых даже целуем.
1: Опередил
2: хорошего
1: тебя,
2: окончания дня.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым делаем это нежно. Услышимся завтра. Пока, ребята.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум. А в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан. Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан. Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Оренбургские власти попросили Федеральную антимонопольную службу проверить резко подскочившие цены на топливо на ряде АЗС. Проверка должна установить, были ли обоснованы изменения оптовых и розничных цен. Правительство отметили, что, несмотря на ситуацию на топливном рынке, в регионе сохраняются одни из самых низких цен в Приволжском федеральном округе. По стоимости бензина Оренбургская область занимает третье место в округе, по ценам на дизтопливо – четвертое. Власти Венгрии инициировали расследование контактов экс-министра иностранных дел страны Петера Сиярта с Россией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. По словам политика, пока он не готов раскрывать подробности разбирательства. Мадьяр пояснил, что в деле фигурируют многочисленные документы, содержащие государственные секреты и касающиеся внешней политики. Он пообещал поделиться конкретной информацией, как только она появится. Иран назвал недвижимость Дональда Трампа в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии законной целью для ударов. Об этом сообщает пресс-служба КСИР. Речь идет о нескольких гольф-клубах и небоскребах, принадлежащих президенту США. В начале июля США и Иран возобновили активные боевые действия. Переговоры об окончательном мирном урегулировании фактически сорвались. С того момента Белый дом несколько раз получал информацию о планирующемся покушении на Трампа. Международный олимпийский комитет не изменит позицию по допуску россиян из-за угроз Евросоюза прекратить финансирование. Об этом Рейтер рассказал представитель комитета. На прошлой неделе исполком МОК отменил рекомендацию, ограничивающую участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Также было восстановлено членство Олимпийского комитета России. В ответ Эстония и еще 8 европейских стран потребовали прекратить финансирование спортивных организаций, допустивших россиян к турнирам. Экс-главу модельного агентства Elite Model Management обвиняют в изнасилованиях и контрабанде людей. В своих исках 6 бывших моделей утверждают, что Жераль Мари совершил преступление в 80-х и 90-х годах, когда некоторые из них были еще несовершеннолетними, сообщает Le Monde. 76-летняя Мари одно время был женат на модели Линде Евангелисте и дружил с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Он настаивает на своей невиновности. Основатели театра кошек Юрия Куклачева решили снять байопик. Сын артиста Дмитрий Куклачев рассказал НСН, что в жизни его отца было множество увлекательных моментов, которые могут войти в фильм.
2: Возникла идея сделать фильм биографически про отца. У него было очень много историй, ситуаций, которые хотелось бы осветить, потому что практически он прошел всю эпоху, начиная от Советского Союза, заканчивая его развала и уже новой России. Человек-легенда – это человек, который у всех на слуху, все его знают, все его любят.
1: Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки.

0: чувствую, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лете под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От злых детей и собак.
1: Наша реклама.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так,
2: ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Холодное море молчит.

Называем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослей.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Тамбовской области со следующей недели вводят продажу бензина по схеме «Чет-нечет». Временные лимиты на АЗС власти объяснили борьбой с очередями. Как сообщил губернатор Евгений Первышов, такое решение было принято оперштабом по итогам опроса жителей на портале госуслуги. Инициативу ввести график продажи в зависимости от госномера автомобиля поддержали свыше 80% проголосовавших. Лимит заправки в одну машину – 30 литров. Признаки использования ИИ встречаются в России в каждой третьей студенческой работе, проверенной во втором квартале года. Это выяснила компания «Антиплагиат», которая разрабатывает новую систему проверки заимствований ИИ. Чаще всего тексты с элементами генерации встречаются в таких направлениях, как искусствоведение, СМИ и массовые коммуникации, компьютерные и информационные науки, медицинские технологии, политологические науки. В российском квасе обнаружили коктейли из синтетических подсластителей, сильный дрожжевой привкус и лишний спирт. Эксперты Роскачества нашли в составе кваса «Желтая бочка» и «Моя цена» сразу три сильных подсластителя. Специалисты говорят, что подобная смесь позволяет производителям использовать меньше обычного сахара и таким образом не попасть под акциз на сахаросодержащие напитки. Однако у чувствительных людей эти компоненты могут вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, в напитках брендов «Зеленая линия» и «Царские припасы» зафиксировали превышение допустимой доли этилового спирта. Аргентинские футболисты должны понести наказание за политические баннеры, рассказал НСН советник министра спорта России, телеведущий Дмитрий Губерниев.
2: В любом случае, команда будет наказана, я думаю. Все же говорят, что спорт не политики, но видите, сами болельщики его вмешивают. Очень напрасно все это. Теперь посмотрим, как отреагирует ФИФА, потому что, ну, за это в любом случае наказание нести какое, надо смотреть регламент.
1: ФИФА заявила, что не станет наказывать аргентинцев до завершения чемпионата мира. В полуфинале сборная Аргентины со счетом 2-1 победила команду Англии. После игры болельщики передали футболистам плакат с надписью «Мальвинские острова принадлежат Аргентине». Архипелаг, больше известный как Фолклендские острова, является британской заморской территорией. Споры о его принадлежности ведутся с 19 века. В 1982 году аргентинцы предприняли неудачную попытку захватить острова, а в 2013-м 99,8% избирателей на референдуме высказали за сохранение их статуса. Певец Григорий Лепс посочувствовал тем, кто умудряется кормить свои семьи с доходом 200-300 тысяч рублей в месяц. В одном из интервью артист сказал, что у большинства россиян семейный доход составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Напомню, что средняя зарплата в стране 109 тысяч, а более точно отражающая ситуацию медианная – около 60 тысяч. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. «Радио.НСН» с нами. Не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
3: Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
5: Что, и в понедельник?
4: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка... Музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
5: И даже в четверг.
6: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио.
10: Знаете ли вы, в холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

речка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекресток.

кухне лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

густой, густой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Дагестане пассажирский поезд «Дербент» в Москву столкнулся с КАМАЗом. Водитель грузовика был госпитализирован. Среди пассажиров и локомотивной бригады пострадавших нет. Махачкалинский следственный отдел на транспорте разбирается в причинах аварии. Схода подвижного состава не произошло. Поезд отправился далее по маршруту. На движение других поездов ДТП не повлияло. Более 40 приусадебных участков и один жилой дом оказались потоплены после продолжительных ливней в Пермском крае. Об этом сообщил краевой МЧС. Почти непрекращающиеся дожди и разной интенсивности в Перми идут последние 4 дня. В четверг пермский мэр Эдуард Соснин рассказал, что в городе за сутки во время мощного ливня выпало более 70 мм осадков, что составляет месячную норму. МЧС проводит постоянный мониторинг паводковой обстановки. Власти подготовили для населения пункты временного размещения. Сильные дожди ожидаются в крае и в пятницу. Сотрудничество России и Китая служит образцом межгосударственного общения на началах равенства и обоюдной выгоды. Такую оценку дал министр иностранных дел Сергей Лавров по случаю 25-летия подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как отметил глава МИДа, товарооборот между странами за четверть века вырос в 30 раз и превышает 200 миллиардов долларов. Взаимодействие в энергетической сфере носит стратегический характер, добавил Лавров. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с НСН не поверил, что Госдума отменит 30 бесполезных штрафов.
2: До тех пор, пока у нас не заработает электронный вариант прав, это вообще нереально отменить штраф. Тогда вообще просто все будут себя вольно вести. А как проверять? У нас пока это не работает. Про пешеходов я вообще молчу. Тут, наоборот, надо ужесточать контроль и ужесточать штраф, потому что во многих городах пешеходы ведут себя как будто не в запасе 10 жизней. Вы не забывайте, что выборы скоро. Народ пиарится активно. Любые инициативы, которые сопряжены с уменьшением поступлений в бюджет, они блокируются.
1: Как передает агентство Prime, в России предлагают отменить 28 штрафов. Депутаты уже подготовили соответствующий законопроект. Например, для водителей предлагается упразднить наказание за забытые дома права или ОСАГО, если они есть в базе, а также за безопасную тонировку стекол. Пешеходов планируется освободить от штрафов за переход дороги в неположенном месте. Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, который использовался на съемках фильма «Звездные войны», был продан почти за 4 миллиона долларов на торгах в США. Об этом сообщил журнал «Голливудский репортер». Как отметило издание, меч послужил реквизитом в известной сцене схватки между Скайуокером и Дартом Вейдером в картине «Звездные войны», эпизод 5 «Империя наносит ответный удар», вышедший в 1980 году. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Макси, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
3: Привет! Фонотека в эфире. Лето, жара, бензин, цены не выдерживают нервы у простых людей, ну и у музыкантов тоже. Группа «Звери» прекратила пока концертную деятельность, взяла перерыв на год, а группа «Знаки» на 2020 году прекратила существование совсем. Но тут не так страшно, потому что. Это же родной проект Лёши Юзленко, любимый и вполне достойный знакозаменитель. Мне кажется, часть песен вполне можно перенести. Другие музыкальные новости, а также свежие и не очень новинки – ближайший час в нашей программе. Андрей Куренков, «Наше радио», «Сифон».
0: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
4: можно ли принять 100 грамм за 200, есть ли шут «Гороховый суп» и куда кидают понты.
0: «Фонотека» на «Нашем радио».
3: Когда-то на заре фонотеки я хотел собрать всех маргинальных исполнителей рубежа СССР-РФ, мастеров обсценно-веселой музыки. «Сектор Газа», «ХЗ», «Красная плесень», «Волосатое стекло». Оставался ровно один проект. И вот он. Найк Борзов отмечает в 26-м году 40-летие своего проекта «Инфекция». основанного в 14-летнем возрасте. И по этому поводу выпускает новый и, скорее всего, последний альбом группы «Кебаб». В него войдут 10 песен, включая две засвеченные, бас-гитара из самого первого альбома 86 года, но в новой аранжировке, и «Я люблю буги-вуги», известная по концерту 2000 года. Кстати, также в честь юбилейной даты на виниле обещают все прошлые альбомы «Инфекции». Будут на «Кебабе» два трека, написанные в 90-е, но так и не изданные – «День рождения» и «Ангедония». Остальные песни абсолютно новые. Все инструментальные партии Найк сыграл сам, но 23 августа в Москве пройдет единственная презентация пластинки, и под нее собран концертный состав «Инфекции». До этой же даты Найк обещает выкладывать в специальном канале в одном мессенджере каждую неделю по одному треку. И сегодня у нас первая премьера. Начинаем распространение «Инфекции». Не лучшая, а просто первая. Аперитивчик. Нулевой пациент. Эпиграф.
5: О, я себя помню очень рано. Я даже помню ощущение в утробе матери, как я трогал изнутри вот этот красный свет, как я трогал, отзывался на трогание живота с внешней стороны и так далее. То есть у меня ощущения очень хорошо помню. То есть у меня вот такие вещи. Частенько даже, я думаю, из прошлых жизней какие-то прилетают фидбэки.
6: Найк Борзов. Наше радио. Сделано в России.
3: «Инфекция. Молодость».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Еще одно 40-летие отметим сейчас в «Фанатеке». Бог его знает, кто и по каким причинам когда-то давно решил, что «Пелагея» — формат нашего радио. Но теперь нам тянуть эту лямку. Поехали. Группа «Пелагея» представляет мини-альбом «Мои песни», вышедший в день рождения певицы 14 июля. Это 6 песен, каждая из которых пронизана русским культурным ДНК. Не дадут соврать группа «Любе», Александр Розенбаум и многие другие исполнители. 16 лет молчала «Пелагея», шутка ли? Но последний релиз певицы, альбом «Тропы», датируется 2010 годом. После этого было несколько синглов, дуэт с Бастой, кавер-версия «Калиного моста» и много-много лет тишины, за которой артистка, внимание, вышла замуж, развелась, еще раз вышла замуж, родила, еще раз развелась, хотела записать альбом романсов «Вишневый сад», но не записала, стала членом жюри в КВН, стала постоянным членом жюри шоу «Голос» и его разновидностей, получила звание «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия», получила звание «Заслуженная артистка Российской Федерации» и, наконец, главное, озвучила «Божью коровку» в мультфильме «Махни крылом». Это ли не рок-н-ролл? И где-то тут на финише уже явно маячит минимум депутат, а то и министр. Такая насыщенная жизнь. Но к юбилею очередь дошла и до новых песен. Ну, хотя как новых. Большинству поклонников они хорошо известны. Цитата. «Десятилетиями ни один мой концерт не обходится без них. Эти песни про каждого из нас. Времена меняются, а мы, так же, как и наши предки, любим, страшимся, надеемся, боремся». И мне очень хочется подарить вам возможность слушать эти песни не только на концерте. Пусть они будут с вами всегда, в любой ситуации, когда нужна опора.

Пелагея же сейчас снимается в кино. Музыкальная комедия под руководством Лины Арифуллиной «Привет, фабрика звезд. Зубастая няня». Роль Пелагеи – Казетта. Одинокая мама семерых козлят. Пошли музыканты косяками в кино. Рэпер Хаски, напомню, сыграет Михаила Юрьевича Лермонтова в новом фильме Павла Лунгина. Такой вот рэп-автозак-блюз. Пелагея, не для тебя.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Подошел к концу проект телеканала РЕН-ТВ «Соль. Легенда». Все гитары и звания розданы, попсовый рынок прощупан, выводы какие? Но мне показалось, что слабо. Не проект, результат. Можно лучше и нужно лучше. Если будет второй сезон, то есть что подправить в консерватории. Завершается «Соль» выступлением. Я бы назвал это гала-выступлением, потому что тут будет рок против рока, если грубо. Wild Ways против Jan Air. Два хорошо знакомых нам коллектива поборются за звание легенды. Сыграют несколько каверов и, что самое смешное, рок-версии двух своих хитов. Постоянных членов жюри Самойлова, Дробыша, СТ на этот раз разбавит самый немузыкальный человек всего проекта Сергей Бурунов. Кстати, Вадиму Самойлову мой персональный респект. Единственный из членов жюри, кто перед каждым мотором, съемкой, а их было по три в день, сидел в машине и слушал около часа каждого участвующего исполнителя. Был подготовлен, как никто другой.
2: Когда я услышал рок-музыку, я понял, что это будет стиль и суть моего самовыражения.
3: Это в первую очередь энергия, конечно. Очень честная, настоящая музыка.
2: Начало-начал. Это же вот гитара, первый аккорд, ударная установка. Все, с этого все пошло.
4: Рок-музыка – это самая главная и важная музыка в моей жизни.
5: Это какой-то музыкальный абьюз.
6: Два раза у меня глаза были на мокром месте.
5: Шумно не всегда хорошо.
4: Мне не нравится ни одна их песня. При этом понимаю, почему они популярны. Ну, так бывает.
5: «Верните мой 2007-й». Пожалуйста, не надо, сейчас уйдешь отсюда. Ну, давай, по делу.
7: Никакая публика не ждет новой песни. Я тебе скажу по секрету.
1: Это Антон исключительно про концерты, конечно. При абсолютно понятном жанре обеих групп в самом шоу хотелось бы, чтобы они возвели все в абсолют и все равно прыгнули выше головы. Абсурд, гроулинг, что-то еще, чего, конечно же, от обоих проектов ждешь. Но почему-то не вышло. Абсурдность закончилась просто в забавных выборах попсовых треков.

0: Это были единственные проявления попсы в выпуске, хотя и из жанра рок парни вытащили тоже, мягко говоря, не самые тяжелые вещи. Подробности на канале РЕН-ТВ в пятницу в 22:30 и все шоу в архиве на сайте телеканала. Спасибо всем причастным за эти 2,5 месяца, было любопытно. Эпиграф. Антон Лисов.
1: Для меня рок начался с пластинки папиной, виниловой, которую я вытащил. Там оказался Doors. Я поставил этот Riders on the Storm. И вот этот вот дождь у меня в ушах. И там Riders on the Storm. У меня прямо сейчас до сих пор мурашки. В общем, меня это все затянуло безвозвратно. Больше меня не ждите оттуда.
0: Анатолий Борисов.
2: Для меня рок-н-ролл – это то, что помогает тебе внутри оставаться молодым и протянуть это сквозь всю жизнь. Я очень хорошо знаком с группой Jane Eyre, особенно с их ранним материалом. Мой любимый альбом, по-моему, он назывался Pierre Lachaise. Мне кажется, группы, которые выстрелили в 2006-2007 году, они до сих пор продолжают уже спустя больше 10 лет иметь большой вес. Это круто. Но победит, к сожалению, группа Wild Ways. К сожалению, для группы Jane Eyre. Хотя я их очень сильно люблю.
3: Наше радио. Сделано в России.
0: Wild Ways. Батарейка.
4: Холодный ветер с дождем усилился стократно.

0: Е-95.
1: Вы знаете, это
2: наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
3: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Подходит к концу главное событие этого лета, в отсутствии фестиваля «Нашествия», конечно же, чемпионат мира по футболу. Остались финальные матчи. Кто же победит, Испания или Аргентина, узнаем в ближайшее воскресенье. А пока группа «Диктофон» выпустила новый мини-альбом «Летние каникулы». 4 песни о любви с разным настроением и звучанием. Эротичный фокстрот «Гол», меланхоличные «Я люблю тебя» и «Суши-бар» и композицию «Далеко». 4 истории и 4 состояния, из которых «Диктофон» собирает собственный саундтрек этого лета.

0: Это первая часть большого релизного цикла «Каникулы». И следует ожидать осенние, зимние и весенние мини-каникулы от диктофона тоже. Отличная идея, потому что несложно же разбросать музыкальные жанры по погоде, по сезонам. Вряд ли же бывает зимние регги. А постпанк сложно представить вне осени. Как разберется с этим Антон Макаров, узнаем в течение ближайшего года. А пока завершению очень странного и местами позорного чемпионата мира по футболу 2026 посвящается.
1: Здравствуйте, слушатели нашего радио. С вами Антон Макаров из группы «Диктофон». Песня «Гол» была сочинена достаточно недавно. Она, к сожалению, никак не связана с тем, что происходит чемпионат мира по футболу, хотя все сопереживания и эмоции от такого большого масштабного события в футбольном мире понятны. Но эта песня скорее о любви. Она претерпела много изменений, много редакций, много дублей, много версий, но тем не менее появилась вот в такой вот необычной, возможно, для нас даже облегченной рок-н-ролльной версии с контрабасом, с гитарами, с барабанами.
0: А ты сам за кого-то болеешь на чемпионате мира?
1: Чемпионат мира, к сожалению, я не смотрю, и нет какой-то команды, за которую я болею, не очень разбираюсь в актуальных современных футболистах. Но если бы у города Жуковский была бы своя футбольная команда на федеральном или мировом уровне, то, наверное, из-за места своего рождения я бы болел бы исключительно за нее.
0: «Диктофон»

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Дуэт недели представляют сегодня проекты «Видеокассета твоих родителей» и «Палк». В просторечии «Палка». Карьера этой московской группы началась с каверов на «Хаски» и «Оксимирона», признанного иноагентом на территории Российской Федерации, а на орбиту собственного творчества группа была запущена большим другом Сереги Чупе и также иноагента на территории Российской Федерации Моргенштерном. О как! Таисия Пальцева победила в его конкурсе «Пальма Go Fit» с песней «Про море. Вот мы и подобрались к Кусто». Именно так называется этот новый дуэт, но «Палк» тут в гостях, а авторы трека — это группа «Видеокассета твоих родителей», и каждый раз я вздрагиваю при их названии — Артем Юдин.
2: Вообще, несмотря на то, что композиция вышла совсем недавно с группы «Палк», мы дружим аж с 23-го года. Тогда впервые пересеклись на фестивале «Дикая мята». После этого часто выступали на одной сцене, виделись в различных городах и постоянно обсуждали идею совместной композиции. И казалось, что мы ее уже никогда не запишем, но, к счастью, это удалось. Особых смыслов и подтекстов мы вам объяснять не будем в этой композиции, поскольку каждый увидит в ней то, что захочет.
1: Я тут подумал и решил представить новинку тоже дуэтом. Сразу поймете, почему. И пригласил для этого свою коллегу из времен молодости и Пелагеи, и Найка. Человека, который был моим самым любимым слушателем программы «Летопись», потому что делала она это в эфире, начиная работать сразу после программы. Морепродукта, который взял для этой летописи множество интервью. Партнера, с которым мы работали в эфире вместе, но уже на другой радиостанции. И просто хорошего и настоящего друга. Я могу тут говорить еще час, но боюсь заплачу. Аня Куксо.
3: Всем привет, меня зовут диджей Кусто, человек и морепродукт, и если вы меня знаете, поздравляю, это значит, вы слушаете наше радио уже четверть века. О боже. Андрей Куренков попросил меня подняться со дна с очень важной миссией. Надо объявить следующий трек в исполнении группы «Видеокассета твоих родителей». Тут есть один нюанс. Группа из города Саранск. Оттуда же, откуда и моя мама. Так что мы фактически земляки, поэтому мне очень приятно объявить трек, тем более, что он называется «Кусто». Вот как все совпало. Итак, премьера в эфире нашего радио. Слушайте прекрасную летнюю музыку в программе «Фонотека». Андрей, спасибо тебе. Всем пока.
1: Спасибо тебе, Аня. Замечательное совпадение с родителями. Я просто офигел от этого, это получилось случайно. Наверняка есть что-то и про видеокассету, но не будем уже об этом. Не сейчас, за кадром. Видеокассета твоих родителей и «Палк».

0: Фанатека на нашем радио.
1: Глеб «Три дня дождя» дропнул на неделе новый трек и потом выступил на концерте в Екатеринбурге и перенес вектор хейта и внимания в совершенно другую плоскость. И что же нам теперь с этим делать? Концерт почти сразу пошел не в ту сторону. Артист мазал мимо текста, мимо нот, едва держался на ногах, как сообщает сайт Интермедиа. Все точно так же, как и ровно 3 года назад на концерте в том же Екатеринбурге. Город криптонит какой-то для Глеба, для всех Глебов. Но вернемся к концерту. Дело попытались поправить фонограммой, но Глеб не повелся на эту поддержку и перевел выступление в плоскость политического стендапа с чрезвычайно запутанными телегами. Микрофон ему тогда совсем отключили, после чего он отправился просто в толпу зрителей поговорить по душам. Закончилось все принудительной эвакуацией, но продолжилось позже в соцсетях. И там уже пошел совсем фантастический боевик «Враг государства». Преследование, побег в Колумбию, обвинения в трусости, приветы пацанам и так далее.
2: Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать.
1: Параллельная новость. Екатеринбургский цирк, закрытый на реконструкцию еще в январе 2023 года, не откроется в обещанные сроки. Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков признал, что строительство идет медленнее, чем ожидалось. Ориентируемся на следующий год. Какие символичные даты? 23 и 26. К середине недели вроде все рассосалось по Глебу. Подставили, напоили, лечим. Что там по другим датам концертов, пока не знаю. Но это точно самый обидный кейс из современной музыкальной молодежи. Когда талантливый человек так ужасно себя убивает. Держись, парень.
3: Эпиграф.
4: С друзьями всегда прикол. Все общение протекает в форме иронии, постиронии. Иногда даже постмета-иронии. Есть такая какая-то фишка у меня. Я в детстве посмотрел Comedy Club, что-то лет в 9, в 10. И я смеялся, и мама рядом сидела. Я, короче, к ней подошел. Мама, я не могу остановиться. И давай ныть, короче. И такое у меня всегда потом началось. Ну, типа, когда совсем рассмешусь, всегда начинаю плакать.
1: Глеб Викторов.
0: Наше радио. Сделано в России.
1: «Три дня дождя». Повод.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: История из внутренней кухни программы «Фонотека». Хор – это слово месяца внутри нашей редакции. Сперва группа «Приличные люди» рассказала историю про то, как в детстве пела в хоре. Ее подхватил я и рассказал свою историю. Потом была новинка от Миши Хорева, и Миша Хорев прислал нам историю про хор. Но вы ее не услышали, так как Миша прислал ее после эфира. Поздно, в другой раз, Миша. Пелагея чуть выше была тоже с хором, а у группы «Обними кита» есть чудесная история. Они любят какую-нибудь песню, а то и не одну, на каждом своем концерте петь хором с залом. Но обязательным ритуалом является дать хору название. Не хор имени Рыбаковой, а что-то смешное. Например, антитуристический хор имени Мудакова, мэрский хор, Достоевский сидел, комары и мошки, нет проблем на станции Космическая, без трусов. Название этого хора в соцсетях Женя развернулось в познавательную летопись концертного креатива целого ряда артистов. Спасибо, ознакомился. По-моему, судя по вот этому списку, принимается любое первое название, вылетевшее из зала. Тут, конечно, далеко до квизового креатива. Название команды для квиза – это отдельный упражненческий жанр для начинающих юмористов. Квизда, из-за лупы, я и бал принцесс, книжные попки, милфы Древней Греции и так далее. Думаю, вы встречали эти мемы. Давайте попробуем накидать ребятам. Возьмем условия: хор, киты, Женя Рыбакова. Хорки, шутки у нас рыбацкие, китовый гнус, внеглиженя, обнимани, объедим кита, обними кита Ричардса, ну и так далее. Детский сад я тут какой-то устроил, простите, Евгения и уважаемые слушатели. Новая песня группы «Обними кита» называется «Никто не взрослый». А, ну вот как раз. Я ее потерял в июне, но вспомнил сейчас как продолжение дискуссии, начатой в самом начале Найком Борзовым. Кстати, много лет назад, когда я упражнялся в рекламе и только появились лайки в разных соцсетях, я предлагал одной спортивной фирме концепцию «I Nike It» с графическим решением через галочку «Nike» рядом с сердечком «Like». Не покатило, потому что в мире фирма «Nike», а «I Nike It» уже не так звучит. Все равно считаю, что они не правы. «Обними кита, никто не взрослый».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Так, быстро успеваем пробросить еще один трек. А вы знаете, что в 2027 году всем артистам, у которых не будет в репертуаре песни с названием «Город», запретят концертную деятельность. Личное распоряжение Дональда

так далее. Я думаю, что одно из самых популярных названий для песни или темы для песни. Больше только «Любовь», чуть меньше «Небо». Короче, артист Иво, она же Ольга Ракипова, на этой неделе встает в этот географический ряд. Все, на сегодня вы слушали программу «Мир и молодежь». Наш адрес — Москва, улица Академика Королева, 12, или Шаболовка, 37. Пишите нам, а лучше рисуйте. Спасибо Сереже Рефлекс Марченкову и Наташе Ватро Табачковой за помощь и поддержку. Меня зовут Андрей Куренков. Хорошей музыки должно быть много. До встречи через неделю. Пока. Иво. Город.

0: «Дискотека» на нашем радио. Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наша.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Национальная служба новостей совместно с билетным оператором Кассир.ру представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил директор театра Моссовета Алексей Черепнев.
0: Авторские новости.
1: Поклонники рок-музыки в выходные увидят в Москве сразу несколько ярких выступлений. Группа «Алиса» даст в столице два концерта. Фанатов также порадуют Вадим Самойлов и Найк Борзов. А Леонид Агутин соберет «Лужники». В Санкт-Петербурге выступит «Князь» и «Калинов мост». Чаев отправится в Ставрополь. Ураган в Ижевск, а Чиж с компанией порадует фанатов в городе Чормос в Пермском крае. Ну а Алексей Черепнев рассказал о классике рока на сцене театра Моссовета, спектакле «Иисус Христос. Суперзвезда».
2: У нас с большим успехом уже вот 35 лет идет «Иисус Христос. Суперзвезда». На мой взгляд, это уже признанная классика рока, спектакль, который воспитал уже много-много поколений тех людей, кто приходят к нам в театр Моссовета посмотреть его. Если раньше это были какие-то молодые люди, сейчас у этих молодых людей выросли дети, и уже отцы и мамы приводят детей и внуков порой.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Чайкин» в театре «Современник» и «Загадочные вариации» в театре «Ермоловой». Театралы Петербурга выбрали палату номер 6, а Алексей Черепнев рассказал о самых ярких постановках прошлого сезона в театре Моссовета и пригласил 12 сентября на премьеру «Ревизора» в постановке Евгения Марчелли.
3: Наш сезон был богат на премьеры, и заканчивается он премьерами. Мы начали со спектакля «Макбет» Андрея Сергеевича Кончаловского, продолжили «Тремя мушкетерами» в Марчелли. К финалу сезона на большой сцене мы выпустили «Чайку». На малой сцене вышли спектакли «Последний роман», «Москвички», «Сказка о рыбаке и рыбке». И сейчас мы готовимся к премьере сентября, спектаклю «Ревизор» Евгения Жозефовича Марчелли. Это будет новое прочтение классического произведения.
0: Авторские новости.
1: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет вторая часть комедии «На деревню дедушки» с Юрием Стояновым. Алексей Черепнев отметил, что спектакли по мотивам известных фильмов, как правило, не являются копированием, и привел в пример «Трех мушкетеров», которые можно увидеть в эти выходные в театре Моссовета.
2: Да, где-то появляются вещи по мотивам каких-то фильмов. Но в 90% случаев они как-то переосмысляются, они просто копируются. Конечно, невозможно сделать копию того, что уже было. Невозможно переиграть Боярского в «Трех мушкетерах». Можно создать только своих «Трех мушкетеров» и создать образ своего Д'Артаньяна, который будет любим зрителям, как мы сделали в спектакле «Три мушкетера».
1: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня обсудим новый клип группы The Hatters и узнаем, с кем записала совместную песню Настя Полева. Группа The Hatters выпустила клип на сингл «Цианид». Это первый за долгое время игровой клип команды. Главный герой в исполнении Юрия Музыченко в клипе преодолевает настоящий лабиринт, чтобы найти дорогу к возлюбленной Анне Музыченко.

Посмотреть клип на песню «Цианид» можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну а еще один трек команды, записанный вместе с группой «Тритиа» «Прощай», сейчас как раз находится в чартовой дюжине, так что не забывайте о голосовании. Группа «Эррера» записала совместный трек с Настей Полевой. Песня «Все пройдет», по словам музыкантов, это тонкая, почти исповедальная зарисовка о том, как время и рутина меняют наши чувства.

0: Это уже шестая совместная работа Насти Полевой и группы «Эрера». Музыканты познакомились на студии Евгения Панкова, а представил их друг другу известный российский актер Александр Дьяченко. Первым совместным треком музыкантов стала песня «Три слова», прозвучавшая на нашем радио в 2020 году. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио. Даже если...

нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утопим.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Дагестане пассажирский поезд «Дербент» в Москву столкнулся с КАМАЗом. Водитель грузовика был госпитализирован. Среди пассажиров и локомотивной бригады пострадавших нет. Махачкалинский следственный отдел на транспорте разбирается в причинах аварии. Схода подвижного состава не произошло. Поезд отправился далее по маршруту. На движение других поездов ДТП не повлияло. Более 40 приусадебных участков и один жилой дом оказались потоплены после продолжительных ливней в Пермском крае. Об этом сообщил краевой МЧС. Почти непрекращающиеся дожди разной интенсивности в Перми идут последние 4 дня. В четверг пермский мэр Эдуард Соснин рассказал, что в городе за сутки во время мощного ливня выпало более 70 миллиметров осадков, что составляет месячную норму. МЧС проводит постоянный мониторинг паводковой обстановки. Власти подготовили для населения пункты временного размещения. Сильные дожди ожидаются в крае и в пятницу. Сотрудничество России и Китая служит образцом межгосударственного общения на началах равенства и обоюдной выгоды. Такую оценку дал министр иностранных дел Сергей Лавров по случаю 25-летия подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как отметил глава МИДа, товарооборот между странами за четверть века вырос в 30 раз и превышает 200 миллиардов долларов. Взаимодействие в энергетической сфере носит стратегический характер, добавил Лавров. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с НСН не поверил, что Госдума отменит 30 бесполезных штрафов.
2: До тех пор, пока у нас не заработает электронный вариант прав, это вообще нереально отменить штраф. Тогда вообще просто все будут себя вольно вести. А как проверять? У нас пока это не работает. Про пешеходов я вообще молчу. Тут, наоборот, надо ужесточать контроль и ужесточать штраф, потому что во многих городах пешеходы ведут себя как будто не в запасе 10 жизней. Вы не забывайте, что выборы скоро. Народ пиарится активно. Любые инициативы, которые сопряжены с уменьшением поступлений в бюджет, они блокируются.
1: Как передает агентство Prime, в России предлагают отменить 28 штрафов. Депутаты уже подготовили соответствующий законопроект. Например, для водителей предлагается упразднить наказание за забытые дома права или ОСАГО, если они есть в базе, а также за безопасную тонировку стекол. Пешеходов планируется освободить от штрафов за переход дороги в неположенном месте. Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, который использовался на съемках фильма «Звездные войны», был продан почти за 4 миллиона долларов на торгах в США. Об этом сообщил журнал «Голливудский репортер». Как отметило издание, меч послужил реквизитом в известной сцене схватки между Скайуокером и Дартом Вейдером в картине «Звездные войны», эпизод 5 «Империя наносит ответный удар», вышедший в 1980 году. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.